0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание к евреям. Так, с 1 стиха, 6 глава. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Я хочу напомнить вам, вопреки распространенному мнению и как бы известной такой теологической практике, нет такого учения обращению от мертвых дел и вере в Бога. Обращение от мертвых дел и вера в Бога – это то, что предшествует моменту, когда мы становимся учениками. А учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, как мы знаем, четыре. Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. То есть это четыре учения, которые по своей природе тройственны. То есть каждая из них имеет три стадии, три ступени. И мы начали с вами с учения о крещениях. Мы говорили о крещении водой, о крещении Духом Святым и о крещении огнем. И несмотря на то, что в послании к Ефесянам написано, что одно крещение, мы установили точно из Писания, что это единое крещение имеет три ступени или три стадии возрастания, или, можно сказать, углубления, нашего углубления в смерть Господа Иисуса Христа, то есть нашего погружения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы поняли, что крещение водою отделяет нас от мира, поскольку всякое крещение несет в себе функцию разделения, и оно разделяет нас от мира. Крещение Духом Святым разделяет душевное и духовное в нас, то есть мы становимся способными различать, что исходит от плотского человека, а что исходит из Духа, в котором обитает Дух Божий. Крещение огнем – мы поняли, что основание для крещения огнем – это Божий ответ на наше послушание. Тогда, как помните, мы говорили, что крещение Духом Святым – это Божий ответ на нашу веру. Но вера должна возрастать, и как возрастание веры и послушания, оно является причиной действия Божьего, которое названо крещение огнем. И крещение огнем также отделяет нас, отделяет, сокрушая нас внутри нашего духа, отделяя тех, кто вошли в победительство или в победу, в духовную жизнь, в жизнь духовного достижения от плотских христиан. И мы установили это из Слова Божьего, что есть такое понятие, как разделение, и оно не плохое, а благое, и дает нам возможность к стремлению. Но сегодня мы переходим к иному, или, скажем, к следующему понятию, учению о возложении рук. И как я говорил в предыдущий раз, каждое из этих учений будет вытекать одно из другого. Помните, мы символами взяли четыре армии, стоящие по сторонам скинии: северная, южная, западная и восточная.

небеса устроил разумом. 4 глава, 7 стих. Притчи, мы все считаем из притчи. Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. То есть здесь автор притч говорит, что главное познать божественную мудрость и приобрести ее. И всем имением развить свою способность мышления, здравомыслия, которая здесь в этих стихах названа разумом. 8 глава, 12 стих. «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Вы знаете, один из благословенных братьев на вопрос, как он получает откровение от Бога, я присоединяюсь к нему в его ответе, который вы сейчас услышите, потому что Бог таким же образом дает и мне откровение. То есть основное, скажем, положение, в котором мы приобретаем откровение, оно базируется на этом стихе. Откровение – это премудрость Божия, а она, написано, обитает с чем? С разумом. И ищет чего? Рассудительного знания. Так вот, мы откровение будем получать, когда мы будем думать. Вы понимаете, это противоречит многим аспектам так называемого христианства, когда говорится, что для того, чтобы слышать от Бога, надо перестать думать и опустошить свой разум. Этому учит дьявол. Мы не должны опустошать свой разум. Мы должны мыслить и думать по Слову Божьему. Потому что согласно учению о возложении рук, согласно вот этому знаку премудрости и вот этим стихам из Писания, премудрость, она обитает именно с разумом, просвещенным, очищенным, вдохновленным и, скажем, подчиненным Святому Духу разумом и ищет просветленного, или, как здесь сказано, ищет рассудительного знания. 14 стих. «У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют и повелители узаканивают правду. А мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли». И 36 стих. «Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа». Я хочу сказать вот в этом небольшом предисловии, я сейчас говорю вот о том знаке, или том символе, который был у израильской армии, стоявшей на южной стороне скинии. Именно она олицетворяет для нас учение о возложении рук. Премудрость Божия, она готова сотрудничать с разумом человека. Для какой цели? Разум при освящении от Духа, именно разум, наш разум, призван контролировать и направлять деятельность воли и эмоций, подчинение Господу. Понимаете? И вот эта кооперация между премудростью Божией и разумом человека и есть своеобразный договор между Богом и человеком, или своеобразный завет. Мы говорили о камнях, вы помните, которые положены в основание небесного Иерусалима. И мы знаем, что это 12 камней, и каждый камень соответствует одному из пунктов вот этих учений, о которых мы сейчас так много говорим. Помните, мы говорили о ясписе, яспис – кристалловидный символ очищения, чистоты, который соответствовал учению о крещениях. И мы будем говорить о многих, еще и многих камнях, потому что в этом сокрыты удивительные прообразы Божьего, Божьим Слова, прообразы, тени, которые открываются в Новом Завете, и уставы Божии. И мы, понимая вот эти символы в Писании, мы начинаем понимать вообще Слово Божие на другом уровне. Вы знаете, когда я начал понимать Слово Божие таким образом, я получил ключ. То есть буквально я имел такое видение. Это не было видением, я не видел никаких картин, но это было духовное утверждение, что мне в руки дан ключ от определенного этажа. Вы знаете, что в ковчеге были этажи. Я не хочу сейчас сравнивать символически вот с ковчегом, но я вам скажу, что порой мы ходим только по крыше. То есть мы даже не заглядываем внутрь. А сказано, тот, кто строит дом на скале, что он делал? Он копал. Вы помните этот образ из Писания? Тот и другой строит дом на скале. И часто мы видим это немножко не так, как имел в виду Иисус. Мы видим одного человека, который выбрал голую скалу и строит на ней. А другой выбрал песчаную, так скажем, почву и не посмотрел, что это не скала.

0: песок и строят на нем. Но нет, на самом деле оба, и тот, и другой строили на скале. И у того, у другого был песок на этой скале. Но отличие, что первый этот песок не тронул. Он так и построил свой дом на нем. Под песком, может, метр-два была скала. Но когда пришли ветры, пришел разлив вод, все это смыто было, и дом рухнул. Но второй он начал копать и расчищать место для постройки. И докопался до скалы. И тогда он установил свой дом на ней. И подули ветры, и ничего не произошло к осуждению. Слава Богу. Вы понимаете этот прообраз, этот смысл? И мы все строим на Иисусе Христе, мы все в одной церкви. Обратите внимание, все слушают одну и ту же проповедь. Все читают одну и ту же Библию. Все как бы молятся вместе одной и той же молитвой, но все растут по-разному. Потому что есть нечто, что делает наш рост успешным, наше личное копание, понимаете? Мы будем сейчас говорить о учении о возложении рук и говорить о завете. Давайте откроем Левит и прочитаем несколько мест из Писания. Я начну буквально с первой главы Левита. Пожалуйста, открывайте. И вот там мы встречаемся, может быть, впервые с понятием возложения рук. Первая глава, 4 стих, книга Левит. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его». 4 глава, 4 стих. «И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца перед Господом». 15 стих этой же главы. «И возложит старейшины общества руки свои на голову тельца перед Господом, и заколет тельца перед Господом». 24 стих. «И возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения перед Господом. Это жертва за грех». 29 стих. «И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения». И 33. «И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения». Я специально прочитал вот эти несколько стихов практически из одной главы, где говорится о том, что любой еврей знал с детства. Он знал, что всякая жертва, которая приносится Богу, несет на себе возложение рук. Я хочу акцентировать ваше внимание на любое жертвоприношение, какого рода бы оно ни было, была ли это жертва за грех, было ли это всесожжение, на всякий вид, была ли это десятина, все, что приносилось Господу, на все возлагались руки приносившего. Только после этого жертва заколалась. Что же происходило? Когда вот мы читали сейчас о жертве всесожжения, я приведу просто два примера, и жертва за грех. И это разный тип жертвы. Жертва за грех – это жертва за грехи человека, и она покрывает грех. Жертва всесожжения символизирует сгорание или полную отдачу, вверение себя Богу. Жертва за грех – это действие обозначало, что грех человека перемещается с человека на жертву, а непорочность жертвы вменялась человеку. Я назову вот этот обмен, в дальнейшем мы будем называть его словом отождествление, то есть происходило отождествление. Грех человека возлагался на голову жертвы, а чистота и непорочность жертвы вменялась человеку. Когда же на жертву всесожжения возлагались руки, то происходило отождествление человека с приносимой жертвы. Эта жертва сжигалась в благоухание, приятное Господу. То есть тем самым символизировала, что в лице этой жертвы человек без остатка отдает свою жизнь Богу. И вот вопрос. А как, я уже сказал, что мы будем говорить о завете, но как именно возложение рук может относиться к завету? Я хочу, чтобы вы поняли, что возложение рук – это действие человека, который приносит жертву. Это добровольное действия самого приносившего. Человек касается этой жертвы, тем самым олицетворяя эту жертву или отождествляя эту жертву с самим собой. А Бог со своей стороны принимает эту жертву, также касаясь ее. То есть в этом и есть договор. Пока действие жертвоприношения продолжается, пока человек приносит жертву, пока он возлагает на нее руки, Бог со своей стороны обещает, что завет будет продолжаться. Я хочу, чтобы вы это понимали. И вот учение о возложении рук или учение о заветах, которые мы будем разбирать, оно откроет нам очень важную сторону, которую обычно в церкви не учат. Это какая сторона в завете с Богом принадлежит человеку? Очень часто мы рассматриваем именно, что Бог нам дает по завету. И об этом много проповедуется, и много об этом учат. Но как мало говорят о том, что должен сделать человек по завету с Богом. Ведь возложение рук – это действие добровольное, и не действие Бога, а действие человека. И я хочу, чтобы вы открыли 49-й псалом. Мы прочтем только один стих, или можете просто послушать, чтобы было быстрее. 49, стих 5. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». Смотрите, дело в том, что всякий завет в древнем мире, он всегда был ознаменован кровью. И вообще древний мир очень много и ясно представлял себе, что такое завет. Он хорошо понимал и о завете, и о жертвоприношении. Когда люди заключали завет, они растекали жертву пополам. То есть жертва эта растекалась и на две части, и люди проходили между этими растеченными, те, кто вступали в завет. Вы в будущем увидите, я покажу вам в удивительных местах Писания, где именно так и заключается завет между Богом и человеком древности. Но когда люди заключали завет между собой, то есть они заключали дружеский договор, соглашение, они тоже рассекали жертву и проходили между этими сторонами жертвы. Ну вот можно было бы представить так. Вот представьте себе, что есть две части рассеченной жертвы, и люди стоят между этими частями друг к другу спиной. И как символ по восьмерке они обходили эту жертву вокруг и соединялись, уже обратившись друг к другу лицом. То есть они исполняли вот такой символический знак, проходя между рассеченными половинами жертвы. Конечно, жертва была большая, расстояние было не такое маленькое, как здесь. То есть это был действительно символический такой проход, и это был символ заключения завета при жертве. Давайте посмотрим, где впервые в Бытие Бог заговорит о завете. 6 глава, 8-9 стих. Мы будем читать про Ноя. «Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». 17-18 стих. Здесь уже слова Божии. «И вот, — говорит Господь, — я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою, — Бог говорит Ною, — я поставлю завет мой, то есть будет завет с тобою, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Вот здесь Бог заговаривает впервые, можно сказать, с Ноем о завете. И завет этот говорил о том, что ты войдешь в ковчег. Со стороны Бога Бог предлагал вот именно такую форму защиты, спасения. Иными словами, Он обещал избавить Ноя от годины искушения. Бог обещал спасти. И Бог сказал, что я спасу. Но кого? Всех ли спасу? Мы читаем, Ной обрел благодать у Бога, так? То есть спасен был только тот, кто обрел благодать. Кстати, вот я хочу вам сказать очень важную мысль сейчас. Учение о возложении рук, оно легко опровергает всякое учение о всеобщем спасении. Легко. Потому что учение о возложении рук на прообразом легко доказать, что спасение действует только лишь при добровольном ответе приносящего жертву. То есть, понимаете, на жертву нужно было возложить руки самому. Иисуса Христа нужно принять самому. В ковчег нужно было войти самому. Бог дал вот этот завет. И кого он спасает? Всех ли? Нет. Того, кто обрел благодать. Здесь сказано, что Ной обрел благодать у Бога. Обратите внимание, иногда мы читаем не совсем правильно. Мы читаем, что Ной был праведным и непорочным человеком, да, и обрел благодать у Бога. Но согласно Писанию, сначала написано, Ной обрел благодать у Бога, и потом сказано, он был праведным и непорочным и ходил перед Богом. Здесь большая разница. Первый мир знал о благодати. Он знал, что благодать невозможно заслужить. Сначала благодать, потом возможность ходить праведно и непорочно. Понимаете? Я хочу вам сказать очень важную мысль сейчас. Это только лишь вступление. Но я верю, что мы в ковчеге. Я верю, что те, кто в Иисусе Христе, введены в ковчег. Это значит, что туда не может проникнуть тление. Это значит, что наше тело может быть разрушено. Но в глубине нашего естества, в духе, мы всегда храним и в неприступном месте. Потому что Бог Завета на нашей стороне. Далее мы читаем 8 главу, 20 стих. Продолжение этой идеи о Завете. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике». Вы видите, здесь развивается завет с Богом, и мы видим, что завет совершается при жертве. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». 9 глава, 12 стих и 13 стих. «И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею». И вот я хочу, чтобы вы видели вот здесь определенные вещи, с которыми мы будем встречаться постоянно. Здесь есть условия завета, правда? Здесь есть жертва, совершенная при завете. И что еще есть третье, кто заметил? Знамение завета. То есть всякий завет, о котором мы будем говорить, он будет иметь и жертву, и определенные условия, и обязательно будет знак, знамение. То есть человек, имеющий завет с Богом, всегда будет иметь знак, по которому он сможет служить, есть ли этот завет или нет. И вот здесь, как мы слышали уже сегодня о радуге, здесь действительно сказано, радуга — это знамение завета. Знамение завета между Богом и человечеством, понимаете? И что такое радуга? Радуга — это символ благодати. Вот именно 7 цветов, которые видимы глазом, а согласитесь, что их гораздо более, потому что не все цвета воспринимают наш глаз, это символ многоразличной благодати Божией. То есть это символ милости Божией, это символ того, что Бог имеет различные пути, чтобы достучаться до любого сердца на этой земле. Вот эта радуга — это символ благодати Бога для человеков, живущих на земле. Это со времен Ноя мы видим, что эта благодать присутствует на земле. Это завет вечный. И вот сейчас послушайте эту фразу внимательно. С кем этот завет? Ради жертвы Ноя. То есть, опять же, я повторю, человек, который приносил жертву, что он делал? Он отождествлялся с этой жертвой, правда? То есть эта жертва олицетворяла самого человека, который оставался в живых, но как бы жертва замещала его, понимаете? Так вот, ради жертвы Ноя этот завет распространялся на все живущее на земле.
1: ради жертвы Иисуса Христа, обратите внимание, то же самое. Он жертва, а мы как бы возлагаем руки верой на эту жертву. Ради жертвы Иисуса Христа написано, ибо так возлюбил мир, что Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Обратите внимание, опять сказано, всякий верующий. То есть кто? Опять же, действие человека здесь указано. Не просто всякий, живущий на земле, но всякий, кто обретет благодать, кто найдет, иными словами, кто поверит в эту благодать. Понимаете смысл? Вот это те стихи, которые мы читали, и возложит руку на голову этой жертвы. В лице Ноя, то есть в лице жертвы Ноя, эта жертва олицетворяла Ноя, завет распространился на всех живущих, то есть благодать открыта для всех. В лице жертвы Иисуса Христа всякий, кто поверит, кто возложит руки на эту жертву, кто посчитает себя в этой жертве, кто олицетворит себя с этой жертвой, умерев для греха, написано, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, я повторю еще раз. Действие человека имеет огромное значение в Завете, о чем мы мало знаем и мало проповедуем. Поэтому и есть такое учение о возложении рук, о котором знал каждый еврей, о процессе этого возложения. И впоследствии у нас будет еще 3 урока по заветам, по учению о возложении рук, сегодня только вступление. Мы рассмотрим 3 завета, которые вбиты, названы вечными. Это завет крови, он назван вечным, мы в дальнейшем будем изучать его. Завет соли, так называемый, назван вечным заветом. Написано, что он сохранится во все века и никогда не будет исторгнут. Конечно, он имеет определенные прообразы, но в Ветхом Завете он назван именно так. И завет покоя, который также назван заветом вечным. Но вот сейчас я хочу вам показать еще один пример. Это пример Авраама, и на его примере мы посмотрим, было ли в его жизни действие завета тройственным. То есть двигался ли Бог в жизни Авраама, углубляясь в завете. Итак, сначала мы откроем Бытие 22 главу. 22 глава Бытие, 16 стих и далее. «И сказал, Бог имеется в виду, мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих. И благословляться в семени твоем все народы земли». Смотрите. «За то, что ты послушался гласа моего». Я хочу, чтобы вот эти слова были вот на эти следующие 15 минут для нас таким вот важным девизом. Это условие благословения, клятвенное условие. То есть Бог поклялся самим собой. Бог никому не отчитывается, но берет отчет с каждого, с кого пожелает. Но здесь Бог клянется самим собой. Он говорит, что все вот эти великие благословения придут при одном условии. За то, что ты послушался гласа моего. И вот давайте мы посмотрим сейчас на жизнь Авраама и как его жизнь пришла вот именно к исполнению вот этого клятвенного обещания, которое дал ему Бог. Вообще, прежде чем Бог начал говорить с Авраамом, вы помните, что произошло? Прежде чем Бог начал говорить с Авраамом о завете, сначала он вывел Авраама из дома отца его. Вы помните об этом? Вы знаете, дом отца Авраама — это был языческий дом. И язычников было очень своеобразное мышление. Они все были наполнены вот этим особенным методом мышления, которое, в общем-то, в принципе, и сегодня присутствует. Оно звучит, во-первых, так: «На Бога надейся, а сам не плашай». И в течение всей жизни Авраама вот это Бог все время искоренял. Помните, он родил Измаила, когда ему Бог обещал Исаака. Но Авраам посмотрел на себя, посмотрел на старую жену и вспомнил языческие обычаи. На Бога надейся, но сам не плашай. И сделал то, что сделал. Язычество было особенное мышление, скажем, извращенное. Язычники смотрели на небо и говорили, что луна умная, а солнце глупое. И если их спросить, почему ты так думаешь, они говорили, ну как почему? Луна умная, потому что светит ночью, когда темно, а солнце светит днем, когда и так светло. Это было языческое мышление, которое сохранялось в течение многих лет жизни. Есть такая история про Авраама, что когда он уже был, ну это, конечно же, история, что когда он уже был много лет с Господом, однажды на пути его встретился языческий жрец. И Авраам, следуя заповедям гостеприимства, принял его в своем доме. Авраам, служащий единому Богу, вдруг увидел, как этот жрец достает из сумки идолов тех, которые были еще в Уре Халдейском, когда он жил в доме отца, он помнил о них, и выставляет одного за другим этих идолов. И когда он подоставил их и начал молиться в доме Авраама, Авраам взял палку и выгнал его вместе с его идолами. И Бог сказал ему: «Слушай, я 20 лет тебе вел этого человека, чтобы ты ему о едином Боге рассказал». Все равно корни языческого мышления сохранялись, такая резкость и особенная ревность. Но вы знаете, я хочу вам сказать другую мысль сейчас. Самое интересное, что Бог сказал Аврааму выйти из Ура Халдейского, и вы помните, что он не сделал это сразу, он застрял на границе с Месопотамией и долгое время проводил там, пока его отец не умер. И до тех пор, пока Авраам все-таки не вошел в то место, куда Бог повелел ему войти, Бог даже не заикнулся говорить с ним о завете. Вы понимаете, это очень важно. Многие люди совершенно ничего не знают о завете с Богом только лишь по одной причине. Христиане, они не знают, потому что они не готовы пойти в неизведанное. Они не готовы сегодня отвергнуть установившиеся традиции. Может быть, дорогие их сердцу доктрины, предания. И из-за этого они не готовы вступить в истинный завет с Богом. Вы помните, я уже приводил вам пример, что значит истинный завет. Вы помните, Измаил и Исаак, они были оба сыны Авраама. И оба были обрезаны, то есть оба совершили крещение, можно сказать, сегодня. Но Бог сказал тогда: «Измаила благословлю», помните, «а с Исааком заключу завет мой». Удивительно. То есть мы можем совершить какие-то действия, но Бог на них смотрит совсем не так, если мы не готовы последовать за Агнцем туда, куда он нас готов, хочет нести. Понимаете? Я вам скажу, что многие учения, которые приняты церковью, они напоминают старый шкаф, стоящий в доме. Я помню хорошо эту историю. Бог дает мне наглядные примеры. Мы снимали квартиру несколько лет назад. И одно из условий нашего проживания был шкаф, который нельзя было открывать. Это был хозяйский шкаф. Нам сказали, что ну а что вам там интересного? Оставьте этот шкаф, пусть стоит. У вас достаточно места для того, чтобы разместить ваши вещи. И это напомнило мне некоторые доктрины, некоторые учения, некоторые понятия, которые мы приняли в своей жизни, как старый шкаф от предыдущего хозяина. Но мы верим во многие вещи не потому, что мы их познали, а потому что нам сказали, что так должно быть. Согласитесь. Или потому что все считают, так должно быть. Это было до определенного времени. Этот шкаф совершенно не беспокоил меня, даже я в него не забивал. Привык обходить этот острый угол легко. И не пытался его вскрывать, потому что неинтересно было. Но вот однажды из него полетела моль. И так сильно полетела моль из этого шкафа, что пришлось его вскрыть, и было видно, что кроме тухлых грязных тряпок там уже давно ничего нет. Я призываю сегодня вас выйти из Ура Халдейского, чтобы заключить истинный завет с Богом, оставить предубеждения, традиции, предания и двигаться вперед. Что же означает завет? Завет означает, что Бог будет стоять за человека. Это значит, что кто-то будет нападать на этого человека, и Бог будет защищать его. 13 глава Бытие мы откроем сейчас и будем следить, как это происходило праотцом веры Авраама. 13 глава, 15 стих. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может посчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и широту ее, ибо я тебе дам ее». 15 глава, 1 стих. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму». А в 14 стихе говорится о той местной войне, которая была у Авраама на этой земле. И после этих происшествий Бог говорит ему в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Итак, я уже сказал, что завет означает, что Бог будет стоять за человека. И Бог говорит, что «я твой щит». Я хочу, чтобы мы поняли, что все человечество, и мы в том числе, вовлечены в особый военный конфликт. Из сотворения земли первый человек, Адам, его задача была возделывать и хранить землю. Вы помните, были такие слова: «возделывать и хранить». Эдем. От кого хранить? От врагов ли извне нужно было хранить Эдем? Нет, враг был внутри. Если вы помните, змей имел доступ в Эдем. То есть змей — это сатана, который имел доступ прямо в место общения человека с Богом. Заметьте, Эдем — это символ общения человека с Богом. И там, прямо посреди Эдема, стояло древо познания добра и зла, где и обитал дьявол. Сатана мог приходить туда и мог клеветать прямо там. Он мог говорить, что Бог не прав, Бог обманывает, Бог скрывает. Сегодня Эдем — это не что иное, как церковь. И поверьте, что и в сегодняшний день древо познания добра и зла, то есть человеческий интеллект, он пытается взять вверх здесь. И поэтому создается много разных философских идей в церкви, которые дискредитируют и идею спасения, и непорочное зачатие, и божественное провидение, и чудотворение, и силу Божью в действии, все это пытаясь объяснить явлениями природы и философским путем. Но это ложное знание, потому что истина — это древо жизни. Но мы не об этом сегодня говорим, я просто хочу вам пояснить, что смысл завета, чтобы помочь нам в борьбе с врагом. Иными словами, Бог хочет вовлечь нас в конфликт и победить через нас дьявола. Итак, Бытие, 15 глава, 8 стих. Я точнее даже прочитаю со 2 стиха. «Авраам сказал: Владыка Господь, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». 8 стих. «Он сказал: Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею, то есть этой землей, которую ты обещал?» Вы знаете, это очень, очень такой похожий вопрос, который порой задаем мы. «Боже, как мне знать, что ты расположен ко мне? Боже, как мне знать, что ты дашь мне то, что ты обещал мне дать? Боже, как мне иметь уверенность в сохранности? Как мне иметь уверенность в спасении?» И вот Бог отвечает ему на это, он ему дает видимые вещи, язык завета. Я уже говорил, что древний мир понимал язык завета, который Авраам очень ясно понимал также, потому что завет заключался не только среди евреев, но и все языческие народы, арабы, заключали завет между собой. Точно этим же способом действует Бог. Смотрите, что он говорит. «Господь сказал ему: возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, орлицу и молодого голубя». Когда только он сказал ему эти слова, Авраам сразу уяснил, о чем пойдет речь. Смотрите, что он делает. «Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек». Помните, мы говорили, что завет в древнем мире совершался, во-первых, рассечением животных. То есть их рассекали на две половины и клали на разные стороны. И что происходит дальше? Теперь Авраам начинает ждать, когда же придет вот этот невидимый партнер, который невидимый царь, господин, который предлагал ему условия завета. То есть он знал, о чем идет речь. И здесь сказано, 11 стих, «И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их». Вы знаете, здесь я не хочу останавливаться на этом стихе, но здесь очень большой образ. Жертва рассеченная — это всегда символ учения о крещении в воде, знаете. Вот мы много говорили о крещении в воде. И я верю, что крещение в воде, правильно совершенное через веру человека, имеет чрезвычайное значение для заключения завета, потому что всякий завет заключается при жертве. То есть именно когда мы крестимся в воде, мы входим вот в эту первую стадию, ступень завета. И вот Авраам отгонял этих хищных птиц. Сегодня так их много. Эти хищные птицы будут говорить: не важно крещение. Вам будут уверять: ты все уже имеешь, ты полностью спасен, и просто ты берешь и крестишься, но непонятно зачем, ну потому что Бог так сказал, но ты крестись, а потом уразумеешь. Помните, как было сказано Иисусом? А мытье ног после уразумеешь. И всякий раз, когда мы интересовались у омывающих ноги, а что же это значит? Он говорит: потом уразумеешь. Но Иисус имел в виду потом, когда придет Дух Святой, а не потом, когда ты уйдешь вместе с Духом Святым. Помните, мы читали о явлении славы Божией? Вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. То есть пришел партнер завета. И 18 стих говорит: «В тот день заключил Господь завет с Авраамом». Это удивительно. Здесь Авраам уже знал, что это означает. Когда он увидел этот огонь, когда он увидел этот дым, он понял, что пришел тот невидимый владыка, некто, кто говорил с ним, кто обещал ему быть щитом, кто обещал ему награду. Это означало одно для Авраама — полная уверенность, что тот, кто это обещал, исполнит.

Пой, душа, о великом Боге. Пусть слагается эта песнь каждым шагом твоей дороги, тем, что было и тем, что есть. Пой, душа, о всесильном Боге, не смолкая и в трудный час, когда камни летят под ноги, когда слезы струятся из глаз, когда ад поведет атаку, чтоб с дороги тебя столкнуть, когда сердце устанет плакать, пой, душа, совершая путь. В светлой вечности всех спасенных ждет награда за их дела. Там навеки умолкнут стоны, там не будет борьбы и зла. Прекратится земная битва, смолкнут звуки житейских грез. Там не будет звучать молитва, все заполнит собой Христос. Будем с Ним мы навеки вместе. Все земное пройдет, как пар, и останется только песня, удивительный небодар. Пой же, друг мой, в земных скитаниях и в суровый, и в трудный час пой и помни, что это пенье с небесами прямая связь.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Ведь ничего случайно и просто так не происходит, не делается и не творится. Срез моркови похож на человеческий глаз. Зрачок, радужная оболочка и расходящиеся радиальные линии. Да, наука подтверждает, что морковь улучшает кровоснабжение и функцию глаз. Помидор имеет 4 камеры, и он красный. Наше сердце тоже красное и имеет 4 камеры. Все исследования показывают, что помидоры просто заполнены ликопином и на самом деле питают сердце и кровь. Виноградная гроздь имеет форму сердца. Каждая виноградинка выглядит как кровяная клетка, и все современные исследования показывают, что виноград питает сердце и улучшает качество крови. Грецкий орех выглядит как маленький мозг, левое и правое полушарие, верхний и нижний мозжечок. Складки на орехе похожи на кору головного мозга. Сейчас мы знаем, что грецкий орех способствует выработке около 40 биологически активных химических веществ, которые необходимы для функционирования мозга. Бобы похожи на почку и действительно помогают поддерживать почечную функцию. Сельдерей, ревень, китайская капуста и многие другие стебли похожи на кости. Эти продукты укрепляют костную структуру. Кости на 23% состоят из натрия, и эти продукты тоже содержат 23% натрия. Если в вашей диете не хватает натрия, организм начинает брать его из костей, ослабляя их. Эти продукты восполняют потребности костей в нашем теле. Авокадо, баклажаны, груши очень полезны для женского здоровья. Современные исследования показывают, что если женщина ест одно авокадо в неделю, это балансирует гормональный фон, уменьшает нежелательный послеродовой вес и предотвращает рак шейки матки. В каждом из этих фруктов находится более 14 тысяч фотолитических химических составляющих. Современная наука изучила и описала только 141 из них. Фиги, инжир, полны семян и растут парами. Фиги полезны в борьбе с мужским бесплодием. Сладкий картофель, батат, выглядит как поджелудочная железа и действительно балансирует гликемический индекс у диабетиков. Оливки, маслины, улучшают здоровье и функции яичников.

путь Майкла Фарадея, ставшего впоследствии гениальным ученым, начинался весьма скромно. Его отец был деревенским кузнецом. Сначала он жил на севере Англии, а затем переехал в Лондон в поисках заработка. Майкл был третьим ребенком в семье. Он получил самое скудное образование и большую часть своего детства провел в уличных играх. В период глубокого экономического упадка семья жила на пособие для бедных. Им в это время доставалось по одной маленькой буханке хлеба в неделю на человека. Несмотря на это, семья Фарадеев была счастливой семьей, поскольку у них была общая вера, игравшая в семье очень важную роль. В юности Майкл ни разу не пропустил богослужение в церкви на аллее Святого Павла в Лондонском Сити, где маленькая община верующих твердо верила в Библию как в непогрешимое Слово Божье. Здесь, через простые проповеди, Фарадей приобрел ту веру, которая оказала влияние на его жизнь и стала для него самым драгоценным сокровищем в мире. Когда Майклу исполнилось 13 лет, он начал зарабатывать разноской газет и книг, впоследствии решив стать книготорговцем и переплетчиком. Но когда он стал подмастерьем, в его жизнь пришло совершенно другое увлечение. Его пытливый ум исследовал десятки книг, проходившие через стол переплетчика, и ему захотелось получить хорошее образование. Переплетая изношенный том британской энциклопедии, он буквально впитал его содержание, неоднократно перечитывая при этом статью об электричестве. В свободное время он пробовал проводить опыты, описанные в статье, и стал внимательно следить за всеми популярными книгами и журналами, где публиковались статьи об этой захватывающей новой науке. Однажды Майклу представилась возможность посетить лекции сэра Гемфри Дэви, после чего он написал ученому письмо. Через короткое время Фарадей был зачислен штатным лаборантом в Королевский институт, и ему было выделено скромное жалование, а также две комнаты на чердаке. Благодаря своему воспитанию Фарадей верил, что люди по своей сути порочны и грешны. Он верил в то объяснение, которое давала Библия, что род человеческий возмутился против своего Создателя и находится в разобщении с Ним. Фарадей верил в то, что люди могут примириться с Богом только тогда, когда просят у Него прощения и веруют в Спасителя, который заплатил за их грехи собственной кровью. Фарадей также знал о необходимости личного общения, которое изменяет жизнь человека. Эти убеждения составляли основу его веры с самых юных лет. Но к тому времени, когда ему исполнилось 22 года, Фарадей мучился многими сомнениями. Находясь под обаянием сэра Гемфри Дэви, его сомнения переросли в открытое неверие. Он стал считать, что сэр Гемфри является живым доказательством того, что человек может быть добрым и великим без веры в Христа. Сэр Гемфри был кумиром нации. Он был блестящим ученым, превосходным лектором и в то же время казался образцом учтивости, благородства и доброты. Но он не был христианином. Создавалось впечатление, что наука и христианство могут дать своим последователям одинаково высокие качества разума и характера. Но Фарадею не пришлось слишком долго сомневаться в библейском учении об испорченности человеческой природы –

душных старцев. По возвращении в Королевский институт Фарадей решил продолжить свое научное образование. Очень много читал. Однако он не забывал своего долга по отношению к родным и через день отказывался от обеда, чтобы на сэкономленные средства оплатить обучение своей младшей сестры. Затем он начал читать лекции, не прерывая работу с экспериментами для сэра Гемфри. Шли годы, и передовые ученые начали понимать, что этот незаметный, спокойный молодой человек, работавший под покровительством Дэви, не был простым ассистентом. К 30 годам он сделал много важных открытий, в том числе синтез бензола. Его авторитет быстро поднимался. Когда Фарадей просил руки Сары Бернард, 20-летней дочери одного из церковных старейшин, она сказала ему, что смотрит с некоторым опасением на его ум с человеком в придачу. Тем не менее, их брак оказался одним из самых счастливых союзов среди знаменитых супружеских пар. До самой смерти Фарадея, которая наступила спустя 47 лет после свадьбы, они были связаны узами редкого взаимопонимания, преданности и любви. Через месяц после радостного дня бракосочетания Фарадей открыто заявил о решении стать христианином, засвидетельствовав перед церковным собранием о желании стать членом церкви. Через некоторое время Фарадей нашел способ получения электричества без использования батарей и таким образом заложил основу современному веку электричества, а также изобрел первую в мире действующую динамомашину. В 44 года Фарадей был признан ведущим ученым. Он был удостоен докторской степени в Оксфордском университете. Кроме того, он получил от государства поддержку для своей научной деятельности. Однако сам Фарадей имел более чем скромное жалование в Королевском институте, а возможности зарабатывать дополнительно частным образом он был лишен, поскольку посвятил себя научным исследованиям. Прагматичные бизнесмены того времени не могли его понять. Хотя он был величайшим ученым своего времени, у него не было ни малейшего интереса к прелестям богатой жизни. Человек с его способностями, конечно же, мог бы использовать свое открытие, чтобы зарабатывать побольше денег, если бы занялся изобретением полезных технических устройств с его использованием. Но вместо этого Фарадей тратил время на игру с проводами и магнитами. В 1846 году Фарадей пришел к пониманию природы света, намного опередив свое время. Позже его идеями воспользовался Джеймс Кларк Максвелл, а затем и Альберт Эйнштейн. Фарадея мало интересовали повадки великосветного общества. Его личная жизнь была сосредоточена вокруг церкви и семьи. Когда ему было почти 50 лет, Фарадей был избран одним из служителей своей церкви. Каждую неделю с неизменным постоянством он проповедовал в церкви, пользуясь конспектами, написанными на небольших листках бумаги. Его друзья-ученые часто заходили в церковь, чтобы посмотреть на то, во что верил Фарадей и что делало его человеком столь высоко почитаемым в научных кругах. Один из посетителей записал свои впечатления так. Он прочитал длинный отрывок из Евангелия медленно, благоговейно и с таким глубоким чувством, что мне показалось, как будто я в первый раз слышу такое превосходное чтение. Другой посетитель сказал, что целью Фарадея было как можно более полно преподать Писание, и его проповеди говорили о доскональном знании Библии, так как он цитировал ее много и точно. Говорили, что если кому посчастливилось подружиться с Фарадеем, тот имел настоящего друга. Те, кто принадлежал к семейному кругу Фарадея,
были предметом его попечения, заботы, внимания

и ежедневных молитв. Те, кто находился в его компании, видели в нем нравственный стимулятор. Наиболее известные лекции Фарадея часто были украшены размышлениями о христианской вере. Читая лекцию перед СУП в 1854 году, Фарадей произнес следующие слова. «Хотя человек стоит выше окружающих его созданий, в него вложено стремление к еще более высокому и благородному положению. Бесчисленное множество страхов, надежд и ожиданий наполняет ум человека, когда он думает о потусторонней жизни. Я уверен в том, что невозможно открыть для себя истину о той жизни, напрягая силу ума, каким бы великим он ни был. Эта истина открывается людям через изучение чего-то иного, чем их собственное познание. Ее получают через простую веру в данное нам свидетельство. Пусть никто ни на миг не допустит мысли, что столь важное для этой жизни самообразование, в похвалу которого я намерен сейчас говорить, имеет какое-либо отношение к надежде на вечную жизнь, или что с помощью умозаключений можно познать Бога. Фарадей пришел к пониманию смысла жизни через Библию, которую он изучал, в которую веровал и которую проповедовал другим, а также через опыт личного познания Господа Иисуса Христа. Предпосылкой этому опыту было осознание собственной греховности перед Богом и покаяние за свои грехи, а также посвящение жизни Богу. «Если нет осознания греховности, — говорил Фарадей, — тогда для христиан нет и основания для надежды на вечную жизнь». В последние годы жизни Фарадея королева Виктория подарила ему великолепную резиденцию на Хэмптон-Корте в знак своей благосклонности и уважения. Здесь, уже близко к концу своей жизни, он писал: «Мои земные силы слабеют изо дня в день, и наше счастье в том, что истинное благо не в них. По мере того, как наши силы тают, пусть они сделают нас похожими на маленьких детей, которые доверяют себя Отцу Милосердия, принимая Его невыразимый дар. И я преклоняюсь перед тем, кто есть Господь всего». Фарадей умер в 1867 году в своей резиденции на Хэмптон-Корте. К этому моменту он был обладателем 97 почетных титулов от Академии наук разных стран, причем ни одной не было получено за соавторство. Замечательно то, что не только Фарадей, ученый-мыслитель, но и другие передовые ученые, продолжившие его исследования, также искренне веровали в одну и ту же весть о спасении. Кларк Максвелл, лорд Кельвин и сэр Джон Амброс Флеминг, все они твердо держались таких же убеждений и со смирением говорили о той великой перемене, которую они пережили в результате своего личного

Послушай и услышь, и будь услышан. Послушай, как стучит сердечко, когда святое ты творишь. А как поет твое сердечко, когда ты с ним поговоришь. Послушай ты свое дыхание, когда в душе твоей светло. А как свободно то дыхание, когда поверишь ты в него. Прочувствуй, как душа трепещет, когда ты делаешь добро. А как твоя душа трепещет, когда ты с ним и заодно. Прочувствуй свой великий разум, когда любовь и свет творишь. А как свободен, счастлив разум, когда с ним сердцем говоришь. Услышь совет от слов святейших, когда пророк то говорит. А как могуществен и светел совет, что он тебе вручит. Увидь добро, что в человеке, когда ты слушаешь его. А как могущ тот добродетель, в котором он творец всего. Услышь ты звук чудесных песен, когда поет душа твоя. А как прекрасна и чудесна та песнь, что им сотворена. Ты посмотри на мир прекрасный, когда в душе твоей весна. А как тогда тот мир прекрасен, в котором он творил тебя. Прими любовь людских собратьев, когда любим ты в их сердцах. А как тогда ты будешь счастлив, когда его поймешь, любя? Будь добр и чист пред человеком, когда пред слабым ты стоишь. А как тебя в себе возлюбит, о, как тебя в себе возлюбит он, с кем ты правдой говоришь, твой Бог, при чьих ногах стоишь? Проникни в мир духовным взглядом, когда захочешь все познать. А как прекрасен мир духовный, о, как блажен тот мир духовный, который в нем сумел ты осознать, который в Боге ты сумел познать.

Момент творения. Матери знали это всегда. А знаете ли вы, что младенец, живущий на свете всего день-два, может с помощью мимики кое-что сообщить взрослому ученому о Творце? Трудно поверить, но это действительно так. Библия учит, что каждый из нас – личность, сотворенная Богом, который знал нас еще до нашего рождения. Но те, кто верит лишь в слепой случай и законы природы, полагают, что новорожденный подобен белому листу бумаги, на котором опыт оставляет свой отпечаток. При гуманистическом образе мысли нет места таким нормальным человеческим проявлениям, как обыкновенная улыбка. Считается, что ребенок лишь повторяет то, чему его научили. Но современные ученые, наблюдая за малышами, которым всего полтора дня от роду, пришли к другим выводам. Теперь наука подтверждает, что улыбка – это естественная человеческая реакция. Дети начинают улыбаться еще до рождения. Они также различают человеческие лица, распознают разные выражения лица и соотносят их со своими собственными. Даже новорожденный в колыбели капризничает и кричит не беспричинно. Кроме этого, ученые подтвердили один факт, который давно был известен всем матерям. Младенцам действительно нравятся смешные рожицы и забавные звуки, которыми мы пытаемся рассмешить их. Очевидно, что когда речь идет о человеке, истина на стороне Библии, а не современной гуманистической теории эволюции. Согласно Библии, человек с момента зачатия – уникальная личность, созданная Творцом, который любит нас и жаждет нашей любви. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Семнадцатая глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Скажи так, говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. Сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю Ханаанскую, в городе торговцев положил его. И взял от семени этой земли, и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло и сделалось виноградную лозою, широкою, низкою ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под ней уже, и стала виноградную лозою, и дала отрасли, и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепною. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее так, что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут, и не с большою силою, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? И сохнет на грядах, где выросла. И было ко мне слово Господне. Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим, и взял царя его и князей его, и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода, и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли той с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это сделал? Он нарушил союз, и уцелеет ли? Живу я, говорит Господь Бог, вместо пребывания царя, который поставил его царем, и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал, и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Посему так, говорит Господь Бог, живу я, клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенета мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам, и узнаете, что я Господь сказал это. Так говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь сказал и сделаю».
2: Глава 18 книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем. Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждой, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив, а отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие». Вы говорите: почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, а беззаконие беззаконного при нем и останется. И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, и будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите: не прав путь Господа. послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ, не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит, неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите.
1: 19 глава книги пророка Иезекииля. А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица, мать твоя, расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих и вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей, и услышали о нем народы, он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда, пождавши, увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом. И, сделавшись молодым львом, он стал ходить между львами и научился ловить добычу, ел людей и осквернял вдов их, и города их опустошал, и опустела земля и все селения ее от рыканья его. Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою. Он пойман был в яму их. И посадили его в клетку на цепи и отвели его к царю Вавилонскому. Отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды, плодовита и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотою своею со множеством ветвей своих. Но во гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее, отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую, и вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь и останется для плача. 20 глава книги пророка Иезекииля. В 7 году, в 5 месяце, в 10 день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им, так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними, хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их, и скажи им так, говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им, я Господь Бог ваш, в тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской, в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком

явилась пред народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали. И я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне: не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш. По моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте и исполняйте их. И святите субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не соблюдали того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои, и я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений моих не исполняли, и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их. И попустил им учреждения недобрые, и постановления, от которых они не могли быть живы. И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им: так говорит Господь Бог, вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотревши себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои, и ставили там оскорбительные для меня приношения свои и благовонные курения свои, и возливали там возлияния свои. И я говорил им: что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших, и не блудодействуете ли вслед мерзости их, принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня, и хотите вопросить меня, дом Израилев? «Живу я, — говорит Господь Бог, — не дам вам ответа. И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите: будем как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню. Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою и мышцею простертою, и излиянием ярости буду господствовать над вами,
и выведу вас из народов и из стран,

по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою и мышцею простертою и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу. Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете. Но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими, потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду святиться в вас перед глазами народов, и узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших, и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню и произнеси слово на полдень и изреки пророчества на лес южного поля. И скажи южному лесу, слушай слово Господа, так говорит Господь Бог, вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое, не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера, и увидит всякая плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет. И сказал я, о Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанна 1,14. Наш Спаситель родился в этот мир не только, чтобы спасти людей от их грехов, рассказать им о правде и о любви, но и для того, чтобы явить миру славу Божью. Вся сущность Христа, Его учение, деяния и жизнь исходили от Его Отца и являли славу Бога Отца. Слава Божия несла людям жизнь и свет. Помните слова Христа о больном Лазаре. «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией» Иоанна 11,4. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» Иоанна 1,4,5. К сожалению, люди более возлюбили тьму, нежели свет, и больше славу человеческую, нежели славу Божию. Наверное, нет смысла сравнивать славу Божью со славой человеческой, как с точки зрения вечной жизни, так и с точки зрения морали и нравственности. Эти славы несопоставимы. Человеческая слава во всех отношениях не делает человека чище, лучше, добрее, по крайней мере, того, кто к ней стремится. Наоборот, она только портит людей. Это общеизвестно, как бы красиво против этого не возражали. Человеческая слава суетна и слишком ничтожна, чтобы к ней стремиться. Кстати, все домогающие ее обладают теми же качествами характера, которые свойственны этой славе, хотя среди них могут быть и гениальные люди. Известно, что между гениальностью и безумием весьма тонкая грань. Вспомним Наполеона и то, к чему привело его стремление к славе. Низложенный, обреченный на бездеятельность, униженный с опустошенным сердцем, с тяжелым грузом вины за миллионы погибших людей, влачил он последние годы и дни своей жизни на пустынном острове, который был для него вместо тюрьмы. Слава, к которой он так стремился и которую имел, не привела его к цели, которую он поставил. А ведь он хотел завоевать весь мир и утверждал, что удача следует за великими. Увы, в удел ему достались узы и только воспоминания о прошлом. Настоящего и будущего у него уже не было. Своего рода мини-ад. Поистине, как говорит Писание, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал». Другой известный полководец Суворов со свойственной ему лаконичностью перед своей смертью признался: «Долго гонялся я за славой. Все мечта, покой души у престола всемогущего». Человеческую славу не назовешь и глупостью, ее подлинное имя — безумие. Стремление к человеческой славе может проявляться в различных формах, однако конец всегда один и тот же. Вот почему апостол Павел пишет: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других» 1 Фессалоникийцам 2:6. Апостолы стремились к славе, но к славе не земной, вечной, высшей, к той славе, которая удовлетворяет ум и сердце, которая никогда не разочаровывает и которая приносит душе блаженство уже в этой жизни. В нашем тексте мы читаем о том, что апостолы видели славу Божию во Христе. Бог свою славу желает дать всем людям. Однако, чтобы ее получить, необходимо выполнить два условия: прийти с верой к Богу и через Христа с Ним примириться. И вся наша жизнь должна быть посвящена Богу. Христос должен стать для нас первым и последним, то есть всем. Некто сказал: «Глупость становится впереди, чтобы ее видели, ум становится сзади, чтобы видеть. Если мы встанем впереди Христа, то увидим лишь пустоту. Если Христос, Сын Божий, будет стоять впереди нас, тогда мы будем видеть Его славу, славу, как от Единородного от Отца».
Мы не только будем видеть Божью славу, но и будем преображаться в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы будем купаться в Божьей славе, плыть погруженные в море Божьей милости и благодати. Иезекииля 47:5. Бог желает не только явить нам свою славу, но и чтобы она стала нашей собственностью, чтобы мы, как Моисей, могли воспеть: «Господь — крепость моя и слава моя». Исход 15:2. Другими словами, Господь, который есть слава, моя собственность, моя неотъемлемая часть. Чтобы отражать славу Божью, к чему мы призваны, она должна быть не только на наших устах, но и жить в наших сердцах. Иисус в канун своих крестных страданий молился об учениках: «И славу, которую Ты дал мне, я дал им». Иоанна 17:22. Все, что Бог нам дает, становится нашей собственностью во славу Бога, ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Римлянам 11:36. Дорогие, Божья слава — это та жемчужина, ради которой стоит все отдать, чтобы ее приобрести. Кто ее нашел и имеет, тот ее ни на что не променяет.

Смертные евангельские строки пронзают сердце трепетным огнем. Сначала непонятный и далекий, ты мне родней и ближе с каждым днем. Читаю я, и как бы проживаю 100 жизней, переплетенных с твоей. Твои слезами ноги омываю, иду с тобой сквозь вереницы дней. Ты словом исцелял мои недуги, небесной властью очищал меня. Ты был моим учителем и другом, вел к свету, наставляя и храня. Причастие в преддверии страданий, я вижу скорбь и пот кровавый твой. И это я уснула в Гефсиманье, забыв о просьбе бодрствовать с тобой. Тебя в саду, пропитанном печалью, я поцелуем низким предаю. Я серебро в награду получаю за подлую находчивость свою. Тебе в лицо плюю и издеваюсь, тебя моя ударила рука. Трясясь от страха, трижды отрекаюсь я, Господи, до пенья петуха. Стелю одежды и кричу «Осанна!», а через миг ужасное «Распни!». Мой мозг освобождает от дурмана твое Илли Ламасова хвани. И я рыдаю вместе с Магдалиной, я погребальный приношу наряд. И в воскресенье светлую годину к пустому гробу прибегаю я чистыми слезами покаянья смываю кровь с пронзенных ног и рук. Любовь моя пусть будет воздаянием за сотни мною причиненных мук.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио. Радио МВ.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мы будем читать с вами Слово Божье, будем рассуждать над тем, что там написано, и будем молиться. Насколько это возможно, постарайтесь сконцентрироваться на непосредственно том, что Господь говорит сегодня к нам. С самого начала этого богослужения нам было положено такое направление – быть внимательным к слышанию. Почему? Потому что слышать и прислушаться – это не одно и то же. Мы очень много слышим, но мы не ко всему прислушиваемся. И если разобраться, вот мы вчера говорили о том, что видеть и приглядеться не одно и то же. Точно так же мы можем говорить и о слышании. Мы детям очень много говорим, сделай то, сделай то, сделай то. И у них есть, я не знаю, как у ваших детей, но у наших детей есть одно очень магическое слово. Они говорят, сейчас. Это самый неизмеримый промежуток времени. Сейчас. Когда это сейчас наступит, мы не знаем. И ты говоришь, он говорит, сейчас, и говоришь, он сейчас, он вроде слышит. Но стоит предложить какой-нибудь бонус, куда-то поехать, что-то купить, прислушаться мгновенно, и уже не сейчас, а мгновенно будет стоять и ожидать, когда это исполнится. И я сегодня, друзья, хочу, чтобы мы, когда Бог обращается к нам, в пении или в стихотворении, или в молитве, или в слове, в проповеди, мы не просто услышим, сказали, да, Господи, сейчас, но чтобы мы незамедлительно исполнили, потому что в этих словах, как Петр сказал, глаголы вечной жизни. Читаю текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Луки, 5 глава, 12, 13, 14, 15 и 16 стихи. Написано, когда Иисус был в одном городе, пришел к нему человек весь в проказе, и увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря, «Господь, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с него. Он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику, принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей восвидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Аминь. Всего лишь одна история из множества написанных историй об Иисусе. И Библия говорит о том, что если бы все написать, не хватило бы ни одной или многих не хватило бы книг. Но вот взяв эту историю, я хочу, друзья, сегодня показать очень важный духовный принцип, потому что каждая история несет в себе какое-то содержание, связанное с жизнью, но в то же самое время эта история несет в себе содержание, связанное с духовными какими-то процессами. И в каждом тексте Священного Писания есть два вида истины. Одна истина – это описательная, что было написано, а другая истина – это предписывающая, то, что нужно исполнять. В каком-то тексте Священного Писания больше ударения на описательную истину, в каком-то тексте Священного Писания больше ударения на предписывающую истину, но только соединяя вот эти вот две части, мы можем понять, как действует Господь. Если взять только описание, прокаженный Иисус, исцеление, освободился, все замечательно, то, друзья, для меня это не имеет никакого значения. Это было 2000 лет назад. Это было в случае с одним человеком. Это было в случае с тем днем или в том времени, когда он встретился с Иисусом. Описание осталось там. Мы сегодня слышим стихотворение о другой истории, в которой 10 прокаженных пришли к Иисусу. И если взять только описание, то оно для нас не имеет никакой значимости. Это было там, тогда и меня не касается. Боже, мы хотим, чтобы ты сейчас действовал. Мы хотим, чтобы Дух Твой Святой проявлялся и совершал работу в наши дни, в моей жизни, в нашей церкви. И вы знаете, наверное, к сожалению, но я все чаще и чаще слышал от христиан вот такие выражения. Господь не действует, дары не работают, слова нету, пророчества слабенькие. Друзья, если вы так когда-нибудь говорили, пересмотрите свое отношение к Божьей работе. И, возможно, даже покайтесь. Нельзя так говорить. Потому что Божья работа не прекратилась. Она действует в той мере, в которой Он определил ей быть. Вопрос в другом. Могу ли я понять эту работу? Могу ли я увидеть ее? Могу ли я войти в действие Божье? И это зависит в большей степени от меня. И поэтому, смотрите, если взять вот эту вот главу от самого начала, там есть интересная последовательность. Иисус учил множеству народа. Эти люди были настолько, количество людей было настолько велико, что он даже сел в лодку, отплыл от берега, чтобы было удобнее. Потом он поработал в лодке Петра, мы знаем и слышали об этом, я думаю, не раз, и в проповеди читали сами, через ловлю рыбы. И написано, от этого великого множества Иисус пошел со своими учениками. Множество, на самом деле, пережив какое-то учение, послушав, разошлись, но с Иисусом остались ученики. Как Библия говорит, много званых, но не всегда остается с ним это множество, а остается только то количество, которое избрано. И вот они знали, что произошло дальше, потому что дальше Иисус встретился вот с этим прокаженным, дальше произошло чудо, и потом Иисус оставил даже всех этих учеников, своих близких, и он, написано, ушел в пустынное место, и что он делал? Молился. Есть очень тесная связь между тем, что происходит лично внутри каждого из нас, и с тем, как это проявляется в публичной жизни. И хотя здесь в этом тексте показано все наоборот, от публичного к личному, в жизни очень часто многие Божьи переживания начинаются не в массовом собрании людей, не тогда, когда у нас конференция, а начинаются тогда, когда мы начинаем искать Его лица в своем собственном духовном опыте. И вы знаете, что чудо – это всего лишь территория, на которой действует Бог. Искать чудо – это не искать Божьи работы для меня вот здесь, вот сейчас. А искать чудо – это значит найти ту территорию, то место, где работают Божьи законы, и встать на эту территорию. И тогда чудо проявится в моих обстоятельствах и в моей жизни. Почему-то люди научены сегодня приглашать Бога в свою судьбу. Они говорят, Господь, приди сюда, сделай вот так, приди сюда, помоги здесь. И вы знаете, что по милости Бог приходит, по милости Он помогает. Но поэтому и мало чудес, потому что мы ожидаем всего лишь Божью милость. Мы зовем Его в свои обстоятельства, не желая ничего поменять. Бог ожидает другого. У нас один брат вышел, свидетельствует, вы знаете, у меня завтра очень важно опираться, опухоль на позвоночнике. Прошу помолиться, чтобы вы вот в церкви вознесли молитву. И мы ему сказали, останься после служения, мы за тебя помолимся. Помолились в церкви, оставили после служения, возложили на него руки, помолились. И даже в молитве прозвучали такие слова, во имя Иисуса, опухоль, мы повелеваем тебе рассосаться. И мы даже сами были удивлены от того, что вот такие слова прозвучали. Это нормальная практика повелевать в духовном смысле. Следующая среда, следующее богослужение, выходит этот человек. И он говорит, вы знаете, пришел в четверг к врачу, и врач говорит, ваша опухоль начала рассасываться. И через неделю этой опухоли уже не стало. И что говорит этот человек? Представьте себе, Бог даже ответил на меня вопрос. А что ты ожидал? Ты заявил церкви, ты попросил служителей, за тебя молились, но только через неделю ты осознал и удивляешься, что Бог ответил. Почему? Потому что ожидать Божьей милости – это жить вот в таком состоянии. А вдруг? И мне иногда кажется, люди в своей молитве такое вот иллюстративное объяснение покажут, как все равно заходят в какую-то комнату, там есть стол, там есть книга, заказов каких-то. И они берут в молитве и заполняют, Господь, мне надо это, мне надо это, мне надо это, мне надо это. Эту книгу оставили, ушли из этой молитвенной комнаты и ждут. Может быть, Когда-нибудь Господь придет это, почитает и даст ответ. И вот поэтому мы живем от одного чуда до другого, от одной конференции до другой, если так живем. Но я сегодня говорю о другом принципе. Я говорю о том, что нам не нужно ожидать Божью милость. Хотя это важно, я это не умоляю. Но, друзья, нам нужно посвящать свою жизнь и свои усилия, чтобы не Бога звать свою судьбу, а пойти самому в Его присутствие. Войти самому на ту территорию, где действует Его Слово. Войти самому на ту территорию, где Его Дух действует. А для этого надо смирить себя. Для этого надо где-то ущемить себя. И как псалмопевец Асав говорит, когда посмотрел на благоденствие нечестивых, то едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы.

Друзья, не так просто. Вот подвожу нас к этой истории, к этой теме. Мы сегодня здесь не потому, что мы пришли сюда, захотев, не потому, что в воскресенье мы должны быть, а я верю, что мы пришли сюда, потому что мы понимали, что Дом Божий, собрание детей Божьих – это место действия Божьих законов. Это место движения Его славы. Это место движения Его Духа. И не важно, с каким сердцем вы сюда пришли, важно то, с каким сердцем вы уйдете отсюда. Позволите ли Ему в Его движении пройти по вашему духу. И мы очень часто восхищаемся и говорим, Дух дышит где хочет. И мы не знаем, откуда приходит, куда уходит. И мы говорим, слава Богу за такое действие Духа. Друзья, нужно остановиться здесь и читать дальше. Так бывает с рожденным от Духа. Мы очень часто любим наблюдать, как действует Бог. Но чего ожидает от нас Господь? Чтобы так же было и в нашей жизни. Дух приходит, мы не знаем откуда, уходит, не знаем куда, но мы являемся участниками этого движения Духа. Я сегодня буду говорить, и уже начал говорить об этой истории в разрезе непосредственно отношений с Богом. В разрезе, может быть, даже покаяния. В разрезе очищения. И хотя в большинстве своем, я полагаю, здесь верующие люди, но Библия не делает нас 100% идеальными, даже если мы покаялись. Бог всегда напоминанием возбуждает здравый смысл о том, что нам нужно вернуться к начаткам. И только если мы понимаем эти начатки, твердо в них стоим, потом спешить к совершенству. И вот одним из таких начатков является освобождение от греха. И я это говорю тем людям, которые, может быть, сегодня здесь впервые. Я это говорю тем людям, которые уже какое-то время посещают Дом Божий. Я это говорю тем, кто уже, ну простите, до мозга костей святой. Нам все равно нужно обращаться вот к этой идее. Освобождение от греха. Почему? Потому что даже омытому человеку, что Библия говорит, нужно ноги мыть, потому что нельзя пройти по этой земле, не соприкоснувшись с тем, скажем, обстоятельством, которое в этой земле есть. Нельзя зайти в какое-нибудь место, в котором есть запах, приятный или неприятный, побыть там и выйти без запаха. Мы живем в мире, мы периодически попадаем под какое-то сквернение, осознанно или неосознанно. Мы живем с нашим характером, который тоже имеет греховное начало. Мы общаемся с людьми, которые, Писание говорит, злодействуют злодеи. Как они злодействуют? Злодейски. И когда я спрашиваю людей о покаянии, очень часто люди говорят, я покаялся 13 мая 1962 года. Слава Богу! Но я покаялся и когда-то, я каюсь и каждый день в моей жизни. Почему? Потому что я творю, как Библия говорит, достойный плод покаяния. И мы будем в конце с вами молиться. Это будет конкретная целенаправленная молитва, которая будет еще раз и еще раз давать нам возможность поправить отношения с Богом, восстановить или, может быть, их просто заново начать. Итак, духовные уроки, которые мы можем вот так вот кратко, бегло изучив эту историю, отсюда взять. Иисус встретил прокаженного человека. Прокаженный встретился с Иисусом. Как ни посмотри, мы знаем святость, Божий Сын, сила Божья встретилась с проказом. Что интересно, в Библии проказа является символом греховности человека. И понимая, как действует проказа, мы можем очень ярко увидеть, как действует грех. И все истории, которые связаны с проказом, вы можете сами исследовать в Священном Писании. Это история, которая показывает нам духовную суть греховного человека. Проказа – это кожное заболевание. Если вы будете на это смотреть медицински, то вы увидите, что есть очень много видов проказа. И не каждый из них сразу же делает человека прокаженным при соприкосновении. Есть острые формы, достаточно одного контакта с прокаженным, и проказа передается. Есть формы более скрытые, затяжные, нужно долгое общение с прокаженным. Но смысл остается прежним. Проказа – это кожное заболевание. С чем оно связано? Бог так сотворил человека, что...

0: наша кожа, особенно поверхность, насыщена очень многими нервными окончаниями. И эти нервные окончания реагируют на все через тактильные ощущения. Эти нервные окончания дают нам понять, когда жарко, и дают нам понять, когда очень горячо, и если мы обжигаемся, то настолько жжет кожа, что кажется, места себе не находишь. И если кто-то из вас обжигался когда-нибудь серьезно, вы понимаете, насколько это неприятно. Мое первое образование газоэлектросварщик, мой первый серьезный ожог был, это газосварочный горелка. Температура сгорания ацетилена доходит до 1000 градусов. Я этой полной горелкой себе в руку, по неаккуратности, заживала очень-очень долго. И было очень-очень больно, хотя очаг был очень маленький. И что интересно, что эти окончания нервные реагируют на все соприкосновения, создавая боль. И эта боль мешает человеку действовать в полную силу. У нас с вами намного больше силы, чем нам кажется. Но из-за того, что эти нервные окончания дают боль, мы действуем в ограниченном варианте. И если мобилизовать наши силы, отключить эти нервные окончания, мы можем невероятные вещи творить. Страх обычно очень яркое такое переживание, которое отключает все эти нервные окончания, отключает наши иногда мыслительные процессы, заполняет собой человеческое сознание, и в страхе человек может перепрыгнуть двухметровый забор и только потом разглядеться, как ни спортсмен, ни разу не прыгнувший. Но Бог так устроил, чтобы мы действовали в ограниченном варианте. Почему? Потому что есть боль. И вот почему я это говорю? Проказа – это болезнь, когда эти нервные окончания начинают отмирать. Они теряют свою силу. И человек может сильно ударять, человек может обжигаться, и ему не болит. И его кожа из-за того, что он постоянно ее подвергает каким-то изменениям, она начинает отмирать. И проказа действует чаще всего на нервные окончания в пальцах, рук, в пальцах ног, уши, нос. Почему? Потому что это органы, которые выделяются от тела. И поэтому прокаженные люди, не чувствуя боли, могли поранить себя, их раны загнивали, и у них, как правило, отгнивали уши, отгнивал нос, у них пальцы начали отваливаться. Почему? Потому что там действует проказа. Я читал об одном мальчике прокаженном, который просто подошел к дверному замку, взял, вставил ключ, вставил не до конца, он еще был на начальной стадии проказа, он этот ключ повернул, дверь не открылась, оказалось, что он этот ключ просто согнул на 90 градусов, он не почувствовал боли, у него было достаточно силы. У 12-летнего мальчика. Почему? Потому что не чувствует боли. Проказа. И вот представьте себе вот это физическое заболевание, применение к духовному человеку. Это неспособность чувствовать боль из-за греха. Это неспособность чувствовать боль из-за своей неправоты. И прокаженный духовный человек – это человек, который живет во грехе, а ему не больно. Это человек, который делает зло, а его совесть не мучает. Это человек, который обманывает и находит в этом удовольствие. Это человек, который крадет что-то и говорит, я не взял чужое, я просто взял то, что не так лежит. Почему? Потому что грех действует как проказа. Человек потерял чувствительность. И я знаю, что если бы я сегодня сказал, кто из вас во грехе, идите вперед, кайтесь. Желающих было бы немного. Но если бы я сказал, мне Господь сегодня повелел открыть все ваши грехи, в микрофон, вслух, поименно, все тайные стороны жизни. У нас будет сейчас пение. Во время пения вы можете покаяться, а после пения я начну это делать. Как вам кажется, сколько людей будет вот здесь на покаянии? Я бы и сам тоже вышел сюда. А восемь. Почему? Друзья, почему чувствительность к грехам у нас просыпается только тогда, когда уже все наверх готово выскочить? Я работаю с молодежью и вижу, как это работает. Когда молодой человек согрешил и живет в тайне, все это держит, и потом вдруг кто-то узнал. И его ответственность обогнать узнавшего, добежать к пастору и исповедоваться. Почему? Потому что узнали. Он не всегда чувствует сожаление. Когда мне молодой человек говорит, мы с девушкой уже 2 года общаемся. Ну и как вы общаетесь 2 года? Как часто? Мы почти каждый день, мы живем в одном городе, учимся в одной там учебном заведении, в одном университете. Мы собираемся пожениться. видится.
1: Я говорю, подожди,
0: 2 года каждый день видится. Насколько чисто ваше общение? Все чисто.
1: Ну давай поподробнее. Целовались? Ну да. Обнимались? Ну да.
0: Еще то делали? Ну да. А это делали? Ну и это делали. И он смотрит в глаза и говорит, ну так это ж ерунда. У нас все чисто. Главного не произошло.
1: А что Библия говорит? А если ты посмотрел с вожделением, ты уже любодействуешь в сердце.
0: Друзья, проказы греха очень многих людей поразило, и они не видят, что они больны. Они могут на своем пути творить невероятные вещи. Они могут своих детей, их судьбы ломать. Талончик надо на проезд? Надо. А со скольки? С 12 лет. А скажи, что тебе 11. Мама, мне же 12. Ну ты же выглядишь на 11. Скажи, что тебе 11.
1: Друзья, что происходит? Мы учим собственных детей иногда врать.
0: Возможно, в вашем случае никогда этого не было, слава Богу, нет. Когда люди говорят, я не обманываю, я просто не договариваю.
1: Обмануть и не договорить вроде выглядит по-разному.
0: Но корень один. Что происходит в воскресенье, в воскресный обед, когда собирается семья дома? Иногда люди нагрешат больше, чем за всю неделю, обсуждая, что происходило в церкви, то, что сказал, кто как хотел, что-то, кто как пел, кто как проповедовал. Простите меня за то, что я поднимаю, может быть, такие повседневные бытовые дела. Но я говорил уже о том, что иной раз проказа быстро зацепила человека, а иной раз медленно. И мы, общаясь с этим греховным миром, иногда столько много берем греховных дел, привычек, внешнего вида набираемся и сами не замечаем. И знаете, что будет очень сильным выходом для нас?
1: Послание к Коринфянам говорит, если бы мы судили сами себя, то что там написано?
0: Не были бы судимы. Это значит 2 состояния. Или, может быть, мы под действием Духа Божьего покаялись бы.
1: А есть еще одна сторона. Мы не были бы судимы, потому что мы себя оправдали. Если бы мы только сами себя судили.
0: Но когда мы приходим в Божье присутствие, знаете, что здесь происходит?
1: А здесь действует Господь.
0: И написано, Он Дух Свой дал нам. Зачем? Первая работа Духа Святого по отношению к человеку – это прийти и обличить о грехе, о правде и о суде. И поэтому, когда мы сегодня говорим о проказе греха, дорогие друзья, здесь и сейчас, на этом месте, Господь обличает кого-то в грехах. И, может быть, вы до сегодняшнего дня не считали себя грешным человеком, но прямо сейчас у вас в разуме всплывает и тот грех, и тот грех, и тот грех. Друзья, будьте чутки к тому, что это голос Духа Святого. И эту проказу нужно оставить. Оставить, встретившись с Ним. Оставить через прощение.
1: Я не буду об этом говорить очень долго, потому что время идет. Но мы пойдем дальше. Проказа – символ греховности.
0: Но смотрите, когда этот прокаженный человек встретился с Иисусом, что он спросил? Какая-то интересная такая фраза здесь есть, которую нам сложно даже и понять. 12 стих. «Если хочешь, можешь меня очистить». И написано, что он не просто спросил, но пал ниц, умоляя его, умоляя Иисуса. Вот этот яркий образ показывает нам состояние человека, который нуждается в прощении, в состоянии смирения. Вы знаете, как устроены люди? Люди устроены не смиряться до самого последнего, пока не пришло. Они хотят поправить. И когда я что-то не умею, делаю, я начинаю это делать. Мне жена иногда говорит, может быть, давай позовем того, кто умеет. Что я говорю? Да попробуй сам, что же у меня руки на месте, разум на месте. И я начинаю делать, и я вижу, что не получается. И пока еще не испортил, приходит мысль, может позвать того, кто умеет. Но природа что человека говорит? Я еще из того поколения вырос, когда надо все своими руками уметь делать. Не все делать, но уметь надо все. Мысль-то приходит, но гордость не позволяет, что сам не могу. И идешь дальше, и идешь дальше. И когда сломал, мысль приходит, может кому-нибудь позвать? А что природа говорит человеку? Да исправь, это же еще можно исправить. И когда уже совершенно невозможно поправить, что мы тогда делаем?
1: Ну, будем спать. Зовем специалиста, приходит специалист, смотрит на все это. Мы же не признаемся, что это мы сделали. И говорим, вот такая ситуация. И ко мне однажды пришел, говорит, какой криворукий человек это все сделал. А моя гордость мне говорит, не признавайся. Я его спрашиваю, не ты ли это? Но тут уже христианство выше гордости. Я говорю, я? Он говорит, почему ты не позвал сразу? Потому что вот сейчас поправить невозможно. Надо просто все по-новому делать. Двойные расходы, двойное время. Я это специально показал, чтобы вы понимали, как действует природа, особенно в смысле греха. Я сегодня говорил, братья и сестры, кто из вас во грехах? Нет, у нас грехов нет. Но идя домой, мы думаем, так, надо вот это поправить, вот это и вот это поправить. Еще одно служение, еще один призыв. Может быть, надо покаяться? Не-не-не, еще не страшно. И вот так вот ломается шаг за шагом наше внутреннее состояние. И потом, когда уже не в моготу, что нам надо? Нам надо найти какого-то особого помазания, найти какую-нибудь особую молитвенную группу, найти служение освобождения, чтобы изгнали из нас всех бесов, вычистили всю нашу натуру. Нам нужно какую-нибудь особую конференцию, когда просто Бог сойдет и вычистит, потому что уже сами мы справиться не можем. И если, друзья, мы не научимся это заранее поправлять, то Бог будет нас учить в смирении, когда уже все усилия потрачены, а нет смысла. И вот тогда приходит самое правильное состояние – смириться. Мы сегодня слышали, уже этот текст был прочитан, о том, что лучшая жертва для Бога – это что? Сокрушенный Бог. И написано дальше – сердце смиренного и сокрушенного ты не призвешь Божьего. Поэтому, друзья, лучшее состояние для очищения проказа – это смириться перед Богом и умолять, нуждаться в Божьем ответе. Боже, хочешь, чтобы ты мне помогал? Очень многие люди в смиренном состоянии молятся, говорят, Боже, если ты еще меня слышишь, если ты еще меня любишь, пожалуйста, помоги, если ты хочешь. И вы знаете, дальше урок смирения мы очень ярко видим, умоляемость. Грех настолько измучил человека, что он умолял. Не ждите, когда грех измучит. Научитесь умоляться от первого понимания, что грех есть. И это будет действовать. Почему? Потому что есть еще один очень важный урок. Иисус сказал два слова. Хочу, очистись. Хочу – это показатель Божьей воли. Написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Бог будет давать возможность всем людям спастись, потому что в этом есть Его воля. Написано, и будет проповедано Евангелие Царствия где? По всему миру. Кому? Всем народам. И только тогда придет конец. Почему? Потому что есть Божья воля. Я хочу. Но есть еще одно обстоятельство, когда Он сказал, я хочу, но дальше Он сказал, очистись. Это еще одно очень важное понимание. У Него есть власть это сделать. Многие люди понимают, что есть Божья воля, но немногие понимают, что есть у Него для этого власть. И когда мы смотрим на библейские истории, мы понимаем, как Он эту власть подчеркивал. Когда человека расслабленного опустили к Нему, и что Ему нужно было? Ему нужно было просто исцеление. А что Иисус сказал? Прощаются тебе грехи. Кто это такой? Что за власть у него? Людям это было не свойственно слышать.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. И во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих, и сильно встревожилась царица. Есфирь, 4 глава, 1, 3 и 4 стих. Книга Есфирь. Отклик на несправедливый указ. Указ об уничтожении иудеев в империи был разослан по всем провинциям в качестве закона. Царь и Аман сидели и пили, а иудеи повсеместно охватил ужас. Ситуация была страшной, что можно было сделать? Мардохей не скрывал своего великого горя, не стесняясь выражать свои чувства. Вскоре об этом узнала Есфирь и послала ему одежды, чтобы он снял вретище. Но он отказался и рассказал ей о том, что происходит. Что в подобной ситуации должен делать верующий? Пожаловаться в социальных сетях? Начать кампанию по оказанию давления на политических лидеров или организовывать демонстрацию против несправедливых действий правительства? Так ли поступал Господь, когда был на этой земле, где жестокое правительство подчинило себе его народ, Израиль, и угнетало? В Новом Завете мы не находим ничего подобного. Нет, он ходил благотворя. В своем горе Мардохей и другие иудеи постились, плакали, вопили, возложив на себя вретище и пепел. Хотя в этой книге молитва особо и не упоминается, очевидно, что они смиренно представили свою нужду пред Богом, не пытаясь как-то изменить указ. Мы и сами знаем, что искренняя смиренная молитва приносит больше пользы, нежели какие-либо наши усилия.

Есть песни, что никто не может спеть, хотя слова подобных песен не сокрыты. Они звенят в собраниях, словно медь, ведь их герои ныне позабыты. Те, что не спали в казематах по ночам, где боль и вера слились мукой в теле тесном, где проповедовали кровью палачам, и чьи сердца рождали слово этих песен. И то не просто слово, то святая жизнь и верное до смерти испытание. А клетки тесной песни вторим мы в пространном, легкомысленном собрании. И хоть бывают эти слезы на глазах, но что сегодня наши бедствия и боли, у нас за будущее подступает страх, у них и в пытках не согнулась воля. И потому они поют пред Богом песнь, которую пропеть никто не может, ведь надобно все это претерпеть. Но кто ей научиться хочет все же?

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Путешествуя следующей ночью, мы опять чувствовали невыносимый голод. Теперь эта паста из муки была очень желанна для нас, вместе с песком, сором и с чем угодно. Мы были так голодны, что были готовы проглотить ее целиком. Однако отец развернул этот шар и стал отщипывать только по небольшому кусочку и класть в рот каждому ребенку. Он взял такую же порцию для мамы и самого себя. Затем он опять завернул шар в ткань и положил обратно в корзину. Ни кусочка не упало и не пропало. Этот шар пасты с песком и грязью будет нашим источником выживания настолько, насколько его можно будет растянуть. После выхода из оазиса мы неделями шли к восходящему солнцу. Местность вокруг была песчаной и очень сухой. Кое-где мы могли видеть очень скудную растительность. В основном вы видели небольшие кусты, разбросанные здесь и там, и множество песка. Деревьев вообще не было. Отец и мать были очень бережны с небольшим количеством пищи и воды, которые были у нас. Мы по маленькому кусочку ели лепешку, которую мужчина дал нам в ресторане, пока она не исчезла совсем. Теперь все, что у нас оставалось, это вода и шар из пасты, облепленный песком и завернутый в грязную ткань. Отец сказал, что мы будем есть его по чуть-чуть и будем растягивать эту еду, насколько сможем. Может быть, к тому времени Бог предоставит нам больше какой-нибудь пищи. Отец думал, что известие о том, что мы находились в той странной деревне, будет очень быстро распространяться, и нехорошие люди будут знать, что мы идем в этом направлении. Он сказал, что мы должны продолжать идти быстро, чтобы как можно дальше уйти от этой части страны, а также от всех боевых действий, которые там происходили. Он снова молился, прося о Божьем руководстве в принятии правильных решений. После отдыха мы снова пошли. Ночью было лучше идти, потому что луна светила очень ярко, и нам легче было следовать за отцом, который быстро шел, будто он точно знал, куда нужно нам идти. Мы бесшумно следовали за ним по ночной пустыне, точно как кучка испуганных детенышей крысы крадется в темноте за своей матерью, изо всех сил стараясь спастись от хищников, подстерегающих свои жертвы в тени ночи. Проводя большую часть ночи на ногах, мы очень уставали и сильно хотели есть. Отец знал, что нам нужно отдохнуть. Ранним утром он подыскивал какое-нибудь уединенное место подальше от главной дороги позади камней, чтобы было достаточно места спрятать телегу с лошадьми, а также всех нас. Мы старались расположиться так, чтобы быть совсем невидимыми с дороги. Как я уже говорил, в этой местности совсем не было деревьев. Мы прятались также и за высокими песчаными дюнами. Развяжем лошадей и лежим на земле, отдыхаем. Однажды ночью у нас совсем не стало пищи. О, я не должен говорить полностью. У нас все еще был тот самый шар из клейкой, вареной кукурузной и пшеничной муки, который отец обернул в старый кусок ткани и положил в корзину на всякий случай. Мы не ели всю ночь и ужасно проголодались. Отец пошел к нашей телеге и достал этот шар. Он находился в корзине уже несколько дней и каждый день уменьшался в своих размерах. Теперь он был совсем маленьким и был полон песка и прилипших соринок. Это звучит ужасно, но на данный момент мы голодали, и это нас не волновало.
Мы были готовы съесть что угодно, что напоминало бы еду. Отец стряхнул с ткани сорняки, развернул мучной шар и положил в рот каждому маленькую щепотку пасты, а также немного дал матери и отщипнул себе. Много раз отец вместо того, чтобы отдыхать, уходил искать воду или какую-нибудь пищу для семьи. Иногда ему приходилось отсутствовать 2-3 часа, иногда полдня. Но всегда он приносил для нас и для лошадей хоть что-нибудь. Мы продолжали путешествие в пустыне Гоби по шелковому пути уже несколько недель, стараясь оставаться в тени в течение дня и идти только ночью. Именно в это время моя старшая сестра Лидия заболела настолько, что не могла ходить. Отец посадил ее рядом с мамой на двухколесную тележку. Через некоторое время мы вышли к небольшой деревне и остановились там. К нам подошел человек, который говорил по-русски, и сказал, что он католический миссионер, работающий с китайскими и монгольскими народами. Миссионер взглянул на Лидию и сказал: «Ее нужно отнести в дом и ухаживать за ней. У нее оспа». Он зашел в небольшую хижину и вскоре вернулся с большим яблоком, которое разрезал на дольки для детей. Поскольку Лидия болела, она получила самую большую из них. Маленькая долька вкусного свежего яблока очень обрадовала и освежила нас. Так давно мы не ели ничего подобного. Даже на красном, опухшем и покрытом язвами лице Лиды появилась улыбка. Лиду положили на постель в хижине, и миссионер стал давать ей лекарства. Так продолжалось 10 дней, пока она не стала чувствовать себя лучше. Лихорадка прекратилась, температура постепенно стала снижаться. Язвы подсыхали на ее лице, а новые уже не появлялись. Лида повеселела, она оживилась и начала улыбаться. Когда состояние Лиды стало улучшаться, отец стал беспокоиться, что мы так долго задерживаемся, и захотел уйти. Он стал настаивать, чтобы мы шли дальше, и сказал миссионеру, что мы должны продолжать наше путешествие и не можем здесь больше оставаться. Это не конец нашего путешествия. Мы должны идти. «Но куда вы пойдете?» — удивленно спросил миссионер. «У вас 8 детей, жена и всего одна двухколесная тележка с 2 старыми лошадьми. Одна из ваших лошадей очень больна. Посмотрите, как гной вытекает из такого большого и открытого нарыва. Как далеко вы сможете добраться в таком состоянии?» Он явно беспокоился о нас и пытался отговорить отца от того, чтобы он повел нас дальше по пустыне. С тревогой, глядя на отца, он продолжал: «Это пустыня Гоби, одна из худших пустынь мира. Люди с верблюдами, едой и водой умирали здесь, в Гоби. Без надлежащих мер предосторожности люди неожиданно исчезают в этой пустыне. Имейте в виду, люди путешествуют на верблюдах по этой пустыне, а не на старых больных лошадях, еле везущих самодельную тележку, и с 8 маленькими детьми, идущими за ней. О чем вы думаете, пытаясь пройти через эту пустыню? Я вам скажу, мой друг, вы на пути к смерти. Неужели это ваш выбор — погибнуть в пустыне?» Отец ответил: «Бог знает. Он хочет, чтобы мы продолжили наше путешествие». Миссионер недоверчиво поднял руки, изумленно качал головой, повернулся и ушел в свою хижину. Еще до того, как Лидия стала выздоравливать, отец уже начал беспокоиться. Он настойчиво говорил: «Мы должны идти. Мы должны идти сейчас». Миссионер понял, что отец очень категоричен и не может передумать. Он видел его серьезный взгляд и не мог с ним спорить. Провожая нас, миссионер сказал: «Вы должны путешествовать в восточном направлении
и да поможет вам Бог». Он указал на восток и сказал: «Идите в этом направлении по пустыне. Так будет меньше опасности и от коммунистов. Они еще не проникли в эту область. Однако в пустыне Гоби существуют другие, еще большие опасности, чем коммунисты. Это разбойники, дикие животные и природные явления, которые могут стать смертельными для всех людей. Вам придется защищать себя и свою семью от всех этих опасностей. Идите с миром, и да благословит вас Бог и поведет вас по тому пути, который Он предназначил для вас». Идя в восточном направлении, вы выйдете к селению, где живет и работает один миссионер. Этот миссионер — еще один слуга Божий, который знаком с пустыней и знает людей, которые живут в ней. Он живет там среди этих людей уже много лет и служит им. Кроме того, он знает медицину. Все идут к нему, когда болеют. Его в Гоби все знают и наслышаны о его добрых делах, как он помогает всем людям в пустыне. Его здесь называют святым человеком. Он поможет вам и проводит вас в путь к месту назначения. Я дам вам рекомендательное письмо от меня. Он знает меня. У меня была возможность работать вместе с ним много раз. Вы возьмете это письмо и отдадите его ему. Он обязательно вам поможет. Его зовут Джордж Хантер. Услышав знакомое имя, отец был взволнован. Он знал об этом миссионере. Джордж Хантер был шотландским миссионером, который работал среди русских людей в Кулдже в провинции Синьцзян за 10 лет до того, как мы туда приехали. Он был тем, кто был заключен в тюрьму в Урумчи коммунистами и мусульманами за проповедь о Боге. Отец взял письмо и любезно поблагодарил миссионера за всю его помощь, за то, как он обращался с Лидой и лечил ее, за то, что дал нам еду и приют и помог нам восстановить свои силы. Прощаясь с нами, миссионер снова указал на восток и сказал: «Идите туда, и вы найдете этого Божьего человека, который поможет вам. Всегда держите горы в поле своего зрения. Земля там более твердая. Вашим лошадям тянуть двухколесную телегу будет намного легче, чем через пески и дюны. Там выживают только люди на верблюдах». Отец, конечно, знал об опасности передвижения по территории, где есть коммунисты, тем более, что он был заметным человеком. Его цель была в том, чтобы держаться подальше от коммунистов и уйти от них как можно дальше и быстрее. Он много раз избегал их ловушек в Сибири, в России и в Кульдже, в Китае. Поэтому, когда миссионер сказал, в какую сторону пустыни надо идти, то угрозы от всех тех опасностей там было меньше, чем от коммунистов. Это как раз было то, о чем говорил миссионер. Отец понимал, что ехать на восток в пустыню Гоби очень опасно, но это гораздо безопаснее, чем столкнуться с тюремным заключением, пытками и даже расстрелом, если их поймают коммунисты. После молитвы вместе с миссионером и благодарности ему за все, что он для нас сделал, мы продолжили наше путешествие. В течение следующих нескольких дней мы шли на восток, идя вблизи гор по более твердой земле, так что наша двухколесная телега не вязла в глубоком и сыпучем песке. Путешествие по пустыне очень утомляло нас. Нам приходилось

были часто останавливаться и отдыхать. Все это продолжалось уже в течение нескольких дней. Однажды мы пришли к колодцу. Нам очень хотелось пить, и мы все были голодными, а колодец был довольно глубоким, и у нас не было возможности набрать воды. Когда мы стояли вокруг колодца, думая, как бы заполучить воду, один из погонщиков верблюдов пришел к нам на помощь. Они всегда были хорошо подготовлены к путешествию в пустыне и с собой возили ведра на длинных веревках. Они кидали свои ведра в глубокий колодец, наполняли их и вытаскивали воду на поверхность. Другой погонщик тоже подошел к колодцу со своим ведром. Он также захотел нам помочь. Они стали черпать воду и поить наших лошадей. Затем и мы сами стали пить от души, а также набрали воды с собой в дорогу. После этого они еще долго поили своих верблюдов, а пьет верблюд немало. Люди из караванов с любопытством оглядывали нашу необыкновенную группу. Один из погонщиков, который немного понимал по-русски и по-арабски, спросил нас: «Куда вы идете?» «Мы ищем святого человека в пустыне, которого зовут Джордж Хантер», — ответил отец. «Да, мы слышали о таком человеке», — сразу заулыбался мужчина и стал показывать направление руками. «Идите туда, в ту сторону, и вы скоро встретитесь с ним. Вы с лошадьми, поэтому вам может потребоваться дней 5, чтобы добраться до его деревни. Держитесь подальше от глубокого песка и ближе к горам. Там земля более твердая, и там легче идти», — сказал он, а затем продолжил. «Это один из главных торговых путей в пустыне Гоби. Он называется «Шелковый путь», и здесь проходит много караванов. Эти путешественники являются торговцами. Они знают, что такое пустыня, и поэтому хорошо подготовлены к таким путешествиям. Если у вас случится проблема, они придут к вам на помощь. Чтобы выжить в пустыне, люди здесь помогают друг другу». Напоследок, когда мы уже собирались тронуться в путь, он сказал: «Вам бы лучше продать своих лошадей, да купить верблюдов. Иначе вы все погибнете в пустыне вместе с вашими лошадьми». Когда мы прошли уже довольно далеко от того колодца, Тава начала жаловаться на боль в челюсти. К концу дня боль стала усиливаться. Ночью мы отдыхали очень мало. Мы хотели быстрее добраться до деревни, где был Джордж Хантер. К вечеру 5-го дня, наконец, вдалеке показались строения. Мой отец сказал, что это должна быть деревня, где живет мистер Хантер. Отец также очень беспокоился о Таве. Ее лицо распухло и было красным. Она прерывисто, с трудом что-то пыталась говорить, но ее было невозможно понять. Она больше не смотрела ни на кого, находясь в каком-то полусне, не в силах поднять голову. Ее голова безжизненно моталась из стороны в сторону. Отец молился, чтобы у господина Хантера нашлось подходящее лекарство для Тавы. Когда мы подходили к деревне, Джордж Хантер уже шел нам навстречу, радостно улыбаясь и протягивая к нам руки. Он сказал: «Я ждал вас. Торговцы из караванов сообщили мне, что вы уже здесь. Они сказали, что семья с 8 детьми идет к нашей деревне, и они ищут меня. У них 2 маленькие лошади, тянущие 2-колесную телегу, и одна женщина едет на тележке с ребенком на руках, а остальные дети идут следом. Еще они сказали, что один из детей инвалид, но он тоже ковыляет позади телеги. А впереди идет мужчина, ведя лошадей. Они идут очень медленно к вашей деревне. Дней 5, наверное, пройдет, когда они появятся у вас. В течение последних 2 дней я смотрел на запад к Шелковому пути, высматривая вас. И, наконец-то, вы здесь.

пригласил нас в свой дом, и отец показал ему письмо от католического миссионера. Хантер сразу же прочитал его и ответил: «Да, конечно, я помогу вам, насколько это возможно для меня. Но сначала вы должны поесть и отдохнуть. Тогда мы и поговорим». Мой отец спросил: «Господин Хантер, у вас есть лекарства? Моя дочь очень больна и нуждается в немедленной помощи». Хантер внимательно посмотрел на Таву. Он осмотрел ее красное опухшее лицо, потрогал ее шею и челюсть и ответил: «Да, я попытаюсь помочь ей. У нее флюс, гнойный абсцесс». Он продолжал внимательно смотреть на девочку в полусознательном состоянии, которая ни на что не реагировала. Она даже не могла поднять голову. После тщательного осмотра второй раз господин Хантер определил, что инфекция уже распространилась по правой челюсти, захватив глаз и двигалась ко лбу. Он сказал, что правая сторона ее лица инфицирована, воспаленна и горячая на ощупь. Она может умереть и очень быстро, если хоть немного промедлить. Его дружелюбное и счастливое лицо быстро переменилось и стало очень серьезным и обеспокоенным. «Я должен немедленно сделать ей операцию. У нее тяжелый абсцесс, и инфекция распространяется очень быстро. Инфекция находится близко к мозгу, и это погубит ее очень быстро. Операция должна быть сделана сейчас, или она умрет. Воспаленный зуб нужно удалить и вычистить весь гной, чтобы остановить распространение инфекции». Он приготовил место для проведения операции, положил туда Таву. «Но сначала, — сказал он тихим мягким голосом, — я дам ей лекарство, чтобы предохранить распространение инфекции на весь организм». После того, как Тава получила лекарство, он взял маску и положил ей на лицо. Она сразу же заснула. Пока она спала, он удалил зуб и вычистил весь гной из десны. Когда она проснулась, он дал ей еще лекарство, и она снова заснула. На следующий день Тава почувствовала себя намного лучше. Отек и покраснение лица уменьшились. Она стала говорить гораздо отчетливее и сама уже могла держать голову, не мотая ею из стороны в сторону. Теперь на ее лице была жизнь, хотя она не улыбалась, и ее голос был едва слышен. Она все еще выглядела очень слабой и хилой, как будто ее можно было смести маленьким перышком. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

«Не убоишься ужасов ночи» – Псалом 95. Что это за ужасы? Это могут быть крик пожар, удары в дверь, плод нездорового воображения, внезапный приступ болезни или смерть. Мы живем в мире смерти и скорби, испытывая беспокойство как в условиях ночи, так и при свете дня. Однако ничто не должно нас тревожить. Чтобы не являлось источником страха, мы имеем обетование, что имеющий веру не убоится. Действительно, а почему мы должны бояться? Отец наш Небесный здесь и пребудет с нами в часы нашего одиночества. Он всемогущий хранитель, недремлющий страж и верный друг. Ничто без Его ведома не происходит, даже силы ада под Его контролем. Ночь для Него светла, как день. Он обещал оградить нас огненной стеной. Кто преодолеет такую преграду? Безбожникам должно быть страшно, ибо над ними разгневанный Бог. В них самих обличающая совесть, а внизу под ними разверзающийся ад. Однако мы, пребывающие во Христе, избавлены от всего этого по богатству благодати Его. Если мы станем поддаваться нелепому страху, то дискредитируем свое призвание и посеем сомнения в других относительно реальности Бога. Мы не должны этого делать, чтобы не огорчать Святого Духа неоправданным недоверием. Прочь мрачные предсказания и беспочвенные опасения. Бог не забыл о своем милосердии и не лишил нас своих милостей. Если даже душу объяла тьма, не надо страшиться, ибо Бог любви вовеки тот же. Дети света, даже ходя во тьме, не блуждают. Они подтверждают свое усыновление, доверяясь Небесному Отцу, чего не могут никакие лицемеры. Ночь темна, но не помеха. Для тебя ведь мрак, как свет. Видишь ты все беды века, каждый путь и каждый след.

О, злая мука, день и ночь ты гложешь больные члены, душу мне гнетешь, то гнойной пеленой мне зрение заложишь, то огненной волной мне тело обожжешь. Уж третий год гнию в своей пещере, да, третий год, как люди говорят, я редко вижу их, по их надменной вере я проклят и нечист, мой жребий только ад. Ад, каждый день ползу, как червь могилы, среди камней горячих и немых, мне солнце, пламень ада, тают силы, и к небу не поднять ни рук больных. Кольцом проказа обвела мне темя, я жду, что вот отвалится нога. Горит внутри, о, время, время, время, порвись, зачем страдальцу времена? И если там, за дверью этой жизни, проклятым горше муки суждены, я смерти не хочу, хочу назад, в отчизне быть между псов, живым, последним, но живым. Я здесь один, в песках моей пустыни, она мне стала родиной второй. Вдали сияет озеро в долине и плещется лазоревой волной. Вчера там плыл рыбак, могучий и здоровый, он сам казался камнем между скал, как будто все вокруг в любви обнять готовый. Он безмятежно пел и радостно сиял. Он не видал меня, сходя на берег знойный, я притаился, как змея в песке, и видел, как он сел, доверчивый, спокойный, и сеть свою чинил и полоскал в воде. О, если б мог я доползти к отрадной прохладе волн, сиявших издали! А бес шептал мне в ухо план злорадный. Что ж, укуси его и зарази. Отверженных тогда вас будет двое, и он поймет, счастливый человек, что значит жить без песни, без покоя, без облегчения, иметь глаза без век, без пальцев руки, внутренности в гное. И я подполз к нему и укусил зубами мускулистую руку у локтя. А он, взглянув покорными глазами, и молвил безмятежно, как дитя: «Бедняк, у злобы нет уж больше жала, и яд проказы не смертелен мне. Пришел пророк, и правда воссияла, и милость воцарилась на земле. Ты хочешь гноем мне помазать веки, вдохнуть твоей отравою в уста? Но Бог живет отныне в человеке, и над змеей победа нам дана. Я призову его к тебе, пророка, и ты увидишь, действует ли яд». Он уходил, и долго издалека виднелся мне, вернется ли назад. В пустыне утро слабо рассветало, бежала тень от знойных скал вокруг. На бледном небе зорька трепетала, и под росой песок дымился. Вдруг там вдалеке над озером мелькнула рыбачья лодка. Движется, плывет, и белобокой чайкою сверкнула над розовую гладью тихих вод. Рыбак вернулся, может быть, унылый, изгнанником и братом вновь придет. Со мной разделит жребий мой постылый и ту же язву в сердце понесет. О, я отвечу на его объятия, я покажу, как любит брата брат. И эхо скал ответит нам проклятием и содрогнется преисподний ад. Скорей бы! Зрение тихо угасает, и с головой зароюсь я в песок, сберечь последний глаз.
Вот ударяет о берег разбежавшийся челнок. Он не один. Там над кормой широкой белеет некто. О, небесный лик! Лучистый взгляд с любовью глубокой в больную душу мне до дна проник. Я пал к ногам его, охваченный рыданием, без слов сорвал лохмотья с гнойных ран и голос услыхал, звучащий состраданием: «Дитя, покой тебе отныне дан!» Он прикоснулся нежной рукою, и в тело жизнь, тепло и свет влились, и в обновленном слухе раздались слова завета арфой неземною: «Поверь в добро, иди вслед за мною».

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Что такое чистота? У каждого, вероятно, есть какое-то представление или понятие о чистоте. Например, некоторые, думая об этом, представляют себе снег. В самом деле, что может сравниться по чистоте с только что выпавшим снегом? Но со временем, после того, как по нему поездили, походили, он покрывается грязью и сажей. Теперь уже нет в нем ничего прекрасного. Он применяет отталкивающий коричневый, серый или черный оттенок. На этом примере ясно видно, что значит «чистый снег». Но что значит «чистота жизни»? Сегодня мы вместе с вами поразмыслим о том, что такое чистота. Побеседуем о том, почему следует христианину быть чистым, и дадим практические советы, как стать чистым и как остаться таковым. Прежде всего, что такое чистота жизни? Апостол Павел в своем послании к верующим в Ефесе во 2 главе, первых 3 стихах, напоминает им об образе жизни, который они вели до того, как Бог их спас и простил. Он говорит, что они жили по плотским похотям и исполняли желания плоти и помыслов. Но Бог их избрал, чтобы они были святы и непорочны перед Ним. Это и означает чистота. Это полный и сознательный отказ от греха и полная отдача себе Богу. Что означает это на практике? Это значит, что мои руки и мое тело не запятнаны ни убийством, ни безнравственностью, ни воровством, когда мой язык свободен от лжи, сквернословия или злобы, когда мои мысли далеко от ненависти, похоти, эгоизма, низких помыслов и так далее. Да, чистота – это обширный предмет. Поэтому сегодня мы остановимся только на одном ее аспекте, а именно чистоте мышление. Ведь от нашего мышления зависит и наш образ жизни. Священное Писание нам ясно говорит, какие требования чистоты предъявляет нам Бог. В первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, в 7 и 8 стихах сказано: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, и так непокорный не покорен не человеку, но Богу». То есть, не соблюдая чистоту, мы нарушаем не человеческие правила, а Божьи. Как осквернение, так и чистота начинается в сердце человека. Если я хочу принять это призвание к святости и чистоте, то это значит, что я не буду упоминать что-то непристойное, рассказывать грязные, пошлые анекдоты, не допущу аморального поведения, и что я должен быть чист до самого потаенного уголка моих мыслей и моего сердца. Именно об этом говорил Иисус Христос в Евангелии от Марка, в 7 главе, в 21 и 22 стихах. «Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Иисус предельно ясно дает нам понять, что Его воля в том, чтобы наши мысли, наше сердце были чисты от всякого рода зла. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 28 стихе, Он говорит: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Рассмотрим 3 основных причины, почему мы должны быть чисты. Во-первых, мы принадлежим Богу. Затем, нечистота нарушает наше общение с Ним. И третье, наша нечистота мешает Богу употреблять нас. Итак, первое, мы принадлежим Богу. Те из нас, кто покаялись в своих грехах, отдали свою жизнь Христу в полное подчинение Ему. Ему принадлежит и наше тело. Об этом говорится в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 13 стихе. Тело же не для блуда, но для Господа. Какое право имеем мы неправильно использовать то, что не принадлежит нам? «Вы куплены дорогой ценою», читаем мы в этой же главе в 20 стихе. Это драгоценнейшая цена, дорогие мои, кровь Иисуса Христа. И если Он так дорого заплатил за наше избавление от греха, можем ли мы в это греховное состояние возвращаться? Там же в 6 главе, 19 стихе сказано, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? Как можем мы пренебрегать тем местом, где живет Сам Всемогущий и Святой Бог?» Вторая причина тесно связана с первой. Бог всегда стремился к общению с человеком. Вот почему Он послал Сына Своего умереть за нас, чтобы удалить то, что препятствовало этому общению. Псалмопевец в 65-м псалме говорит, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». То есть беззаконие, нарушение чистоты препятствует нашему общению с Богом. Один верующий, женатый человек по роду службы, должен был поехать с женой за границу. Там он впутался в грех с одной женщиной. Это до основания потрясло его супружескую жизнь. Но больше того, когда он вернулся домой, пастор его церкви, побеседовав с ним, вынужден был сказать, что этот человек полностью потерял свою веру в Бога. Таким образом, грех настолько подорвал его связь с Богом, что человек потерял даже всякое желание иметь общение с ним. Представляете себе, какую боль он при этом нанес Господу и поругание имени Его. В 83-м псалме мы видим, какое наслаждение имеет человек, будучи в общении с Богом. Мы можем вместе с псалмопевцем заключить, что лучше провести один день с Богом, чем тысячу без Него. Лучше стоять привратником в Доме Божьем, чем жить в роскоши в доме нечестивого. Подумай, неужели стоит лишиться сладкого общения с Иисусом из-за временных, проходящих желаний, которые так или иначе не находят удовлетворения. Да, воистину Иисус Христос заплатил за наши грехи, и когда мы их исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Но подумайте, какое безумие пренебрегать общением с таким другом, лучше которого нет на свете. И, наконец, третье. Чистота необходима для того, чтобы Господь мог употребить нас. Об этом апостол Павел писал Тимофею. Прочтем из 2 послания Тимофею, 2 глава, 20 по 22 стих. «В большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, — говорит апостол Павел, — но и деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении». Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Большой дом – это прообразно Христова церковь, это верующие. Бог в этом доме ищет людей, которых Он может использовать, людей, которые полностью посвящены Ему и готовы исполнять любое Его задание. Это значит, что Он хочет, чтобы мы прилагали все усилия, чтобы стать чистыми и посвятить себя для употребления им. В этом же послании апостол Павел предостерегает Тимофея от людей, которые имеют лишь внешний вид религиозности – они даже, быть может, имеют общение с другими верующими, но они не владеют самообладанием, и их жизнь не отражает Христову любовь. Эти люди отрицают силу подлинных верующих. Когда же христианин обладает этой силой? Силу дает Дух Святой. Христос сказал, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». В своем послании к Ефесянам Павел говорит о грехах плоти, который мы должны избегать. И тут же он добавляет эти слова. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Наши грехи таким образом оскорбляют Его и мешают Ему действовать через нас. Рассмотрим теперь четыре области нашей христианской жизни, в которых чистота, то есть святость, необходима для того, чтобы Бог нас мог употреблять. Это наша совесть, наша молитва, наше свидетельство и наше общение. Когда совесть наша осквернена, Бог не может нас тогда употребить. В книге Деяний апостолов, 24 главе, 16 стихе, сказаны такие слова, это слова апостола Павла. «Посему и сам, подвизаясь, всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Представим себе, что было бы, если бы Павел не имел чистой совести. Наставляя других, он тяготился бы от чувства вины. Он был бы не в состоянии ясно и смело указывать на истину, и Евангелие не могло бы так распространиться по всей Римской империи, как это было. В послании к Титу мы находим пояснение, что происходит, когда мы теряем чистоту. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны никакому доброму делу. Нарушение чистоты жизни ведет к искажению совести, а это, в свою очередь, приводит к тому, что мы перестаем различать добро и зло. Нечистота также не дает нам познавать Бога и делает неспособными быть в Божьем употреблении. Она может оказаться таким удушающим фактором в нашей жизни, что когда мы что-нибудь видим, то сразу мысли и сердце становятся похотливыми. Мы делаемся бесполезными как для Бога, так и для людей. Иисус является наилучшим примером того, кто имеет чистую совесть и способен различать, что доброе и что худое. В Евангелии от Иоанна рассказывается, как фарисеи привели ко Христу женщину, взятую в прелюбодеянии, чтобы его испытать. Ссылаясь на закон, они говорили, что по закону Моисея ее полагалось побить камнями. В ответ на их повторное требование Иисус сказал: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Услышав такое, они один за другим стали расходиться. Что же случилось? Совесть их обличила. Они знали, что они виновны. Возможно, что кто-то из них был виноват в том же грехе. Так как же они могли ее судить правильно? А с другой стороны, Иисус, в ком не было греха, чья совесть была чиста, имел полное право разоблачить их. Бог может нас употребить только тогда, когда совесть наша будет чиста, а это результат непорочной жизни. Нечистая совесть препятствует нам также и в наших молитвах. Когда Павел велит Тимофею бежать от юношеских похотей, во втором своем послании, во второй главе, 22 стихе, он призывает его держаться правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Чистота сердца – вот что необходимо, чтобы наши молитвы были услышаны. Мы видели уже в 65-м псалме, что грех мешает Богу слышать нас. В-третьих, нечистота препятствует нашему свидетельству. Библия говорит: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и с благоговением». Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Это в первом послании Петра в 3 главе. Верующие первого века жили в трудные времена. Они переживали гонения. И все же люди их спрашивали об их вере. Некоторые критиковали и поносили их. И Петр им говорит, этим верующим, что эффективность их свидетельства будет зависеть от чистоты их совести. Скрывать в душе неисповеданный грех значит жить в постоянном страхе перед разоблачением. Такой страх, чувство вины, все это приводит к потере силы нашего свидетельства. Это прекрасно понимал царь Давид. Когда он каялся перед Господом в своем грехе прелюбодеяния с Версавией и убийства ее мужа, то он говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. И дальше он говорит, тогда, так в английском переводе, тогда научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Итак, чистая жизнь – необходимое условие для того, кто собирается свидетельствовать эффективно о Христе. В-четвертых, неправедная жизнь делает невозможным истинное общение с другими верующими. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе 20 стихе сказано, «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Иначе говоря, если я совершил грех и хочу скрыть его, я веду себя так, словно все в полном порядке. Я не могу быть откровенным с моими братьями и сестрами. Это особенно верно в отношении грехов личного характера. Невозможно иметь истинное общение в Иисусе Христе с моим братом, если я лелею грех. Таким образом, я лишаю брата моей любви во Христе, и Господь не может ему что-то дать через меня. Согласно первому посланию Тимофея, 1 глава, 5 стих, эта любовь, которую мы должны иметь друг к другу, должна исходить из чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Любовь и нечистота просто несовместимы. Но вот что важно. Бог не только побуждает нас вести чистую жизнь, Он дает нам и конкретное практическое руководство и помогает нам на этом пути. И можно назвать, по крайней мере, 4 практические действия, которые направляют нашу жизнь к чистоте. В первую очередь, мы должны иметь намерение вести чистую жизнь. Надо принять

Но если мы такого решения не примем, то вряд ли нам поможет что-либо другое. Во-вторых, мы должны постоянно углублять свое общение со Христом. В послании к римлянам в 13 главе, в 14 стихе сказано: «Облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Иными словами, мы обязаны пребывать в Господе, находиться с Ним в постоянном общении, подчиниться Ему во всем. Да, общение со Христом удаляет желание грешить. Как же углублять наше общение со Христом? Одним способом – это ежедневная встреча и беседа с Богом через Его Слово и молитву. Читайте Библию каждый день. Старайтесь лучше познать Бога. Славьте Его за открытые вам истины. Поэтому запланируйте каждый день проводить наедине с Богом определенное время. Молитва в этом ежедневном уединении с Богом не является единственным методом углубления в нем. Как мы уже раньше указали, грех нарушает это общение с Богом, и враг всячески пытается искушениями вовлечь нас в грех. Например, сатана может послать нам искушение, когда мы находимся на работе или в школе. Тогда следует прибегать к Слову Божьему. Как можем мы использовать Слово Божие во время работы, вы спрашиваете? Мы можем размышлять над заученными стихами из Библии. Некто сказал: «Слово Божие удаляет нас от греха, а грех удаляет нас от Слова Божия». В Библии есть чудные обетования, которые мы можем присвоить себе, когда враг нас искушает. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Возьмите этот стих и заучите его наизусть. Вы найдете его в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 13 стих. Важнейшую роль в развитии и улучшении нашего общения с Богом играет и молитва. Важная часть в молитвенной жизни – это исповедание грехов. Господь дает нам чудное обещание в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихе. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть, если мы впали в грех, сам Господь предусмотрел для нас способ, как восстановить прерванные взаимоотношения с Ним. Как сделать нас праведными? Но при этом мы должны быть предельно честными. Грех надо называть грехом, а не стараться его оправдать. Вы можете обратиться к Богу со словами псалмопевца: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это 138-й псалом, 23 и 24 стихи. Третье практическое действие – это поделиться переживаниями с другими. «Двоим лучше, нежели одному», – говорит Слово Божие. «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего». Это особенно верно в нашей духовной борьбе со грехом. Как часто Господь помогал нам побеждать искушения, когда мы признавались брату или сестре в том, что мы нуждались в их молитвах. Иаков пишет: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Практикуя это, у нас улучшится общение с другим. Когда один исповедует свой грех, другому будет легче исповедовать свой, и ему станет легче избавиться от своих грехов через открытое признание. Не отделяйте себя от других, но молитесь, чтобы Господь дал вам верного друга и брата или сестру, с которым вы могли бы поделиться вашими нуждами. Помните, что вы нуждаетесь в нем, а он нуждается в вас. В-четвертых, избегайте всяких сомнительных и греховных обстоятельств. Помните слова апостола Павла, написанные Тимофею: «Юношеских похотей избегай». Что это означает на практике? Как мы на примере Иова рассмотрели, мы не должны сосредотачивать внимание на том, что может нас подтолкнуть к греху. Избегайте общества людей, которые соблазняют ко греху. В книге Притч сказано: «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых,

оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Наглядный пример мы находим в истории Иосифа. Несмотря на постоянные и настойчивые искушения и соблазны со стороны жены его хозяина, Иосиф старательно избегал греха. Дошло до того, что она, желая согрешить с ним, схватила его за одежду. И дальше книга Бытия рассказывает так: «Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон». Сатана искушал Иосифа через женщину, а вас, может быть, через мысли о том, что вы видите. Если вы в подобном искушении, то последуйте примеру Иосифа, бегите от того места. Убегайте от греха, и чистота жизни станет ближе к вам. Итак, сегодня мы рассмотрели, что такое чистота нашей христианской жизни и как иметь победу над грехом. Иисус Христос хочет видеть нашу жизнь, наше поведение, наши мысли безукоризненно чистыми. Господь обещал нам через пророка Исаию убелить наши грехи, очистить нас от них. И когда мы просим Его об этом, когда исповедуем свои грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Слово Божие говорит: «Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят». Это обетование относится не только к будущему, но и к настоящему времени. Те, которые чисты сердцем, они и сейчас видят Бога. Они видят Бога во всех обстоятельствах своей жизни. У верующего нет случайностей. Но это обетование говорит также и о том чудном дне, когда мы увидим его таковым, как он есть. И Господь говорит: «Тогда мы будем подобны ему». Благодарение ему за такое чудное обетование.

0: Повествование древнее до нас дошло через века в Святом Писании. Полезный, назидательный рассказ о девочке и смелом Неемане. Военачальник царский Нейман, великий человек у господина, любимый всем народом атаман, отважный воин, вождь непобедимый, не раз водил в походы сириян, Господь давал победу раз за разом, но болен был могучий Нейман, от головы до пят покрыт проказой. Однажды из израильской земли в числе плененных, взятых при набеге, еврейскую девчурку привели, невинную, как блеск на первом снеге. Жена военачальника взяла ее прислуживать себе по дому, и девочка служанкою была, хозяйке и хозяину больному. В сердечке детском не таилось зла, в нем не было желания отплаты, в душе светло, в глазах любовь, тепло, добро дороже, чем ума палаты. И вера ее детская сильна, последствия родительских уроков. Есть у Израиля Бог, и есть страна, где есть один из Божиих пророков. Однажды, сострадание полна, израильская пленница-малютка тихонько госпоже одна вошла и внимание попросила на минутку. «О, если б господин мой побывал в Самарии у нашего пророка, тот бы с него проказу снял, пожалуй, даже во мгновение ока!» Совет ребенка взвесил Нейман. Царю пересказал все слово в слово. И вот готов богатый караван, письмо с печатью царскую готово. Но в ужас царь израильский пришел от слов письма сирийского владыки. Он в них коварный замысел нашел, открытый вызов для вражды великой. Он разодрал одежды на себе, не веря слуху и не веря глазу. Да что я, Бог, чтоб жизнь дарить тебе, снимать с тебя смертельную проказу? Узнал о том смиренный Елисей, муж Божий верный, с прозорливым оком. Не рви одежды царской ты своей, пускай предстанет воин пред пророком, пускай узнает грозный человек, что есть еще пока пророк в Израиле. Есть Иордан у нас, река из рек, для тех, кто телом и душой изранен. И прибыл к Елисею Нейман на колесницах и конях сирийских, и стал у входа в дом, как истукан. Ждал, что пророк поклон отвесит низкий и громко имя Бога призовет, к больному месту сам приложит руку, и вмиг проказа страшная пройдет. Забудет Нейман болезнь и муку. Но Елисей через слугу сказал наперекор великим ожиданиям, чтоб Нейман на слово за глаза 7 раз омылся в водах Иордана. Разгневался надменный Нейман: есть реки получше Иордана, к чему мне ваш пророческий обман? У нас Фарфар есть чудный, а ванна, да что я, не очищусь разве в них? Не лучше ли они всех вод на свете? И отошел, забрав рабов своих, слуге пророка с гордостью ответив. Его рабы молили так и сяк: отец наш, ну что же просит он такого? Ну чтобы важное просил, а то ж пустяк, а мыться только, проще ведь простого. И проглотивши гордость, Нейман пошел к воде с покорностью ягненка. 7 раз сошел в прохладный Иордан, и кожа стала словно у ребенка. Пришел опять к пророку на порог с душою благодарной и смиренной. «Да, да, я верю, что есть в Израиле Бог. Ты должен дар принять мой непременно». Но Елисей подарка не принял. И полководец в знак благодарения служить живому Богу обещал, пославшему больному исцеление. Быть может, ты проказою покрыт, греха, неверия или непрощения? Приди к Христу, и будешь им омыт струей кровавой, что дарит спасенье. Тогда и ты, как древний Неман, уйдя надменно, возвратишься смирно, полюбишь жизнь, дающий Иордан, и тихий голос: ты спасен, иди же с миром.
1: Мраз.

Жизненный путь человека часто омрачается различными переживаниями, духовными и душевными. Разве не бывает, что в солнечный день внезапно врываются тучи, часто с той стороны, откуда мы их никогда не ожидали? И тогда к нам готов прийти тот, кто ярче солнца. Его появление на нашем горизонте разгоняет тучи. В минуты наших переживаний Иисус Христос ближе к нам, чем когда-либо. Псалмопевец говорит: «Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою». Псалом 141:3. Если мы знаем того, кто ярче солнечного сияния, кто следит за каждым нашим шагом, тогда нам не нужно бояться мрака ночи. Жало многих тяжелых переживаний и испытаний было бы сломлено, если бы мы положились на Господа целиком и безраздельно. На мрачном для египтян пути из Египта в Ханаан находился облачный столб и огненное облако ночью. Они показывали дорогу Израилю, но не египтянам. Будем помнить об этом всегда. Господь — наше прибежище и щит.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бени. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Теперь я читаю 5 главу из Евангелия от Матфея. «Увидев народ, он, то есть Иисус, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, Верховному Судилищу. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, но не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие Матфея, 6 глава. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. И иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемерие.

камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ удивлялся учению Его, потому что Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, глава 8. Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не говори, но пойди покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди», и идет, и другому: «Приди», и приходит, и слуге моему: «Сделай то», и делает. Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю.
там будет

плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною, и предостав мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедши к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалось великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши его, просили, чтобы он отошел от пределов их.

и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад и как источник, которого воды никогда не иссякают». Исаии 58:11. Если человек не создан для Бога, почему тогда он счастлив лишь в Боге? А если человек создан для Бога, почему он ему противится? Так сказал когда-то Блез Паскаль. Большинство людей всю жизнь отчаянно ищут счастья. Многие так его и не находят. На это есть множество разных причин. Например, эгоизм, погоня за пустыми мечтами, недостойные цели, пренебрежение Божьей волей или прямое ее отвержение. Но всякое недовольство имеет один и тот же корень. Мы привязываемся сердцем к тому, что на самом деле не очень важно. Иначе говоря, что не должно занимать место Бога. Да, разные люди, места, вещи или события могут приносить нам удовлетворение, если мы воспринимаем их как Божий дар. Бог действительно дает такие дары. Но они не должны становиться в наших глазах выше Бога, единственного, истинного источника счастья. Мы ощущаем пустоту и уныние, если наше сердце устремлено не туда, куда следует. Как повествует Исаия, такое неправильное устремление, поиск счастья там, где по Божьему замыслу его быть не может, привело к тому, что Божьи люди пренебрегли другими людьми и стали служить самим себе. Бог охотно дал бы им счастье, но они не создали для этого никаких предпосылок. Они отвернулись от Него и Его путей, пытаясь воплотить в жизнь собственные планы. Они поддались искушению, свойственному каждому человеку на земле. Божье обетование — всегда быть нашим вождем, насыщать нашу душу, укреплять и питать, словно сад, напоенный водой. Это обетование шалома, которого все мы жаждем. Это мир и покой в полноте Его Царства. Но они даются лишь тем, кто принимает культуру Царства как свою собственную. Это именно то счастье, которое все мы так долго искали, часто тщетно. И Бог предлагает его всем своим детям. Наш поиск не закончится разочарованием, сколько бы разочарований мы не пережили раньше. Всякий, надеющийся на него, никогда не разочаруется.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Момент творения. Матери знали это всегда. А знаете ли вы, что младенец, живущий на свете всего день-два, может с помощью мимики кое-что сообщить взрослому ученому о Творце? Трудно поверить, но это действительно так. Библия учит, что каждый из нас – личность, сотворенная Богом, который знал нас еще до нашего рождения. Но те, кто верит лишь в слепой случай и законы природы, полагают, что новорожденный подобен белому листу бумаги, на котором опыт оставляет свой отпечаток. При гуманистическом образе мыслей нет места таким нормальным человеческим проявлениям, как обыкновенная улыбка. Считается, что ребенок лишь повторяет то, чему его научили. Но современные ученые, наблюдая за малышами, которым всего полтора дня от роду, пришли к другим выводом. Теперь наука подтверждает, что улыбка – это естественная человеческая реакция. Дети начинают улыбаться еще до рождения. Они также различают человеческие лица, распознают разные выражения лица и соотносят их со своими собственными. Даже новорожденный в колыбели капризничает и кричит не беспричинно. Кроме этого, ученые подтвердили один факт, который давно был известен всем матерям. Младенцам действительно нравятся смешные рожицы и забавные звуки, которыми мы пытаемся рассмешить их. Очевидно, что когда речь идет о человеке, истина на стороне Библии, а не современной гуманистической теории эволюции. Согласно Библии, человек с момента зачатия – уникальная личность, созданная Творцом, который любит нас и жаждет нашей любви. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

0: последнее время. В последнее время от Бога звучит призывающий глас, чтоб каждый во имя святого стал твердо в решающий час. Сражение близится скоро, Дух Божий об этом твердит, но силою Духа Святого смиренный тогда победит. Последнее время нагрянет и ужас, и страх от врага, но знающий Бога воспрянет, облегшийся в силу Христа, и видящий все запустения узнает, приблизился час. В минуты людского смятенья услышим Спасителя глас. Тогда соберутся народы, и книги откроет судья, где жизни записаны годы с рождения до онного дня. Тогда обвинят всех неверных, и гордый получит свое, а злых и ругателей скверных ждет вечных мучений жилье. Последнее время пугает, но верные твердо стоят. Кто истину Божию знает, тех факелы ярко горят. Аминь.
1: Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

В эфире передача «Это интересно». Ведь ничего случайно и просто так не происходит, не делается и не творится. Срез моркови похож на человеческий глаз. Зрачок, радужная оболочка и расходящиеся радиальные линии. Да, наука подтверждает, что морковь улучшает кровоснабжение и функцию глаз. Помидор имеет 4 камеры, и он красный. Наше сердце тоже красное и имеет 4 камеры. Все исследования показывают, что помидоры просто заполнены ликопином и на самом деле питают сердце и кровь. Виноградная гроздь имеет форму сердца. Каждая виноградинка выглядит как кровяная клетка, и все современные исследования показывают, что виноград питает сердце и улучшает качество крови. Грецкий орех выглядит как маленький мозг, левое и правое полушарие, верхний и нижний мозжечок. Складки на орехе похожи на кору головного мозга. Сейчас мы знаем, что грецкий орех способствует выработке около 40 биологически активных химических веществ, которые необходимы для функционирования мозга. Бобы похожи на почку и действительно помогают поддерживать почечную функцию. Сельдерей, ревень, китайская капуста и многие другие стебли похожи на кости. Эти продукты укрепляют костную структуру. Кости на 23% состоят из натрия, и эти продукты тоже содержат 23% натрия. Если в вашей диете не хватает натрия, организм начинает брать его из костей, ослабляя их. Эти продукты восполняют потребности костей в нашем теле. Авокадо, баклажаны, груши очень полезны для женского здоровья. Современные исследования показывают, что если женщина ест одно авокадо в неделю, это балансирует гормональный фон, уменьшает нежелательный послеродовой вес и предотвращает рак шейки матки. В каждом из этих фруктов находится более 14 тысяч фотолитических химических составляющих. Современная наука изучила и описала только 141 из них. Фиги, инжир, полны семян и растут парами. Фиги полезны в борьбе с мужским бесплодием. Сладкий картофель, батат, выглядит как поджелудочная железа и действительно балансирует гликемический индекс у диабетиков. Оливки, маслины, улучшают здоровье и функции яичников.

Рассказывание, ставшего впоследствии гениальным ученым, начинался весьма скромно. Его отец был деревенским кузнецом. Сначала он жил на севере Англии, а затем переехал в Лондон в поисках заработка. Майкл был третьим ребенком в семье. Он получил самое скудное образование и большую часть своего детства провел в уличных играх. В период глубокого экономического упадка семья жила на пособие для бедных. Им в это время доставалось по одной маленькой буханке хлеба в неделю на человека. Несмотря на это, семья Фарадеев была счастливой семьей, поскольку у них была общая вера, игравшая в семье очень важную роль. В юности Майкл ни разу не пропустил богослужение в церкви на аллее Святого Павла в лондонском Сити, где маленькая община верующих твердо верила в Библию как в непогрешимое Слово Божье. Здесь, через простые проповеди, Фарадей приобрел ту веру, которая оказала влияние на его жизнь и стала для него самым драгоценным сокровищем в мире. Когда Майклу исполнилось 13 лет, он начал зарабатывать разноской газет и книг, впоследствии решив стать книготорговцем и переплетчиком. Но когда он стал подмастерьем, в его жизнь пришло совершенно другое увлечение. Его пытливый ум исследовал десятки книг, проходившие через стол переплетчика, и ему захотелось получить хорошее образование. Переплетая изношенный том британской энциклопедии, он буквально впитал его содержание, неоднократно перечитывая при этом статью об электричестве. В свободное время он пробовал проводить опыты, описанные в статье, и стал внимательно следить за всеми популярными книгами и журналами, где публиковались статьи об этой захватывающей новой науке. Однажды Майклу представилась возможность посетить лекции сэра Гемфри Дэви, после чего он написал ученому письмо. Через короткое время Фарадей был зачислен штатным лаборантом в Королевский институт, и ему было выделено скромное жалование, а также две комнаты на чердаке. Благодаря своему воспитанию Фарадей верил, что люди по своей сути порочны и грешны. Он верил в то объяснение, которое давала Библия, что род человеческий возмутился против своего Создателя и находится в разобщении с Ним. Фарадей верил в то, что люди могут примириться с Богом только тогда, когда просят у Него прощения и веруют в Спасителя, который заплатил за их грехи собственной кровью. Фарадей также знал о необходимости личного общения, которое изменяет жизнь человека. Эти убеждения составляли основу его веры с самых юных лет. Но к тому времени, когда ему исполнилось 22 года, Фарадей мучился многими сомнениями. Находясь под обаянием сэра Гемфри Дэви, его сомнения переросли в открытое неверие. Он стал считать, что сэр Гемфри является живым доказательством того,

питал чувство уважения к сэру Гемфри, как к человеку науки. Но теперь личные качества его характера не вызывали у него восторга. Фарадей с радостью вернулся в родной семейный круг, где он чувствовал теплоту сердец, а также посетил свою старую церковь, чтобы поучиться мудрости у простых и добродушных старцев. По возвращении в Королевский институт Фарадей решил продолжить свое научное образование. Очень много читал. Однако он не забывал своего долга по отношению к родным и через день отказывался от обеда, чтобы на сэкономленные средства оплатить обучение своей младшей сестры. Затем он начал читать лекции, не прерывая работу с экспериментами для сэра Гемфри. Шли годы, и передовые ученые начали понимать, что этот незаметный, спокойный молодой человек, работавший под покровительством Дэви, не был простым ассистентом. К 30 годам он сделал много важных открытий, в том числе синтез бензола. Его авторитет быстро поднимался. Когда Фарадей просил руки Сары Бернард, 20-летней дочери одного из церковных старейшин, она сказала ему, что смотрит с некоторым опасением на его ум с человеком в придачу. Тем не менее, их брак оказался одним из самых счастливых союзов среди знаменитых супружеских пар. До самой смерти Фарадея, которая наступила спустя 47 лет после свадьбы, они были связаны узами редкого взаимопонимания, преданности и любви. Через месяц после радостного дня бракосочетания Фарадей открыто заявил о решении стать христианином, засвидетельствовав перед церковным собранием о желании стать членом церкви. Через некоторое время Фарадей нашел способ получения электричества без использования батарей и таким образом заложил основу современному веку электричества, а также изобрел первую в мире действующую динамомашину. В 44 года Фарадей был признан ведущим ученым. Он был удостоен докторской степени в Оксфордском университете. Кроме того, он получил от государства поддержку для своей научной деятельности. Однако сам Фарадей имел более чем скромное жалование в Королевском институте. О возможности зарабатывать дополнительно частным образом он был лишен, поскольку посвятил себя научным исследованиям. Прагматичные бизнесмены того времени не могли его понять. Хотя он был величайшим ученым своего времени, у него не было ни малейшего интереса к прелестям богатой жизни. Человек с его способностями, конечно же, мог бы использовать свое открытие, чтобы зарабатывать побольше денег, если бы занялся изобретением полезных технических устройств с его использованием. Но вместо этого Фарадей тратил время на игру с проводами и магнитами. В 1846 году Фарадей пришел к пониманию природы света, намного опередив свое время. Позже его идеями воспользовался Джеймс Кларк Максвелл, а затем и Альберт Эйнштейн. Фарадея мало интересовали повадки великосветного общества. Его личная жизнь была сосредоточена вокруг церкви и семьи. Когда ему было почти 50 лет, Фарадей был избран одним из служителей своей церкви. Каждую неделю с неизменным постоянством он проповедовал в церкви, пользуясь конспектами, написанными на небольших листках бумаги. Его друзья-ученые часто заходили в церковь, чтобы посмотреть на то, во что верил Фарадей и что делало его человеком столь высоко почитаемым в научных кругах. Один из посетителей записал свои впечатления так. Он прочитал длинный отрывок из Евангелия медленно, благоговейно и с таким глубоким чувством, что мне показалось, как будто я в первый раз слышу такое превосходное чтение. Другой посетитель сказал, что целью Фарадея было как можно более полно преподать Писание,
и его проповедь

Проповеди говорили о доскональном знании Библии, так как он цитировал ее много и точно. Говорили, что если кому посчастливилось подружиться с Фарадеем, тот имел настоящего друга. Те, кто принадлежал к семейному кругу Фарадея, были предметом его попечения, заботы, внимания и ежедневных молитв. Те, кто находился в его компании, видели в нем нравственный стимулятор. Наиболее известные лекции Фарадея часто были украшены размышлениями о христианской вере. Читая лекцию перед СУП в 1854 году, Фарадей произнес следующие слова. «Хотя человек стоит выше окружающих его созданий, в него вложено стремление к еще более высокому и благородному положению. Бесчисленное множество страхов, надежд и ожиданий наполняет ум человека, когда он думает о потусторонней жизни. Я уверен в том, что невозможно открыть для себя истину о той жизни, напрягая силу ума, каким бы великим он ни был. Эта истина открывается людям через изучение чего-то иного, чем их собственное познание. Ее получают через простую веру в данное нам свидетельство. Пусть никто ни на миг не допустит мысли, что столь важное для этой жизни самообразование, в похвалу которого я намерен сейчас говорить, имеет какое-либо отношение к надежде на вечную жизнь, или что с помощью умозаключений можно познать Бога. Фарадей пришел к пониманию смысла жизни через Библию, которую он изучал, в которую веровал и которую проповедовал другим, а также через опыт личного познания Господа Иисуса Христа. Предпосылкой этому опыту было осознание собственной греховности перед Богом и покаяние за свои грехи, а также посвящение жизни Богу. «Если нет осознания греховности, — говорил Фарадей, — тогда для христиан нет и основания для надежды на вечную жизнь». В последние годы жизни Фарадея королева Виктория подарила ему великолепную резиденцию на Хэмптон-Корте в знак своей благосклонности и уважения. Здесь, уже близко к концу своей жизни, он писал: «Мои земные силы слабеют изо дня в день, и наше счастье в том, что истинное благо не в них. По мере того, как наши силы тают, пусть они сделают нас похожими на маленьких детей, которые доверяют себя Отцу милосердия, принимая Его невыразимый дар. И я преклоняюсь перед тем, кто есть Господь всего». Фарадей умер в 1867 году в своей резиденции на Хэмптон-Корте. К этому моменту он был обладателем 97 почетных титулов от Академий наук разных стран, причем ни одной не было получено за соавторство. Замечательно то, что не только Фарадей, ученый-мыслитель, но и другие передовые ученые, продолжившие его исследования, также искренне веровали в одну и ту же весть о спасении. Кларк Максвелл, лорд Кельвин и сэр Джон Амброс Флеминг — все они твердо держались таких же убеждений и со смирением говорили о той великой перемене, которую они пережили в результате своего личного

семейном пире по возвращению блудного сына отсутствует мать. Ее уже нет. И тогда виновнику праздника так хочется воскликнуть: «Скажи, Спаситель, маме, что я твой».

По одной земле ведь люди ходят, но живут как будто в двух мирах, и в одном покой себе находят, а в другом все заполняет страж. Разделение так явно это, и настолько разница видна, хоть и пропасти между ними нету, не стоит между ними и стена. Под одними люди небесами, звезды одинаково блестят, но такими разными глазами люди в эти небеса глядят. Для одних то место чудной встречи со своим Спасителем Христом. Они верят в то, что там их вечный, удивительно прекрасный дом. А другие верят, что по звездам можно предсказать на все ответ. Все у них расписано и просто. Да вот счастья почему-то нет. По одним дорогам ходят люди, но одни, держась Христа руки, а других в водовороте крутит неудач, тревоги и тоски. Кажется, похожего так много, трудятся, детей растят, любя. Да одни надеются на Бога, а другие только на себя. Жаль, но и таких немало ныне равнодушных ко всему вокруг, к птичьим голосам, озерам синим, к росам, по утрам укрывшим луг, к свету солнца, к шуму водопада, к листопаду, снега белизне, к щедрости лесов, к цветению сада, к тишине, капели по весне. И твердят, случайно появилось то, что видит, созерцает глаз. Для других все это Божья милость, как подарок создана для нас. И они ликуют, сознавая, как велик, как любит всех Творец. И сияет вера их живая кротким светом из глубин сердец. В совершенно разных измерениях, разделившись ныне, мир живет, а года мелькают, как мгновения. Время никого не ждет, идет.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. И во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих, и сильно встревожилась царица. Есфирь, 4 глава, 1, 3 и 4 стих. Книга Есфирь. Отклик на несправедливый указ. Указ об уничтожении иудеев в империи был разослан по всем провинциям в качестве закона. Царь и Аман сидели и пили, а иудеи повсеместно охватил ужас. Ситуация была страшной, что можно было сделать? Мардохей не скрывал своего великого горя, не стесняясь выражать свои чувства. Вскоре об этом узнала Есфирь и послала ему одежды, чтобы он снял вретище. Но он отказался и рассказал ей о том, что происходит. Что в подобной ситуации должен делать верующий? Пожаловаться в социальных сетях? Начать кампанию по оказанию давления на политических лидеров или организовывать демонстрацию против несправедливых действий правительства? Так ли поступал Господь, когда был на этой земле, где жестокое правительство подчинило себе его народ, Израиль, и угнетало? В Новом Завете мы не находим ничего подобного. Нет, он ходил благотворя. В своем горе Мардохей и другие иудеи постились, плакали, вопили, возложив на себя вретище и пепел. Хотя в этой книге молитва особо и не упоминается, очевидно, что они смиренно представили свою нужду пред Богом, не пытаясь как-то изменить указ. Мы и сами знаем, что искренняя смиренная молитва приносит больше пользы, нежели какие-либо наши усилия.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Тема радиобесед этой недели связана с единичным наиболее важным событием, когда-либо имевшим место в человеческой истории. Это событие повлечет за собой следующее кульминационное событие, которое скоро будет иметь место в человеческой истории также. Это первое событие, о котором будет речь, выражается одним полным драматизма и силы словом «воскресение». Вчера в нашей вступительной беседе мы отметили, что Евангелие состоит из трех простых исторических фактов, и мы обосновали это положение словами апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 15 главе, стихи от 1 до 4. Я читаю эти стихи опять. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое и благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». В этом тексте мы видим три факта. Христос умер, Он был похоронен, Он воскрес. Вчера мы указали на то, что на этой основе христианство отличается от всех остальных больших религий тремя главными отличиями. Первое отличие. Оно сконцентрировано в личности Господа Иисуса Христа. Без Иисуса Христа не может быть никакого христианства. Говоря это, мы отнюдь не имеем в виду только то, что Христос только выдвинул истины, взятые из Его жизни, на которых основано Евангелие. Другая личность с другим именем могла бы также выдвинуть всякую другую религию, и это не изменило бы основной ее природы. Но Евангелие воплощено и сконцентрировано в личности Иисуса Христа, что не характерно для других религий мира. Во-вторых, христианство укоренено в истории. Все зависит от истины или неправды определенных исторических положений. Если они правдивы, Евангелие является подлинным. Если же они неправдивы, Евангелие не есть достоверным. И в-третьих, оно, то есть христианство, подтверждается личным опытом. Оно провозглашает, что для тех, кто верит, эти три факта и исполнение учения Христа произведут в них решительное, сильное, сверхъестественное преобразование, которого нельзя достичь никаким иным путем. Таким образом, христианство основывается также и на человеческом опыте. Сегодня наши рассуждения будут базироваться на одной фразе из первого послания к Коринфянам, 15 главы, 4 стихе, одной жизненно важной фразе. Апостол Павел здесь говорит, что Иисус Христос был погребен и затем воскрес на третий день согласно со Священным Писанием. Это и есть фраза, с которой мы будем иметь дело сегодня, согласно с Писанием. Мы должны помнить, что когда апостол Павел писал эти слова, Нового Завета как завершенного комплета Писаний еще не существовало. Таким образом, когда апостол Павел говорит «согласно с Писанием», он имеет в виду Ветхий Завет, а не Новый. Таким образом, подтверждение воскресения Иисуса Христа может быть найдено в пророчествах Ветхого Завета. Чтобы оценить это, следует понимать, как осуществляются ветхозаветные пророчества. Это объясняет нам апостол Петр в своем первом послании в некоторых словах, которые представляют собой большую важность для нашей темы. Итак, первое послание Петра, первая глава, стихи 10 до 12. Вот что говорит апостол Петр. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков,
которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с неба, во что желают проникнуть ангелы. Таким образом, мы видим, что основные факты о ветхозаветных пророчествах заключаются в том, что Дух Христов был в пророках Ветхого Завета и свидетельствовал через них о двух вещах, касающихся Христа или Мессии. Прежде всего, о Его страданиях, и после этого о славе, которая последовала за ними. Я желаю суммировать эти два важные пункта. Прежде всего, это был Дух Христа, Мессии, в первом лице говорящий через ветхозаветных пророков. И второе, это Дух Христа в них предсказал два главных периода в жизни Христа, Его страдания и второе, Его славу. А теперь мы рассмотрим два специфических примера из писаний пророка Давида в книге Псалмов. Будем помнить, что Новый Завет называет Давида пророком. Многое из того, что написал Давид в псалмах, является пророчеством. Первым отрывком из писаний Давида есть Псалом 21, стихи 17 до 19, где он говорит следующее. «Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Обратите внимание на то, что Давид, говоря в первом лице, повествует о многих вещах, которых никогда не переживал Давид, а тем не менее он говорит от первого лица. Он говорит: «Пронзили руки мои и ноги мои». Давид никогда не пережил чего-то подобного. «Делят ризы мои между собою». Это никогда не имело места в жизни Давида. А тем не менее, Давид говорит в первом лице. Какое же этому объяснение? Объяснение дает нам апостол Петр. «Дух Христа, Мессии, говорил вещи, которые не относились к пророкам, которые это говорили, но которые должны были исполниться в жизни Иисуса Христа». А теперь давайте рассмотрим другой отрывок из Писаний Давида. Псалом 68, стих 21 и 22. Читаю. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Здесь мы видим опять, что Давид говорит в первом лице и говорит вещи, которые никогда с ним не произошли. «И в жажде моей напоили меня уксусом». Нет данных сведений, что нечто подобное имело место в жизни Давида. Зато Евангелие повествует нам о том, что это имело место в жизни Иисуса Христа. Все эти вещи, которые мы только что прочли из Писаний Давида в псалмах, дословно исполнились, хотя не в его жизни, а в жизни Иисуса Христа, о чем повествует Новый Завет. Слушайте, что говорит евангелист Матфей в своем Евангелии в 27 главе 34-35 стихи, читаю. «Дали ему пить уксус, смешанный с желчью, и, отведав, не хотел пить». Повествование идет об Иисусе на кресте. Следующий стих говорит: «Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий». Обратите внимание на вещи, о которых Давид говорит в первом лице, и которые не исполнились в его жизни. Они осуществились в распятии Христа. Исполнилось все то, о чем предвозвестил пророк. Другими словами, это и было осуществление пророчеству Ветхого Завета. А теперь я желаю обратиться к пророку Исаии и дать пример, отражающий тот же принцип в пророчествах Исаии. Другими словами, Дух Христа, Мессии, говорил через пророка Исаию в первом лице о вещах, которые никогда не имели места в жизни Исаии, но которые осуществились
в жизни Иисуса Христа. Откроем книгу пророка Исаии, 50 главу, стихи 5 и 6. Читаю. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Нет никаких доказательств в пользу того, что все это пережил когда-либо в своей жизни пророк Исаия. И тем не менее, он говорит здесь от первого лица. Как объяснить это? Дух Христа, Мессии, который был в Исаии, говорил о вещах, которые должны были исполниться в жизни Иисуса Христа. И Новый Завет очень тщательно повествует об исполнении этих пророчеств. Так, например, Матфей в 26 главе 67 стихе говорит: «Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его по ланитам». Итак, теперь нам ясно, кто говорил через пророков Ветхого Завета и почему все до единого эти пророчества осуществились или еще осуществятся. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

«Исцели меня, Господи, и исцелен буду». Иеремия 17:14. «Я видел пути его, и исцелю его». Исаии 57:18. Лечение духовных болезней является исключительным правом Бога. Заболевания лечатся людьми, но и в этом случае предпочтение дается Богу, который дает врачам возможность лечить и наделяет силой человеческий организм, дабы сопротивляться заболеваниям. Что касается духовных болезней, они всецело во власти великого врача. Он считает их собственным исключительным правом. «Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю» Второзаконие 32:39. Одним из Господних имен является Господь Исцеляющий. «И исцелю тебя от ран твоих». Это обетование, произнесенное устами не человека, а предвечного Бога. В этой связи псалмопевец взмолился: «Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены». Псалом 6:3. «Исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою». Псалом 40:5. Святые славят Бога, говоря: «Исцеляет все недуги твои». Сотворивший человека может и восстановить его. Он, создавший наше существо, может и воссоздать, и восстановить его. Какое изумительное утешение знать, что в личности Иисуса обитает вся полнота Божества телесного. Душа дорогая, каким бы ни было твое заболевание, сей великий врач может исцелить тебя. А поскольку Он Бог, возможностям Его предела нет. Приди к Нему в слепоте непонимания, в бессилии, с вывихом маловерия, в лихорадке гневливости, в простуде одиночества. Приди таким, как ты есть, и Он, являющийся Богом, сможет тебя исцелить. Никто не в силах остановить поток целительной благодати, которая исходит от Иисуса Христа. Легионы дьяволов пытались овладеть силой и властью возлюбленного врача. Однако ни разу им этого не удавалось. Все его больные исцелились в прошлом и исцелятся в будущем. И ты будешь одним из них, мой друг, если пребудешь в нем».

Был ясный день, и было небо голубое. «Исаак, сынок, иди скорее сюда ко мне!» И он обнял родное. «Дитя мое!» — сказал Авраам. «Послушай, ведь ты слышишь, стучит оно, как молотом. Живет оно и дышит. А знаешь, от чего оно? Скажи», — сказал Исаак Аврааму. «Я так люблю тебя, сынок, иных я слов не знаю. Я тебя люблю, отец», — сказал Исаак с любовью. Был ясный день, обычный день, и небо голубое. «Авраам! Авраам! Вот я!» — сказал Авраам, услышав голос Божий, и Бог сказал: «Возьми того, кто всех тебе дороже, Исаака, сына твоего, который в твоем доме, и землю моря обойди, увидишь ты там горы, и на одной из этих гор я укажу, которой ты в жертву сына принеси, любимого, родного». Был тот же день, был ясный день, и небо голубое. А сердце в глубине души не стало вдруг покоя. «Ну как же так? О, Боже мой! Мой Бог! Мой Бог! О, Боже! Как так? Зачем? Я не пойму!» — звал Авраам до Бога, но Бог молчал. Напрасно звал Авраам, взывая к Богу. «О, скорбь какая в глубине! Мой сын Исаак, сынок!» — шептал Авраам от боли. Вот утро. Оседлал осла Авраам, взял двух отроков и Исаака, сына своего, отправился в дорогу. «Мой сын Исаак, как я могу такое сделать?» Он думал в мыслях, размышлял, не находя ответа. «Как мне тебя, сынок, спасти, родной мой и любимый? Но Бог сказал мне принести тебя к нему, мой милый. Ты не знаешь ничего, не мыслишь в своем сердце. Что делать мне? О, Боже мой! О, Бог мой! Что мне делать?» Но в сердце ясный был ответ: «Возьми Исаака, сына во всесожжение принеси. Таков ответ мой ныне». «Да, знаю я», — сказал Авраам, «что твой мой сын, лишь дал ты его на время радости мне, чтоб дать обещанное мне. Теперь веду его к тебе, как агнец на заклание. Мой Бог, меня ты укрепи и помоги мне, поддержи. Мне очень страшно, больно мне. Моя надежда лишь в тебе. Я знаю, Бог мой, ты силен его поднять уже потом. Его, мой Бог, ты воскресишь. Услышь меня, услышь». Авраам возвел свои глаза, увидел гору издалека. Сказал отрокам своим: «Остановитесь здесь, а я и сын пойдем на гору мы вдвоем. Там жертву Богу принесем, и мы поклонимся, а вы нас ждите здесь. Вернемся мы». «Отец!» — Исаак взглянул в лицо Аврааму. Истекла слеза с отцовский глаз. «Вот я, мой сын», — сказал чуть слышно он. «Вот здесь дрова, здесь огонь, а где же агнец?» Усмотрит Бог. Авраам сказал, и сына нежно он обнял. Лежат дрова, готово все, связал он сына своего. Авраам молчал, и сын молчал. Кто больше здесь из них страдал? И сердце замерло в отца. Взмахнул ножом, но небеса остановили этот шаг. И просветлел внезапно мрак. «Авраам! Авраам! Остановись! И не губи отрока! Теперь я вижу, сына ты не пожалел для Бога». Авраам взглянул. В кустах стоит запутавшийся овен. И Бог сказал: «Возьми его, он в жертву мне угоден. Взгляни наверх,
Вот столько звезд я дам тебе потомству. За то, что слушал ты меня, благословлю теперь тебя. И как песок на берегу размножу и благословлю». Авраам взял сына своего, любимого Исаака, обнял его, сказал: «Люблю. Пойдем, сынок, обратно».

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Путешествуя следующей ночью, мы опять чувствовали невыносимый голод. Теперь эта паста из муки была очень желанна для нас, вместе с песком, сором и с чем угодно. Мы были так голодны, что были готовы проглотить ее целиком. Однако отец развернул этот шар и стал отщипывать только по небольшому кусочку и класть в рот каждому ребенку. Он взял такую же порцию для мамы и самого себя. Затем он опять завернул шар в ткань и положил обратно в корзину. Ни кусочка не упало и не пропало. Этот шар пасты с песком и грязью будет нашим источником выживания настолько, насколько его можно будет растянуть. После выхода из оазиса мы неделями шли к восходящему солнцу. Местность вокруг была песчаной и очень сухой. Кое-где мы могли видеть очень скудную растительность. В основном вы видели небольшие кусты, разбросанные здесь и там, и множество песка. Деревьев вообще не было. Отец и мать были очень бережны с небольшим количеством пищи и воды, которые были у нас. Мы по маленькому кусочку ели лепешку, которую мужчина дал нам в ресторане, пока она не исчезла совсем. Теперь все, что у нас оставалось, это вода и шар из пасты, облепленный песком и завернутый в грязную ткань. Отец сказал, что мы будем есть его по чуть-чуть и будем растягивать эту еду, насколько сможем. Может быть, к тому времени Бог предоставит нам больше какой-нибудь пищи. Отец думал, что известие о том, что мы находились в той странной деревне, будет очень быстро распространяться, и нехорошие люди будут знать, что мы идем в этом направлении. Он сказал, что мы должны продолжать идти быстро, чтобы как можно дальше уйти от этой части страны, а также от всех боевых действий, которые там происходили. Он снова молился, прося о Божьем руководстве в принятии правильных решений. После отдыха мы снова пошли. Ночью было лучше идти, потому что луна светила очень ярко, и нам легче было следовать за отцом, который быстро шел, будто он точно знал, куда нужно нам идти. Мы бесшумно следовали за ним по ночной пустыне, точно как кучка испуганных детенышей крысы крадется в темноте за своей матерью, изо всех сил стараясь спастись от хищников, подстерегающих свои жертвы в тени ночи. Проводя большую часть ночи на ногах, мы очень уставали и сильно хотели есть. Отец знал, что нам нужно отдохнуть. Ранним утром он подыскивал какое-нибудь уединенное место подальше от главной дороги позади камней, чтобы было достаточно места спрятать телегу с лошадьми, а также всех нас. Мы старались расположиться так, чтобы быть совсем невидимыми с дороги. Как я уже говорил, в этой местности совсем не было деревьев. Мы прятались также и за высокими песчаными дюнами. Развяжем лошадей и лежим на земле, отдыхаем. Однажды ночью у нас совсем не стало пищи. О, я не должен говорить полностью. У нас все еще был тот самый шар из клейкой, вареной кукурузной и пшеничной муки, который отец обернул в старый кусок ткани и положил в корзину на всякий случай. Мы не ели всю ночь и ужасно проголодались. Отец пошел к нашей телеге и достал этот шар. Он находился в корзине уже несколько дней и каждый день уменьшался в своих размерах. Теперь он был совсем маленьким и был полон песка и прилипших соринок. Это звучит ужасно, но на данный момент мы голодали, и это нас не волновало.
Мы были готовы съесть что угодно, что напоминало бы еду. Отец стряхнул с ткани сорняки, развернул мучной шар и положил в рот каждому маленькую щепотку пасты, а также немного дал матери и отщипнул себе. Много раз отец вместо того, чтобы отдыхать, уходил искать воду или какую-нибудь пищу для семьи. Иногда ему приходилось отсутствовать 2-3 часа, иногда полдня. Но всегда он приносил для нас и для лошадей хоть что-нибудь. Мы продолжали путешествие в пустыне Гоби по шелковому пути уже несколько недель, стараясь оставаться в тени в течение дня и идти только ночью. Именно в это время моя старшая сестра Лидия заболела настолько, что не могла ходить. Отец посадил ее рядом с мамой на двухколесную тележку. Через некоторое время мы вышли к небольшой деревне и остановились там. К нам подошел человек, который говорил по-русски, и сказал, что он католический миссионер, работающий с китайскими и монгольскими народами. Миссионер взглянул на Лидию и сказал: «Ее нужно отнести в дом и ухаживать за ней. У нее оспа». Он зашел в небольшую хижину и вскоре вернулся с большим яблоком, которое разрезал на дольки для детей. Поскольку Лидия болела, она получила самую большую из них. Маленькая долька вкусного свежего яблока очень обрадовала и освежила нас. Так давно мы не ели ничего подобного. Даже на красном, опухшем и покрытом язвами лице Лиды появилась улыбка. Лиду положили на постель в хижине, и миссионер стал давать ей лекарства. Так продолжалось 10 дней, пока она не стала чувствовать себя лучше. Лихорадка прекратилась, температура постепенно стала снижаться. Язвы подсыхали на ее лице, а новые уже не появлялись. Лида повеселела, она оживилась и начала улыбаться. Когда состояние Лиды стало улучшаться, отец стал беспокоиться, что мы так долго задерживаемся, и захотел уйти. Он стал настаивать, чтобы мы шли дальше, и сказал миссионеру, что мы должны продолжать наше путешествие и не можем здесь больше оставаться. Это не конец нашего путешествия. Мы должны идти. «Но куда вы пойдете?» — удивленно спросил миссионер. «У вас 8 детей, жена и всего одна двухколесная тележка с двумя старыми лошадьми. Одна из ваших лошадей очень больна. Посмотрите, как гной вытекает из такого большого и открытого нарыва. Как далеко вы сможете добраться в таком состоянии?» Он явно беспокоился о нас и пытался отговорить отца от того, чтобы он повел нас дальше по пустыне. С тревогой, глядя на отца, он продолжал: «Это пустыня Гоби, одна из худших пустынь мира. Люди с верблюдами, едой и водой умирали здесь, в Гоби. Без надлежащих мер предосторожности люди неожиданно исчезают в этой пустыне. Имейте в виду, люди путешествуют на верблюдах по этой пустыне, а не на старых больных лошадях, еле везущих самодельную тележку и с 8 маленькими детьми, идущими за ней. О чем вы думаете, пытаясь пройти через эту пустыню? Я вам скажу, мой друг, вы на пути к смерти. Неужели это ваш выбор — погибнуть в пустыне?» Отец ответил: «Бог знает. Он хочет, чтобы мы продолжили наше путешествие». Миссионер недоверчиво поднял руки, изумленно качал головой, повернулся и ушел в свою хижину. Еще до того, как Лидия стала выздоравливать, отец уже начал беспокоиться. Он настойчиво говорил: «Мы должны идти, мы должны идти сейчас». Миссионер понял, что отец очень категоричен и не может передумать. Он видел его серьезный взгляд и не мог с ним спорить. Провожая нас, миссионер сказал: «Вы должны путешествовать в восточном направлении,
и да поможет вам Бог». Он указал на восток и сказал: «Идите в этом направлении по пустыне. Так будет меньше опасности и от коммунистов. Они еще не проникли в эту область. Однако в пустыне Гоби существуют другие, еще большие опасности, чем коммунисты. Это разбойники, дикие животные и природные явления, которые могут стать смертельными для всех людей. Вам придется защищать себя и свою семью от всех этих опасностей. Идите с миром, и да благословит вас Бог и поведет вас по тому пути, который Он предназначил для вас». Идя в восточном направлении, вы выйдете к селению, где живет и работает один миссионер. Этот миссионер — еще один слуга Божий, который знаком с пустыней и знает людей, которые живут в ней. Он живет там среди этих людей уже много лет и служит им. Кроме того, он знает медицину. Все идут к нему, когда болеют. Его в Гоби все знают и наслышаны о его добрых делах, как он помогает всем людям в пустыне. Его здесь называют святым человеком. Он поможет вам и проводит вас в путь к месту назначения. Я дам вам рекомендательное письмо от меня. Он знает меня. У меня была возможность работать вместе с ним много раз. Вы возьмете это письмо и отдадите его ему. Он обязательно вам поможет. Его зовут Джордж Хантер». Услышав знакомое имя, отец был взволнован –

и вы найдете этого Божьего человека, который поможет вам. Всегда держите горы в поле своего зрения. Земля там более твердая. Вашим лошадям тянуть двухколесную телегу будет намного легче, чем через пески и дюны. Там выживают только люди на верблюдах. Отец, конечно, знал об опасности передвижения по территории, где есть коммунисты, тем более, что он был заметным человеком. Его цель была в том, чтобы держаться подальше от коммунистов и уйти от них как можно дальше и быстрее. Он много раз избегал их ловушек в Сибири, в России и в Кульже, в Китае. Поэтому, когда миссионер сказал, в какую сторону пустыни надо идти, то угрозы от всех тех опасностей там было меньше, чем от коммунистов. Это как раз было то, о чем говорил миссионер. Отец понимал, что ехать на восток в пустыню Гоби очень опасно, но это гораздо безопаснее, чем столкнуться с тюремным заключением, пытками и даже расстрелом, если их поймают коммунисты. После молитвы вместе с миссионером и благодарности ему за все, что он для нас сделал, мы продолжили наше путешествие. В течение следующих нескольких дней мы шли на восток, идя вблизи гор по более твердой земле, так что наша двухколесная телега не вязла в глубоком и сыпучем песке. Путешествие по пустыне очень утомляло нас. Нам приходилось все время подталкивать двухколесную телегу, чтобы помочь лошадям тянуть ее по неровной, местами каменистой, а где-то и песчаной дороге. Когда все мы в конце концов выдыхались от толкания двухколесной телеги, мы останавливались и в изнеможении опускались на землю. Неспешным шагом мимо нас проходило много караванов верблюдов, идущих в обоих направлениях по одному и тому же маршруту. Все проходящие караваны были из верблюдов, шагающих один за другим, и мы не видели, чтобы кто-то передвигался на лошадях. Мы двигались очень медленно, потому что, толкая тележку, мы вынуждены были часто останавливаться и отдыхать. Все это продолжалось уже в течение нескольких дней. Однажды мы пришли к колодцу. Нам очень хотелось пить, и мы все были голодными, а колодец был довольно глубоким, и у нас не было возможности набрать воды. Когда мы стояли вокруг колодца, думая, как бы заполучить воду, один из погонщиков верблюдов пришел к нам на помощь. Они всегда были хорошо подготовлены к путешествию в пустыне, и с собой возили ведра на длинных веревках. Они кидали свои ведра в глубокий колодец, наполняли их и вытаскивали воду на поверхность. Другой погонщик тоже подошел к колодцу со своим ведром. Он также захотел нам помочь. Они стали черпать воду и поить наших лошадей. Затем и мы сами стали пить от души, а также набрали воды с собой в дорогу. После этого они еще долго поили своих верблюдов, а пьет верблюд немало. Люди из караванов с любопытством оглядывали нашу необыкновенную группу. Один из погонщиков, который немного понимал по-русски и по-арабски, спросил нас: «Куда вы идете?» «Мы ищем святого человека в пустыне, которого зовут Джордж Хантер», — ответил отец. «Да, мы слышали о таком человеке», — сразу заулыбался мужчина и стал показывать направление руками. «Идите туда, в ту сторону, и вы скоро встретитесь с ним. Вы с лошадьми, поэтому вам может потребоваться дней 5, чтобы добраться до его деревни. Держитесь подальше от глубокого песка и ближе к горам. Там земля более твердая, и там легче идти», — сказал он, а затем продолжил. «Это один из главных торговых путей в пустыне Гоби. Он называется «Шелковый путь», и здесь проходит много караванов. Эти путешественники являются торговцами. Они знают, что такое пустыня, и поэтому хорошо подготовлены».

подготовлены к таким путешествиям. Если у вас случится проблема, они придут к вам на помощь. Чтобы выжить в пустыне, люди здесь помогают друг другу. Напоследок, когда мы уже собирались тронуться в путь, он сказал: «Вам бы лучше продать своих лошадей, да купить верблюдов. Иначе вы все погибнете в пустыне вместе с вашими лошадьми». Когда мы прошли уже довольно далеко от того колодца, Тава начала жаловаться на боль в челюсти. К концу дня боль стала усиливаться. Ночью мы отдыхали очень мало. Мы хотели быстрее добраться до деревни, где был Джордж Хантер. К вечеру пятого дня, наконец, вдалеке показались строения. Мой отец сказал, что это должна быть деревня, где живет мистер Хантер. Отец также очень беспокоился о Таве. Ее лицо распухло и было красным. Она прерывисто, с трудом что-то пыталась говорить, но ее было невозможно понять. Она больше не смотрела ни на кого, находясь в каком-то полусне, не в силах поднять голову. Ее голова безжизненно моталась из стороны в сторону. Отец молился, чтобы у господина Хантера нашлось подходящее лекарство для Тавы. Когда мы подходили к деревне, Джордж Хантер уже шел нам навстречу, радостно улыбаясь и протягивая к нам руки. Он сказал: «Я ждал вас. Торговцы из караванов сообщили мне, что вы уже здесь. Они сказали, что семья с 8 детьми идет к нашей деревне, и они ищут меня. У них 2 маленькие лошади, тянущие 2-колесную телегу, и одна женщина едет на тележке с ребенком на руках, а остальные дети идут следом. Еще они сказали, что один из детей инвалид, но он тоже ковыляет позади телеги. А впереди идет мужчина, ведя лошадей. Они идут очень медленно к вашей деревне. 5 дней, наверное, пройдет, когда они появятся у вас. В течение последних 2 дней я смотрел на запад к Шелковому пути, высматривая вас. И, наконец-то, вы здесь». Он пригласил нас в свой дом, и отец показал ему письмо от католического миссионера. Хантер сразу же прочитал его и ответил: «Да, конечно. Я помогу вам, насколько это возможно для меня. Но сначала вы должны поесть и отдохнуть. Тогда мы и поговорим». Мой отец спросил: «Господин Хантер, у вас есть лекарства? Моя дочь очень больна и нуждается в немедленной помощи». Хантер внимательно посмотрел на Таву. Он осмотрел ее красное опухшее лицо, потрогал ее шею и челюсть и ответил: «Да, я попытаюсь помочь ей. У нее флюс, гнойный абсцесс». Он продолжал внимательно смотреть на девочку в полусознательном состоянии, которая ни на что не реагировала. Она даже не могла поднять голову. После тщательного осмотра второй раз господин Хантер определил, что инфекция уже распространилась по правой челюсти, захватив глаз и двигалась ко лбу. Он сказал, что правая сторона ее лица инфицирована, воспаленна и горячая на ощупь. Она может умереть и очень быстро, если хоть немного промедлить. Его дружелюбное и счастливое лицо быстро переменилось и стало очень серьезным и обеспокоенным. «Я должен немедленно сделать ей операцию. У нее тяжелый абсцесс, и инфекция распространяется очень быстро. Инфекция находится близко к мозгу, и это погубит ее очень быстро. Операция должна быть сделана сейчас, или она умрет. Воспаленный зуб нужно удалить и вычистить весь гной, чтобы остановить распространение инфекции». Он приготовил место для проведения операции, положил туда Таву. «Но сначала, — сказал он тихим мягким голосом, — я дам ей лекарство, чтобы предохранить распространение инфекции на весь организм». После того, как Тава получила лекарство, он взял маску и положил ей на лицо. Она сразу же заснула.
Пока она спала, он удалил зуб и вычистил весь гной из десны. Когда она проснулась, он дал ей еще лекарство, и она снова заснула. На следующий день Тава почувствовала себя намного лучше. Отек и покраснение лица уменьшились. Она стала говорить гораздо отчетливее и сама уже могла держать голову, не мотая ею из стороны в сторону. Теперь на ее лице была жизнь, хотя она не улыбалась, и ее голос был едва слышен. Она все еще выглядела очень слабой и хилой, как будто ее можно было смести маленьким перышком. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Хотел подорожник расти на пригорке, да травы высокие встали стеной. И вот на него все решительно, гордо пошли настоящей жестокой войной. Не видел он солнца совсем, бедолага, и влагу не мог получать из земли. Пришлось тут ему для дальнейшего блага пониже спуститься, чтоб мог он расти. И здесь ему тихо пожить не позволили красиво пестревшие рядом цветы. Собою весь склон они густо заполнили и были к нему, несомненно, черствы. И так он спускался все ниже и ниже, и лишь у дороги он место нашел. Здесь солнышко светит, и ветер здесь дышит, приволье кругом, ну, совсем хорошо. Одна неприятность, большое движение, все топчут его, кому только не лень. А он без упрека выносит лишения и кверху стремится опять всякий день. И пусть невелик он, и вид не чудесен, и нет аромата, и нет красоты, но если получит вдруг кто-то порезы, на раны приложит его он листы. Такую вот силу явил подорожник. Все трудности жизни смиренно сносить. И это простое творение Божье дает нам пример, как добро приносить. Подумалось мне, а ведь так, христиане, сквозь тяжесть гонений с терпением шли. И дай нам, Господь, чтобы так же мы с вами во всех испытаниях крепчали, росли, чтоб кротко мы верой своей и делами являли пример бескорыстной любви.

Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Иакова 2:17. Твори все добро, какое можешь, всеми способами, какими можешь, во всех местах, где можешь, всем людям, каким можешь, так долго, как можешь. Иисус был и остается человеком действия. Разумеется, Он мог достойно поддержать богословскую дискуссию, но Его учение не ограничивалось теорией. Он много всего делал, открыто, средь бела дня. Он изменил этот мир не новой философией или религией, а новым образом жизни. Бог действовал через Него с невероятной силой. В этом пример для нас. Мы подданные царства дел, а не абстрактных идей, теорий и богословских положений. Нет ничего плохого, чтобы стремиться к интеллектуальному знанию, но его одного недостаточно. Также недостаточно и веры, если под нею понимать исключительную интеллектуальную убежденность в истине. Если мы хотим быть царскими слугами, вершащими Его волю, мы должны быть людьми активными. Такова культура царства. Бог часто видит больше плодов от ревностных христиан с крепкой верой и хромающим богословием, чем от тех, кто безукоризненно знает доктрины, но осторожничает в жизни. Дело в том, что ревностные христиане с хромающим богословием более открыты и чувствительны к Божьим действиям, даже неожиданным или неканоническим. А Бог любит поступать неожиданно, в то время как подкованные богословы любят указывать Богу, что Он может делать, а что не может. Люди, смелые в вере, не имеют ни малейшего желания Его ограничивать, зато имеют глубочайшее желание видеть Его великие дела. В этом мире вполне достаточно людей красноречивых. В эпоху социальных сетей, когда у каждого есть своя страница и множество слов, которыми ее можно заполнить, разнообразные мнения так и бомбардируют нас отовсюду. Но Бог передал нам царство не мнений, а силы и действия. Да, словам тоже есть место, но не пустым. Наши слова должны иметь вес и авторитет, ведь все в Его царстве значимо и осмысленно, а те, кто ходит Его путями, всегда заинтересованы в том, чтобы выполнять порученную им работу».

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Бог – великий Бог, а великому Богу принадлежит великая слава. Вы знаете, что если великому дашь чуть-чуть, то обидеть можно. И потому Он хочет не столько нашего, Он хочет все, Он хочет нас. Слава Богу за Бога, которого мы имеем и который имеет нас своими детьми. Хочу обратить ваше внимание на некоторые стихи Священного Писания и хочу прочитать из книги Екклесиаста, из 9 главы, 1-8 стих. Это мое пожелание к вам, но я буду его немножко расшифровывать. «Да будут во всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на голове твоей». Аминь. Эти слова написаны Соломоном. Мы верим, что все Писание богодухновенно. Но есть разница, кто писал, кем написаны или как написаны стихи, которые Богу угодно было Духу Святому поместить в Священные Писания. Вы знаете, что Соломон был один из самых мудрых людей, или, может быть, самый мудрый, Библия говорит, не будет и ни до, ни после такого мудрого, как Соломон. Он написал где-то 3005 каких-то песен, стихотворений много писал, очень способный. Он мог говорить про деревья, и про лишайник. Что там про лишайник говорить? Но есть иногда способность, когда есть мудрость у человека, то он может зацепиться за лишайник и будет такую выдавать мудрость, какую-то истину говорить. Потому что у него есть понимание жизни. И вот у этого человека было понимание жизни. У него была мудрость от Бога данная, когда он стал на царство и принес 1000 всесожжений в Гаваоне. И Бог явился и сказал, что дать тебе? Что дать тебе? Вы знаете, что это было не просто жертва, а всесожжение. Она сжигалась полностью. Другие жертвы можно было кушать на святом месте, вместе с согрешившим. И бывает, священники даже смотрели, чтобы кто-нибудь не улизнул согрешивший, потому что в этом немножко и покушаешь. Одновременно, да, еще и хорошее мясо священнику предназначалось. А это взять теленка или там волы он взял, помыть и в дым пустить. И люди говорят, какая трата всего. Представьте себе, кто в сельской местности возьмет вола, зарежет, а ты питал бы семью, наверное, полгода этим валом, мяса хватало бы, все варил бы, там суп бросал бы. Ну, холодильников не было, как-то они умели сохранять, солили, наверное, это мясо, как-то оно умело в бочонках сохраняться, отквашивали потом, и раньше без холодильников жили. Ну, как-то питание было, а то в дым пустил. И эта жертва, она давала благоволение или расположение Божье, когда люди приносили жертву всесожжения. То есть это означало полное посвящение, жертва всесожжения. И вот когда Соломон стал приносить эти жертвы, Бог смотрит с престола, что он делает. 500, 800, 1000. Вот ни Авраам не додумался, ни Давид не додумался, ни Моисей до этого не додумался. Что дать тебе? Мы иногда просим, что дать тебе? И вот он попросил мудрости, и Бог дал ему мудрость. Но судьба этого человека была трагична. И я хотел бы обратить внимание и одновременно предосторожность, чтобы было для всех нас, для себя тоже, о том, что иногда, кто начал хорошо, бывает, плохо заканчивает. Есть люди, которые начали плохо, но хорошо заканчивают. Конечно, самый лучший вариант – начать хорошо и хорошо закончить. Это идеально. Но если уже не получилось начать хорошо, то то я прошу вас, братья и сестры, старайтесь закончить хорошо. Но это трагедия, когда ты начал хорошо, закончил плохо. Это участь Саула, участь вот этого Соломона. И он написал три книги, которые помещены в Библии, как вы знаете. «Песни, песни» он написал в ранней молодости. Про любовь, там, когда все у него кипело, он написал ее в расцвете сил в молодости, когда он только и думал про женщин. И он написал сильнейшую песню любви. Песню, «Притчи Соломона» он написал в зрелые годы. А «Екклезиаст» эту книгу он написал в старые годы, преклонные годы. И вы знаете, что преклонные годы характеризовались у Соломона отступничеством. Эти дамы сердца повели его в капища идольские. Он ушел за ними, и достаточно великий гнев Божий был на этом человеке, хотя мудрость его даже не спасла. Мудрость не могла его удержать, потому что есть что-то внутри, когда уже человек заквасится грехом, он понимает, но не может ничего сделать и поплелся. Он знает, что плохо, но не может совладеть. Есть сила, которая сильнее, чем ты понимаешь, чем ты разумеешь. И когда человек попадает в рабство греха, он не может освободиться. И нам всем надо ценить вот этим всем, что Бог нам дает, чтобы не подвергаться опять их рабству, но быть людьми, которые ценят то, что Бог сказал. И вот, братья и сестры, он решил, Соломон начал исследовать жизнь. Он написал эту книгу в конце жизни, и она достаточно интересна тем, что она выражает состояние, как думает отступник. У отступника не отнимается разум, но он в бессилии не может выполнить то, что хочет Бог. И я не ошибнусь, как правильнее, если скажу, что в какой-то момент все мы, я и вы, испытывали состояние отступника. Когда мы что-то сделали, что не надо было, и понимали. И как мы потом думали, как мысли наши были, у нас мудрость была, у нас совет, предостережение, и мы его игнорировали иногда. И делали так, как нам хотелось, греховной нашей природе, пошли на поводу. И вот Соломон в этой книге выражает очень много мыслей. Она считается самая пессимистическая книга, книга из всех книг Библии. Пессимизм, вы знаете, это такая безысходность. Говорят, оптимисты, это противоположное слово пессимизм, оптимисты изобретают самолет, а пессимисты парашют. Но и без парашюта самолет тоже чуть-чуть несовершенен, потому что в жизни все бывает. И вы знаете, я пришел к выводу, что самые умные люди – это даже не весельчаки. Хотя веселье надо, чтобы было. Умные люди почему-то слегка грустные. Если они поймут эту жизнь до конца, то в них погаснет улыбка. Что в этой жизни? И, конечно, если Бог не украсит ее чем-то, не привнесет чего-то, мы будем жить по такой известной пословице: повзрослел, поумнел, загрустил. И неизбежно будем... И люди, которые за вторую половину жизни перевалили, которые раньше мечтали инженером, врачом, музыкантом, еще кем-то стать, добились или не добились, поняли, что не добьются, если не добились, или добились, а что оно дает? Диплом на третий день уже не радует. И все, бросается в алкоголь, в развращение, отдыхают почти все время куда-нибудь. Развлечения, индустрия развлечений, самая большая индустрия или какая-то такая, где оборот денег самый большой. Нигде такого нету оборота, как все, человеку стало скучно. Его надо веселить, ему надо добавлять допинг какой-то, чтобы ему стало чуть-чуть веселее. А что оно дает? А веселье, он сказал, а что оно дает? А смехе. Это, говорит, треск хвороста под котлом. Потрещал, потрещал. Мой дед кузнец был. И у нас такая была кузница небольшая, деревенская. И он часто, я старший внук у него, и он часто меня просил такой горн раздувать. Не было электричества там проведено. И такое было колесо. Такой был, такой, не знаю, как называется, как пасек, ну не пасек, такой, чтобы оно крутилось. И так нажимаешь его, оно крутится, и крутится, и какой-то там вентилятор, и горн раздувает. А он уже там в горне. Внучек, я тебе что-нибудь там, ты не пропадешь с дедом. Я деда помню, он щедрый был. И он в конце, кузнецкая его поговорка была, сыночек, надо так жить, чтоб пшик не получился. И он все называл пшиком, когда ты начал делать, делать, делать, и ничего в конце не вышло. Так вот, Соломон изобрел это слово «суета». Это оно означает, он употребляет это слово 38 раз в своей маленькой книге. Это означает слово, когда ты, что после дела ничего не осталось. После дела, вот дело какое-то начал. Делал, делал, делал, а потом мой бы дед сказал пшик. И больше ничего. Или суета. Ничего не осталось. А польза противоположная суете. Вот делал, делал, делал. И когда кончилось дело, хоть что-то осталось. У нас физики говорят КПД, коэффициент полезного. Ну хоть что-то осталось. И вот он начал изучать жизнь. И он начал говорить, что ни мудрость не спасает, ни безумие, ни какая-то радость, ни власть, ничего нет в жизни. Пессимизм полный. И он говорит на человека, посмотри, он заставляет 5 раз заглянуться вокруг себя, 5 раз посмотреть. Он говорит, посмотри вверх, и ты увидишь, что всем управляет время.

образованным, особенно в одностороннем каком-то порядке. И вот он это начинает замечать. Посмотри, все время, время управляет всеми, и оно заставит человека что-то делать так, как он даже не хочет порой. Время. Посмотри внутрь себя, он заставляет, и ты увидишь, что в человеке заложена вечность. Человеку хочется жить, жить и жить. И это правда. В этом стихе 3.8 сказано, он вложил мир, в подлиннике вложил внутрь нас вечность. И потому нам, людям, хочется жить. Это второй раз посмотри. Посмотри вперед. И когда ты вперед посмотришь, ты увидишь смерть. Неминуемо придет конец. Какой бы ты ни был, мудрый, богатый, знатный, образованный, ничто тебе не спасет. Впереди, вот такой пессимист, впереди, вот это будет у тебя. Все, смерть. Следующий говорит, посмотри вокруг себя. И когда ты посмотришь вокруг себя, то ты увидишь несправедливость. Ты увидишь, что то, что постигает праведника, должно постигнуть нечестивых, и наоборот. Ты увидишь слезы, вопли людей. Ты увидишь страдания. Ты видишь несправедливость даже в судах, где должны вершить ее, и ты обнаружишь, что нет на земле справедливости. Увидишь угнетенных. Один пашет, другой ленивый. Друг друга обижает, во взаимоотношениях людей нет справедливости. Ты обнаружишь огромное море людских слез, пролитую кровь невинно. Что только не увидишь ты, увидишь, только оглянись мудро, посмотри по сторонам. Заметьте, он это говорил словами или глазами, видел человека плотского. Он употребляет много раз эти выражения «под солнцем». Что жизнь под солнцем, 9, кажется, раз он употреблял это выражение, что она под солнцем. И он не затрагивал того, что есть что-то там дальше. И вот заметьте, и он дальше говорит, оглянись назад, и ты увидишь, что все суета, этот пшик, для чего жил? Ничего не осталось, для чего вообще жить? И естественно, вот этот пессимизм Соломона, он достаточно удручающе действовал. И он хотел поделиться с молодыми людьми, чтобы они в своей жизни, братья и сестры, не делали его ошибок, не допустили его ошибок, которые были в том, что он начал игнорировать Божье Слово. Он не слушался Божьего Слова, что оно говорило. И он решил это написать и написать людям, чтобы они действительно, особенно молодые люди, старались по-другому совершенно жить. И вот он сказал, что жизнь – это детство, юность, и все суета, сует и не приносит удовольствия, то есть томление духа. Вот такой вот печальный итог жизни. Но в конце, в последней главе, он говорит, выслушаем сущность всего. Все же его разум, он как-то пробился. И от слов, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай. В этом все для человека. Сущность – это то, что составляет основу чего-то. Действие, поступка какого-то, сущность, мотивация. Или, скажем, предмета, сущность этой кафедры, стекло или оргстекло, или пластик, не знаю. Но что-то, что основа чего-то. И вот выслушай сущность всего. Жизни, бизнеса, хождения, юности, детства, зрелости, старости. Выслушай сущность всего. И он говорит очень умные, глубокие слова. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. В этом все для человека. Заметьте, вывод достаточно хороший, достаточно прекрасный вывод делает этот мудрый человек, давая наставление слову. И вы знаете, что люди в наше время как-то
не бояться Бога, перестали бояться.

боятся Бога. И это влечет их на скользкие дороги. И не зря он так сказал, что бойся Бога. Даже не сказал люби Бога. Я как-то слышал такой на проповеди пример, я его уже приводил. Это было не в нашей стране. Два мальчика росло, очень такие успешные мальчики. Воскресную школу закончили, способные были, пели, играли, музыкальные покончали. Потом вместе поступили в духовную семинарию, окончили и занимали достаточно высокие посты в церковном служении. Успешные, они вели церковь, Бог благословлял, были сильнейшими помазанниками Божьими. И потом один из них запутался в финансах и сел в тюрьму. И срок был немалый, там за неуплату налогов дают немало. И он сел в тюрьму. И тот его друг, тоже пастор, конечно, в другом месте, в другом штате они жили. И он приехал навестить через некоторое время, когда уже стали пускать к этим посещение пастора, своего друга. И он зашел к нему в тюремную эту камеру, где он там жил, и он застал его за тем, что он читал Библию, тот, который сел. И тот говорит: «Я рад, Фрэнк, что ты опять стал любить Господа, ты стал читать Библию». Тот поприветствовался или поздоровался, отложил немножко в сторону и говорит, устало так говорит: «Зря ты так говоришь, я всегда его любил. Меня он восхищал, я всегда любил Господа, я люблю Божье Слово, я читал его, с упоением читал и всегда читаю, я любил. В чем же проблема? Почему ты сел? Проблема моя в том, что я перестал его бояться». И знаете, много людей не боятся Бога сегодня. Потеряли Божий страх. И мудрый Соломон, говоря даже мыслями человека под солнцем, то есть плотского человека, он говорит: какая польза мудрого и безумный, все равно умрешь. Даже животному участь одна. Вот так он думает. И много людей в мире, наверное, вы слышали, ваших сокурсников или одноклассников или сотрудников по работе, они так говорят: а какая разница? Богатый ли ты, бедный, всем одно. Всем туда ляжем, в землю, никакой справедливости. Когда люди болеют: а ты посмотри, какой Бог, когда ребенок маленький ничего не согрешил, мучится. Какой Бог? Это размышление человека под солнцем, который не знает, что там за солнцем, там далеко за гранью есть что-то другое, есть другая жизнь. И когда оттуда просвещение приходит, совсем другое понимание этой жизни, совсем другое разумение. Кто внимательно изучает Библию, тот знает, что в этой главе, в 9 Соломон, очень интересные мысли говорит. И так как все равно умрешь, бесполезно все, то вот говорит, что я тебе посоветую. Ешь в веселье хлеб твой и пей в радости вино твое. Вот что он посоветовал. И вот этот стих, который я сказал: да будут одежды твои светлы во всякое время, и да не оскудевает елей твой на голове твоей. Там он переводится в дословном переводе. Первое: ешь в радости хлеб твой и в веселье пей вино твое. И всегда носи твою лучшую одежду, и намасти голову твою благовонным маслом. То есть хорошо одевайся и приятно пахни. Ешь, пей, приятно пахни. И потом следующее: и наслаждайся женою с юности твоей, которая это доля твоя. Больше ничего ты в жизни не найдешь. Вот так понимал. Это плотское понимание жизни этой. И в мире все на этом заострено, зациклено на этом. Хорошо поесть, попить, выпить хорошо. И, значит, чтобы хорошо одеться модно, чтобы не лишь бы как это все, пахнуть хорошо и вечеринку хорошую сделать. И вот это между противоположным полом какое-то удовольствие получить. И в этом все для человека, говорит плотский разум. И заметьте, братья и сестры, что люди, которые, значит, не понимают Библии, они даже найдут стихи Писания, что Бог разрешает как будто пить, Бог как будто разрешает нам в чем-то удовольствие эти
употреблять или к себе позволять. Но Библия, духовная книга, братья и сестры, она имеет совсем другой смысл. Хлеб означает духовную пищу, это Божье Слово. Вино очень часто имеет символ или смысл Духа Святого, несущего радость. Я позволю себе немножко рассказать. Когда началась перестройка, я работал в локомотивном депо. И, знаете, рабочие наши достаточно пили. Мужской коллектив, не было женщин практически. Только там инструменты выдавали несколько женщин. Там менялись, и уборщица была. Так, мужчины, ключ на 94, можете представить? Вдвоем надо нести, чтобы какую-то гайку от паровоза затянуть, и что, трубу надевали, и 6 человек или 8, чтобы противовес. Ну, естественно, грязная работа такая. Как бы ты ни мылся, все равно видно, где ты спишь, а где кто-то другой спит. Вроде друг друга трем эти спины. Ну, такая тяжелая работа. Естественно, мужики что делали? Пили. То конец смены, там сразу в магазин, через магазин домой. А уже домой, значит, не всегда попадали даже. На завтра приходят, и так каждый день. Начальник цеха, достаточно порядочный человек, попросил меня провести. Это уже была перестройка началась. И думаю, что уже в 88-й год это было... уже такое немножко потепление к верующим. Вот проведи лекции, чтобы не пили. Проведи лекции. Все, давай. Я согласился. У нас такая рабочий день начинался с планерки. Собирались, планировали. Немножко вначале, как говорится, травили анекдоты. Или, может быть, там кто где сколько выпил. Такая планерка была. Я, бывает, иногда не ходил, потому что как-то аж противно это все слышать. Но... А потом сказали, вот вместо вот этого пятиминутки, которая полчаса всегда, то и больше, проведи вот, чтобы не пили. Я согласился. А потом понял, что это не такая простая задача. Значит, как-то так перед тогда советское время еще, про Бога так как-то не давали. И вот собрал он тогда, взял все бригады, и в Красный уголок зашли, а там такой... герб, не, барельеф, Ленина голова такая, и кафедра с гербом. И, значит, собрались эти рабочие в Красном уголке. Я уже за кафедру зашел, потом смотрю, парторг с начальником депо, да еще в белой фуражке. Пришел, сел на первый, ну, давай. Я растерялся. Честно скажу, ну, уже сейчас я много выступал, проповедую. Тогда я еще был только после армии. Человек такой, сколько мне было, наверное, 25-27 лет, тоже еще не так. И я растерялся. И несколько раз повторил, мне начальник цеха Геннадий Тимофеевич вот попросил, чтобы не пили, и мысль потерял. А когда потерял мысль, то 5 раз повторил, и вот так. А потом вдруг спохватился. В общем... Я вам расскажу, почему я не пью. Я уже забыл то, что я готовился. В общем, ребята, жизнь настолько сложна, настолько печальна, тяжелая, что если на нее смотреть трезвыми глазами, то и половину жизни не проживешь, говорю. Если бы я не был верующим, то я бы вам показал, как пить надо. Я бы еще не так пил бы, как вы пьете. Все за руку плескали. Тот фуражку снял, то сидел на меня. Настолько она... Да каждый день, представьте себе, смотреть на жизнь трезвыми глазами. Но у меня есть новое вино. Я его каждый день пью. Я каждый день пью и смотрю на жизнь новыми глазами совершенно. И у меня кошелек не тончает, и головы не теряю, и наоборот приобретаю. Как напьюсь этого нового вина, на меня кричат все, а я пою, радуюсь, ликую. Вы думаете, почему я иногда чуть-чуть убегаю, до конца смены не добываю? На собрание вечернее хочу. А там у нас смена длинная была. Ладно, думаю, пусть начальник слушает. Все знали, что я чуть-чуть убегаю иногда, выполнив работу. Разрешали даже. И я начал рассказать. И я говорю, не теряю ума.
Я не теряю здоровья, наоборот, приобретаю это новое вино. И Библия называет этим новым вином Дух Святой. И я начал говорить, что когда человек уверует в Господа, у него отпадает всякая необходимость повышать свой жизненный тонус. У него отпадает всякая необходимость его как-то подогревать. У него аж за много этого желания. Его можно только притормаживать. Мне нравятся слова Бонки, который сказал, когда его в мэрию города пригласили, и сказали, одна женщина уважаемая сказала, мне нравится, господин Бонки, как вы проповедуете. Такие мысли всегда просто удивительно. Ну вот, извините, пожалуйста, но я не понимаю, чего вы так кричите? В каждый раз так аж до хрипоты. А он сказал, о, если бы вы знали, как я сдерживаюсь. Вот, братья и сестры, когда приходит Дух Святой, то нас только сдерживать надо и направлять. Нам не надо другого тонуса, никогда не надо никакого алкоголя, ничего, что нас подбодряет, вообще не надо. И потому я пригласил этих моих сотрудников, чтобы они исполнялись Духом Святым. И это доставит... Не знаю, что-то... А, работает. И это доставит человеку достаточно великое удовольствие, которое... полностью освобождает человека от потребности. Если человек сдерживается, ему хочется, то он когда-то упадет. Он когда-то скажет, сколько той жизни. Но если у него потребность исчезла, это называется свободен. Это называется полностью свободен. И вот я понимаю, что Дух Святой, друзья дорогие, Он сравнивается иногда с вином. А здесь в этом значении он сравнивается с елеем, помазанием. Помазание, друзья дорогие, это пребывание Божьей силы на нас. Вы знаете, друзья, что Божью работу невозможно выполнить человеческими способностями. Человеческие таланты – это хорошо, но их недостаточно. Человеческое образование превосходно, но его все равно недостаточно, не хватает. Для того, чтобы нам быть успешными служителями Божьими, нам надо быть помазанными. И помазание – это пребывание Божьей силы на нас. Пребывание Божьей силы на нас. И потому вот этот стих – «Да не оскудевает елей на голове твоей». Это старайся так, чтобы всегда быть умощенным, как в псалмах сказано, свежим елеем. И тогда человеческая жизнь приобретает очень глубокий и притом такой завершенный какой-то смысл. У человека всегда есть источник открыт, и он имеет глубокое внутреннее такое наполнение радостью, мира, спокойствия. И если это проповедник, чем для проповеди? Этот источник полон воды. И он никогда не иссякает, этот источник. Помазание Божьего Духа. И вот, друзья дорогие, когда помазание, это пребывание силы Божьей на человеке, оно может оскудевать, да не оскудевает. И когда это помазание оскудевает, тогда проповедники плохо проповедуют, певцы плохо поют, пророки перестают пророчествовать. Тогда любое служение кажется тяжелым, когда оскудел елей. И все мы тоже это испытывали. Наши сердца не раз испытывали, когда у нас нет желания. Помните, известная такая, мои мальчики, когда ходили в воскресную школу, принесли такую шутку. Они сейчас уже взрослые, но я ее запомнил. Говорит, папа, мама говорит на сыночка, говорит, сыночек, иди в церковь, не пойду. Иди в церковь, не пойду. Я сказал, сыночек, ну давай иди в церковь, уже время идти в церковь. Назови мне хоть один аргумент, чего я туда должен идти. Ну ты же, сынок, пастор. <с- <с-
То есть, друзья дорогие, у нас есть оскудевание. И вы не верьте, что человек может быть все время на таком подъеме, прожил жизнь, да еще с разгону опять перескочил в следующую. Так не бывает. У человека есть изнеможение, есть усталость. Есть иногда, что он теряет это помазание. И Библия, здесь Соломон сказал, да не оскудевает елей на голове твоей. Когда оскудевает елей? Когда одежды запятнанные. Вы знаете, что наши одежды олицетворяют праведность. И люди, которые предстанут пред Богом, будут иногда без одежд праведности, в лохмотьях кто-то, а кто-то будет в белоснежных одеждах. И церковь, она часто в Библии изображена как невеста в белоснежных одеждах. И мы уже напоминали сегодня, без порока и пятна. Когда я согрешаю, на мою одежду пятно. Раз, как клякса. Раз, как клякса. Раз, спереди, сзади, сбоку. И я в выпачканных, запятнанных одеждах порой нахожусь. Это если человек согрешает, у него запятнанная одежда. И потому уже человек с запятнанными одеждами, он угошается Дух Святой. У него источник как бы иссякает, захламлен. Как когда-то во времена Исаака закопали эти, засыпали эти колодцы, их надо было откапывать, потому что не было чем поить эти стада. И вот так у многих людей из-за беспечной, такой греховной жизни одежды запятнаны, и елей оскудевает. И потому, братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы хранили свои одежды чистыми. Но одежды не только должны быть чистыми. В песне, то есть в Псалме 44 сказано, что «возжелал царь красоты твоей», говорится о церкви, о невесте. И вся она в испещренных одеждах подводится к царю. Я посмотрел это слово старинное «испещренных», вышитых одеждах. И при том это особый стиль вышивки. Есть, бывает, вышивается, а сзади на тыльной стороне просто в беспорядке там висят обрывки ниток. Это обычное вышивание. Но есть такой стиль вышивания, когда и снаружи, и изнутри одинаково. Вот такой стиль, это называлось старинное русское слово «испещренных». И вот когда я верю, когда мы делаем какое-то доброе дело, то в нашу одежду как-то воткать слово, ну вот как-то пронизывается золотая нить. Вплести или как-то внедрить вот это золотая нить. Помните, друзья дорогие, что ни одно доброе дело не пропадает. Если кто-то из вас там на мусорке искал людей, дал какой-то добрый, какую-то монетку дал, кусок хлеба, помог нищему, там вплетается вот такая нить золотая. И не только у нас будут белоснежные одежды, но у нас они будут шитые. Они, некоторые люди будут прославлены этими одеждами, потому что у них добрые дела. Но добрые дела делаются двумя способами. Иногда заставил, надавил, и он сделал, и хорошо сделал. А иногда из сердца, тогда на две стороны. И вот когда на две стороны доброе дело, когда какой-то подвиг или поступок из сердца, никто его не требовал, не заставлял, а его дух побуждает, он снаружи и внутри одинаковый. Это цельный человек. И Бог хочет, чтобы церковь была цельной. Чтобы она не то, что там, где сел, там и слез иногда, но чтобы она побуждаемая, движимая Духом Божьим, одежды свои, испещренные одежды, они были наполнены добрыми плодами, добрыми делами, поступками, которые, как награда в день онны, они будут показаны пред лицом всего мира. И знаете, друзья дорогие, что даже если чашей холодной воды напоил кого-то, пророка во имя, то есть во имя пророка не потеряешь награды пророка. Библия говорит так. Иногда, мы, может быть, в вечности мы будем думать, сколько воды было, не додумался напоить. Знаете,
Думаю, что Дэвид Ливингстон сказал интересную фразу: когда мы зайдем в вечность, мы всю вечность будем наслаждаться нашими победами. Но только за коротенькую жизнь мы можем их приобрести. Чтобы там побольше наслаждаться, надо сегодня приобретать. И потому церковь не только она живет верой, она по вершкам пошла, она труженица, она работающая. Солнце опалило ее. Я говорю, даже своего виноградника не стерегла, чужие стерегла. Иногда они не могут свою семью как-то позаботиться. Пошли то тут, туда, туда. И свои детки нуждаются. Я недавно был на конференции, и один из епископов, очень такой разъездной епископ, зачитал стихотворение его жены. И когда я, говорит, вернулся с командировки, очень длительной, я нашел в себя в офисе записку, или точнее стихотворение, и он зачитал, он зачитал ее, говорит, и я заплакал, я решил поменять отношение к семье. И там такой, он такой трогательный, что все братья, там мужская конференция в основном была, пастора, полезли за платками, глаза повлажнели. Я, к сожалению, не записал его, попросил, чтобы он выслал по почте, пока еще не выслал. Там приблизительно такие слова: ты нужен был всем, ты нужен был братьям на Чукотке, братьям на Камчатке, братьям в Сибири. Ты вел конференции, ты вел тому, ты вел тому, ты сделал там, ты посещал бедных, ты членов церкви, значит, заботился. И ты даже никогда не подумал, что ты нужен больше всех нам. Твоя любимая Лиля, ее зовут Лилия, и там она еще в рифму так как-то получилась. Братья и сестры, церковь в трудах. Знаете, что когда мы делаем какую-то жертву от себя, от своей семьи для ближнего, только она должна быть разумная. Библия не учит фанатизму, она должна быть разумная. Но она воскликнула: я своего виноградника не стерегла. Меня поймали и заставили стеречь других. Братья и сестры, особые вышитые одежды будут. Испещренные одежды, которые оденутся многие из вас, когда вы зайдете до конца, когда уже на финише нас всех встретит Господь. И потому идите этой дорогой, непростой дорогой служения. Она, с одной стороны, кажется другим привлекательной, но служить другим – это значит все время делать не то, что хочется, а то, что надо. И надо не себе, а надо другим. Пусть Бог поможет вам в этом. И в этот маленький стих запомните, 9:8 Екклесиаста, который очень сильно: «Да будут твои одежды светлы во всякое время». Различные времена будут. Иногда наступит такое время, что выгоднее обмануть, чем сказать правду. Но тогда да будут одежды твои светлые, незапятнанные. Наступит такое время, что выгоднее воровать, чем законно купить. Наступит такое время, вы будете испытаны. Но да будут твои одежды светлы во всякое время. И тогда не будет оскудевать елей на голове твоей. Ты будешь как напоенный водой сад. Ты будешь не испытывать, будешь каких-то неприятностей. Бог будет водить тебя. Бог будет защищать, оберегать, поить. Проснешься утром и будешь радостен. Будешь ложиться, и сон твой будет приятен для тебя. Это обетование праведных. Да благословит Господь всех вас, как церковь. И, конечно же, желаем, чтобы дни вашего служения, они были особенно-особенно результативны в это время, когда люди привыкли к эгоизму и желают жить только для себя. Живите для ближнего. Если человек живет только для себя, он очень быстро в жизни разочаруется и поймет, что в ней ничего нет. И при том же он будет ужасно одинок. Люди, живущие для себя, ужасно одиноки.
Но люди, которые живут для других, никогда не бывают одиноки. Никогда. И жизнь их обретает смысл. Даже мирские люди, которые живут для кого-то, для чего-то, для родины, для работы, для науки, для чего-то, для спорта, они не бывают одиноки. Но люди, которые живут только для себя, они не годятся для команды, они одиноки. И бессмысленна жизнь тогда. Пусть Господь поможет нам понимать эту книгу Екклезиаста как глубоко духовную книгу, в которой этот человек Божий в старости лет написал такие замечательные слова, рассуждая, как думают люди под солнцем. Ешь, пей, веселись, ничего нет под солнцем, все под солнцем. Но есть другая жизнь, иная жизнь. Не под этим солнцем, а за солнцем. И это вечная духовная жизнь, в которой мы идем. И рассуждая духовными мерками, мы совершенно по-другому видим и эту жизнь. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.

0: меня.
1: Отчет окончен. Время наступило. Ты в трепете перед Господом стоишь. И стрелки на часах бегут неумолимо. Ты должен отвечать, но ты молчишь. Такой простой вопрос, и смысл понятен. Что сделал ты, и как ты в теле жил? Как шел земным путем, другим ли был приятен? Себе ли угождал, или Господу служил? Но ты молчишь, не зная, что ответить. От страха скованы твои уста. Господь лишь смотрит с жалостью и болью, но в сердце у тебя звучат Его слова. Мой сын, где был ты, когда я в тебе нуждался, когда мысль духа в сердце посылал, а ты молчал, а где-то, может, и терзался, но продолжал в заботах ты свои дела. Болел я, ждал тебя, но ты был занят. Я жаждал, но ты в это время отдыхал. Я наг был, с дома к дому я скитался, но ты мне двери не открыл и не позвал. Любил тебя, мой сын, до боли в сердце, и так хотел общения с тобой в тиши. Но ты спешил, бежал, и ни минуты ты не заботился, что лучше для души. Для плоти много ты собрал здесь урожая, и житницам твоим уж не вместить всего. Но душа твоя без слова угасала, ты не питал ее от духа моего. Ты, пробуждаясь, 5 минут в молитве просил благословения на весь день. И дальше шел ты на сражения и битвы, и много раз урон и поражение терпел. Ты, открывая мое слово, забывал все, ведь почву сердца своего не удобрял, не поливал ее любовью и терпением. Враг приходил и это слово похищал. Бежал ты в дом молитвы на собрание, а сердце в это время было далеко. Ты ставил галочку, но не было желания во мне прибыть и слово взращивать мое. Что я тебе не дал, в чем ты нуждался? В твоих скорбях всегда я близок был, но ты меня не звал, в пустыне сам скитался. Решил, что я как ты, что я тебя забыл. Но я стучал, не умолкая. Я ждал плодов от твоего труда. Но ты себе служил, себя приподнимая в глазах других. А мне ты не принес плода. Сегодня, пока время не настало, давайте Богу принесем скорее плоды. Те самые, что Дух Святой оставил в Слове. Плод Духа и плоды святой любви. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Аминь.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

во всем Господь. И коровку, и букашку сотворил Иисус, и цветочек, и медочек сладенький на вкус. Да, во всем мы видим Бога, мудрого Христа Творца, и Его мы славить будем в жизни без конца.

Дорогие дети, наша история о Данииле окончилась, и сегодня мы будем говорить о возвращении евреев на родину после многолетнего плена. Вы можете себе представить, каким это было радостным событием для них. Началось все с того, что царь Кир созвал народ с тем, чтобы сообщить ему новость. Евреи собрались, не имея большой надежды на что-то особенное, но вот что сказал им царь. «Все царства земли дал мне Господь Бог и велел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Все, кто принадлежат к его народу, да будет ваш Бог с вами. Идите в Иерусалим, что в Иудее, чтобы строить дом Богу Израилеву, Богу Иерусалима». Евреи не верили своим ушам. Более радостной вести они не слыхали уже годами. Их было там более 40 тысяч, и все они начали собираться в дорогу. Царь Кир велел своему народу помогать евреям и дать им серебра и золото, скот и все необходимое. В назначенный день большая толпа собралась в долине реки Ефрат. Тут были дедушки и бабушки, папы и мамы, молодежь и дети всех возрастов. Все они несли узлы с вещами и провизией для долгого пути. Царь возвратил награбленные вещи, золотые чаши и другую посуду, захваченную еще при Навуходоносоре. Все вещи, взятые из храма, тогда были возвращены теперь, и все это было погружено на вазы, и молодой человек по имени Зарававль был назначен руководителем похода. Но так как он происходил из семьи царя Давида, ему было поручено быть вождем евреев и после прибытия в Иерусалим. Не все евреи хотели возвращаться домой. Некоторые так привыкли на новом месте и так разбогатели, что им не хотелось бросать все и ехать туда, где нужно будет все начинать сначала. Они рады были, что многие собрались в путь, и дом Божий в Иерусалиме будет отстроен, но сами не пошли, а только дали дорогие дары на постройку храма. Даниил был слишком старым и не мог пускаться в такой далекий и трудный путь. Да и царь Кир считал, что не сможет обойтись без Даниила. Прощание было трогательным, и много слез было пролито в тот день, но, наконец, процессия двинулась в путь. По узкой дороге потянулась вереница людей, потомков тех, которые пришли сюда той же дорогой 70 лет тому назад. На этот раз все были в радостном настроении. Они не были больше пленниками, идущими в чужую страну, но шли домой, на родину, строить храм Божий в своей столице. Многие шли пешком, другие ехали на лошадях, верблюдах и ослах. Снова зазвучали радостные песни, которые они не пели в плену. Арфы снова играли, и слова песен были хвалой Богу, освободившему их из плена. Когда народ приблизился к Иерусалиму, все увидели разрушенные стены города. Те, кто еще помнили прежнюю славу этого города, сильно опечалились, глядя на эти развалины. Но большинство никогда не видело Иерусалима. Они родились в чужой стране. Но все были рады возвращению домой и сразу же принялись за постройку домов для себя и восстановление разрушенных стен древнего города. Место храма было тоже неузнаваемым, но евреи нашли его и начали очищать от мусора. Потом они начали приготовлять камни для постройки алтаря и сразу же, не ожидая окончания постройки, начали приносить жертвы своему Богу. Утром и вечером, как говорилось в законе Моисея, приближалась зима, и постройка храма была отложена до весны. Пока что евреи строили дома для своих семей и готовились к зиме. Руководители нанимали мастеров, плотников, каменщиков, и все, кому было более 20 лет, должны были работать на строительстве. Когда весной, наконец, был заложен фундамент, и можно было начинать ставить стены, радости не было конца. Многие плакали от радости, другие кричали и пели. Во время плена евреев в Иерусалиме поселились самаряне и другие народы, и им не нравилось, что евреи возвратились и строят свой храм. Им хотелось иметь город в своем распоряжении, и чтобы обмануть евреев, они предложили свою помощь им при постройке. Они сказали, что будут поклоняться их Богу после окончания постройки храма. Зарававль отказал им в этом и напомнил о повелении царя Кира, что только евреи должны принимать участие в постройке храма. Такой ответ разозлил самарян. Они наняли людей, которые должны были мешать евреям строить храм. Когда на место Кира пришел другой царь, самаряне написали ему нехорошее письмо на евреев, нажаловались ему на них, наговорили всякой неправды.
письме говорилось: «Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят мятежный город, и уже основания отстроили, и начинают ставить стены. Да будет же известно царю, что если город будет отстроен и стены восстановлены, то они подати ни налога платить не будут, и от этого будет вред тебе». В таком духе было написано это злое письмо, и царь поверил всему, что в нем говорилось. Он приказал прекратить постройку храма, и во время его царствования постройка была временно остановлена. Она продолжалась гораздо позже, но уже в других условиях и при других царях. Об этом мы будем говорить в следующей беседе, а на сегодня наша библейская беседа окончена. Я всегда говорила вам, дети, что верующий человек должен не только делать добро, но и искать мира. А это значит, что он должен стараться не обижать людей, не быть зачинщиком споров и драк. Это бывает трудно. Когда вас обижают, вам сразу же хочется наброситься на обидчика с кулаками. Я понимаю вас. Когда-то и я вела себя так же. Но когда Господь коснулся моего сердца и дал мне свою любовь к людям и терпение, прощение и снисхождение, тогда стало все проще и легче. Кроме того, Господь обещал дать нам силу жить по Его воле. Только запомните одно – Он никого не насилует. Кто его не хочет и не ищет, тот его и не имеет, и, конечно, не имеет и силы для праведной жизни. Вы можете испытать силу Господа. Почти на каждой улице, почти в каждом классе есть задиристый мальчишка. Всех он задирает, всех он дразнит, всех вызывает на бой. Как быть? Самое лучшее – это не обращать на его обиды внимания и отвечать на них дружбой, любовью. Это ошеломит его и пристыдит. И посмотрите, как через очень короткое время

что он всех любил и всем помогал. Правда, он не гладил по головке за грех, а советовал покаяться, переменить образ поведения, обещал помогать. На самом деле он делает больше этого. Когда мы приходим к нему, он дает нам новое сердце. Конечно, не буквально, а духовно. Об этом мы будем много и подробно говорить в нашей следующей серии, приблизительно через 5-6 программ. А сегодня я только скажу вам, что данное Господом новое сердце само не любит грешить, и с таким сердцем не так уж трудно быть хорошим. Если у вас еще нет нового сердца, просите Господа, и Он непременно даст вам его. Ведь было время, когда я имела старое, злое, безбожное сердце. А вот сегодня я не только верю в Господа и люблю Его, но и другим говорю о Нем. Разве это не чудо? Но для того, чтобы устоять перед дьяволом, нужна сила Божия, нужна вера и любовь. Вспомните Даниила в яме со львами. Он поборол страх верою в помощь Бога, и Бог помог ему вовремя. Один мальчик прослыл трусом, потому что всех боялся. Он боялся темноты, боялся задиристых мальчиков, боялся собак на улице. Старший брат помогал ему, когда и как мог, но он тоже хотел, чтобы братик перестал быть трусом и давал ему разные советы. Мальчик стал газетчиком. Он развозил газеты по утрам на своем велосипеде, и иногда в зимние месяцы ему приходилось развозить газеты, когда еще было темно. Почти в каждом дворе была собака. Он отбивался как мог и почти каждый раз приходил домой с порванными штанами и сильно бьющимся сердцем. В одном дворе его встречала громадная собака в два раза больше него самого, и тут уже ничего не помогало. Ни свернутая рулоном газета, которой он отбивал других собак, которые были поменьше, ни каблуки, которыми он отбивался, сидя на велосипеде. Что было делать? Брат отказался ехать с ним на работу, чтобы не баловать его и помочь научиться самому защищать себя. Ведь нужно же когда-нибудь стать мужественным. Мама тоже не могла посоветовать что-нибудь практичное. И только учительница воскресной школы нашла правильный ответ. Она сказала мальчику: «Бог не больше ли наших страхов? Когда мы отдаем ему свои страхи, он забирает их и дает нам силу. Вспомни Даниила», — сказала она. Перед сном мальчик рассказал в молитве все, что беспокоило его, и верил, что Господь как-то ответит и поможет. Утром перед школой мальчик развозил газеты. Кто-то кричал сзади: «Мамочкин сынок, трус! Пойди за забор, пойди!» Мальчик заглянул за забор и увидел лежащего на земле человека и уже знакомую ему громадную собаку. Он сразу же подумал, что с человеком что-то неладно. Он или мертв, или болен. Нужно было действительно действовать быстро, позвать помощь, и мальчик решился подойти к лежащему на земле старику, хозяину дома и злой собаке. Он был так захвачен желанием помочь, что забыл о собаке и смело подошел к старику, а потом побежал в дом и вызвал по телефону скорую помощь. Собака подошла и полизала мальчику руку, и старик перед отъездом в больницу поручил ему смотреть за собакой. Страх совершенно покинул его, а учительница открыла для него новый стишок в Библии. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня».

Єзекія послав пророк сказати: «Ти умреш, приближається срок». Унилий Єзекія ляг на кровать і плаче, не хоче ніяк умирати. Смерть скоро погасить в глазах його світ. А прожив всього 39 лет. Молиться, душу пред Богом открыл. И чудо! Уменьшился страшный нарыв. По воле Творца отступила болезнь. Езекия в храме воспел Богу песни. За то, что сегодня мы с вами живем, прославим Иисуса в собрании святом.

0: «Ну вот, на этой поляне мы отдохнем», — сказал дедушка и поставил свою корзину на траву возле березки. Алеша, Лиза и Валера расположились рядом с ним.
1: «Показывайте ваш улов, грибники», — улыбнулся дедушка. «Поганок не насобирали?»
2: «Да нет, мы грибы знаем», — засмеялись дети.
1: «Вижу, что это так. Моя наука не прошла даром. Сейчас отдохнем немного и пойдем домой. Я думаю, бабушка обрадуется, когда увидит ваши лукошки».
0: Дедушка достал из корзинки несколько яблок. «Угощайтесь, а я вам пока историю расскажу. Эта история непростая, а с секретом. Слушайте, жил-был отец, и было у него 4 сына. Старший Тишка, средний Кешка и малыши-близнецы Мишка да Гришка. Вот подросли они, и пришла пора идти в лес, запасы делать на зиму. Дала мама каждому по лукошку, а папе большую корзину. И отправились они по грибы. Мишка с Гришкой так и бросились на перегонки, чтобы побольше грибов набрать. Но папа остановил их и говорит: «Прежде чем в лес идти, я вам кое-что покажу». И повел их папа на полянку, где на одном дубе висел огромный плакат. На нем были нарисованы разные грибы с названиями, а сверху надпись: «Съедобные грибы». На другом дубе тоже висел плакат, на котором сверху было написано: «Ядовитые грибы». «Посмотрите хорошенько на эти плакаты и запомните, какие грибы съедобные, а какие ядовитые. А потом идите, собирайте. Когда наполните свои лукошки, возвращайтесь сюда, на эту полянку», – распорядился папа и пошел со своей корзинкой вглубь леса. Гришка глянул на первый плакат, глянул на второй и фыркнул: «Съедобные, ядовитые, пойду пособираю, а там разберемся». И побежал Гришка в лес. Мишка посмотрел на первый плакат, посмотрел на второй и ахнул: «Ах, какой грибочек красивый, красненький, в горошек, мухомором называется. Вот я такие и буду собирать. Не может быть, чтобы такой красивый грибочек был ядовитым. Это, наверное, художник ошибся, когда плакат рисовал». И потопал Мишка в лес. Кешка посмотрел на первый плакат, прочитал все названия грибов. Посмотрел на второй, прочитал тоже все названия. «Разве все запомнишь?» – вздохнул он и пошел в лес. А Тишка несколько раз внимательно посмотрел на оба плаката, все прочитал, все запомнил и пошел следом за братьями. Папа вернулся со своей корзинкой на полянку и стал ждать сыновей. Первым вернулся Гришка, потом Мишка, потом Кешка и, наконец, вышел из лесу Тишка.
1: «Ну, показывайте, дети, что вы насобирали», — сказал папа.
2: Он взял Гришкино лукошко и высыпал грибы на поляну. «Ай, ай, ай, Гришка, ты принес 4 мухомора, 3 бледные поганки и 2 десятка ложных опят. Это все ядовитые грибы. Да разве ты не видел, что было нарисовано на плакатах?» Потом папа еж взял Мишкино лукошко, а там одни мухоморы. «Ай, ай, ай, Мишка, да разве ты не видел, что мухомор был нарисован на плакате под названием «Ядовитые грибы»?»
1: «Ну, Кешка, показывай, что там у тебя?»
3: «Так, всего 3 грибочка, но зато все съедобные. Подосиновик, подберезовик и масленок».
1: «Ну почему так мало?»
3: «Да я каждый раз, когда находил грибок, возвращался к плакатам и проверял, съедобный он или ядовитый», — ответил Кешка.
1: «А что в Тишкином лукошке?»
3: «Смотрите, дети, какие замечательные грибы нашел ваш брат! Белые, подосиновики, лисички, опята, сыроежки!» «Молодец, Тишка! Как это тебе удалось?» – спросил папа.
4: «Я все хорошенько прочитал на плакатах и запомнил. Я хорошо знал, какие грибы мне нужны, а какие нет. Я теперь умею различать съедобные и ядовитые грибы».
0: И папа очень похвалил Тишку. Закончил свой рассказ дедушка.
3: «А где же секрет?» – спросил Алеша.
1: «Будет тебе сейчас секрет», – улыбнулся дедушка. «Валера, видишь, там под елочкой растет мухомор. Принеси-ка мне его сюда».
0: Дедушка достал из своей корзины большой, красивый белый гриб.
1: «Смотрите, вот у меня два гриба – боровик и мухомор. Какой из них съедобный, а какой ядовитый?»
3: «Ну, это все знают, разве это секрет?» – разочарованно сказал Алеша.
1: «А откуда ты узнал, что это так?»
3: «Ты, деда, нас научил».
1: «А почему вы мне поверили?»
2: «Ты никогда не говоришь неправду», – сказала Лиза.
3: «И ты, наверное, не хотел бы, чтобы мы отравились», – сказал Алеша.
1: «Но ведь в моей истории папа тоже не обманывал своих детей. Однако только Тишка и Кешка собрали съедобные грибы. Что им помогло? Алеша, как ты думаешь?»
2: «Тишке помогло то, что он знал, как отличить хороший гриб от плохого. А Кешке помогло то, что он все время возвращался и сверял по плакатам свои грибы».
0: Дедушка одобрительно кивнул и сказал:
1: «Молодец, правильно. Ты только что сказал: хороший гриб и плохой. А как ты различаешь хорошее и плохое?»
0: Тут вмешался Валера.
3: «Хорошее – это когда хорошо».
0: Все дружно засмеялись. Дедушка вытер глаза платком и спросил еще раз:
1: «Все-таки как можно научиться различать добро и зло?»
0: Дети замолчали. Лиза вдруг взяла дедушку за руку и сказала:
2: «Я разгадала твой секрет. Ты говоришь о Библии. Мимо нее можно пробежать, как это сделал Гришка.
3: Ей можно не поверить, как не поверил Мишка. С ней можно познакомиться и все время возвращаться к ней, как возвращался Кешка. А можно прочитать ее, изучить и знать, как знал Тишка».
0: Дедушка обнял Лизу. «Молодец, внучка!»
2: «А разве в Библии написано про грибы?» – спросил Валера.
0: «Нет, малыш», – засмеялся дедушка. «Но представь себе, что мы совершаем в нашей жизни хорошие дела и поступки, и плохие. Первые приносят нам пользу, а вторые отравляют нас. Вот посмотри, белый гриб. На что он похож? Он такой чистый, крепкий, надежный».
3: «Мне кажется, это вера», – тихо сказала Лиза. «А подосиновик – это любовь».
1: «Почему?» – спросил Алеша.
0: «Он очень красивый, прямой, высокий».
1: «А подберезовик?»
0: «Это надежда», – подумав, сказала Лиза. Алеша не унимался.
1: «А шампиньон?»
3: «Это правда, истина. Он чистый, белый. Он остается чистым, пройдя через землю. Он даже может пробить асфальт. Это правда, которая побеждает».
0: Дедушка кивнул головой.
3: «Правильно, внучка. А есть еще один гриб, который очень похож на шампиньон. Только он не такой белый, а чуть зеленцой. И юбочка на нем такая красивенькая. Этот гриб очень ядовитый. Я рассказывал вам о нем».
2: «Бледная поганка», – догадался Алеша. «Она похожа на правду, но это ложь».
3: «Как интересно», – сказал Валера.
4: Я бы никогда не додумался. Давайте еще.
0: А опята? Хитро подмигнул дедушка.
2: Это дружба! Хором закричали дети.
3: А ложные опята?
4: Это компания, с которой лучше не водиться.
0: Алеша задумался.
4: А сыроежки?
0: Лиза, помолчав, сказала.
4: Я думаю, это вежливость.
3: Вежливость? Почему? Удивился Алеша.
2: Понимаешь, они все разные. Желтые, синие, фиолетовые, зеленые. Все очень красивые, простые и не прячутся. Но они очень хрупкие и не переносят грубого обращения.
3: Да, протянул Алеша. Моя вежливость от грубого обращения моментально рассыпается.
0: Дедушка успокоил Алешу. Не грусти. Вот посмотри на лисички. Что они тебе напоминают?
2: Улыбку, смех, юмор, радость.
4: Да, поддержал Алешу Валера. На них просто приятно смотреть.
0: Дедушка потрепал его по рыжим вихрам. А знаешь, что есть и ложные лисички?
3: Это, наверное, пустой смех, злой юмор, глупые шутки.
0: Лиза улыбнулась.
2: Как хорошо, что в наших корзинках только дружба, любовь, надежда и вежливость.
0: А затем дедушка скомандовал.
1: А теперь домой. Обрадуем бабушку такими находками.
0: Дети подхватили свои лукошки и направились по тропинке домой. Валера обернулся и сказал мухомору, который остался лежать на полянке.
4: Ты думаешь, что ты самый красивый, самый главный, самый важный? А на самом деле ты просто глупость, и ты нам не нужен. Прощай, мухомор.

Что такое любовь? Это чувство тепла и готовность отдать то, что дорого нам. Что такое любовь? Это просто когда ты готов для других делать много добра. Что такое любовь? Иисус показал, когда малых детей нежно на руки взял. Что такое любовь? Хочешь знать? Посмотри в Иисуса глаза. В них источник любви.

0: ветеринару в наше село пришел с Суржинского озера Ваня Малявин, завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами. «Ты что, одурел?» — крикнул ветеринар. «Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!» «А вы не лайтесь, это заяц особенный», — хриплым шепотом сказал Ваня. «Его дед прислал, велел лечить».
1: «От чего лечить-то?»
0: «Лапы у него пожженные». Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед.
1: «Валяй, валяй! Не умею я их лечить! Зажарь его с луком, деду будет закуска!»
0: Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.
2: «Ты чего, малый?» — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья. Она привела к ветеринару свою единственную козу. «Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай, случилось что?»
3: «Пожженный он, дедушкин заяц», — сказал тихо Ваня. «На лесном пожаре лапы себе пожег. Бегать не может. Вот-вот, гляди, умрет».
1: «Не умрет, малый», — сказала Анисья. «Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город Карлу Петровичу».
0: Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Уржинское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной на север, около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах. Заяц стонал. Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосками, листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.
2: «Ты чего, серый?» — тихо спросил Ваня. «Ты бы поел!»
0: Заяц молчал.
2: «Ты бы поел!» — повторил Ваня, и голос его задрожал. «Может, пить хочешь?»
0: Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза. Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес. Надо было поскорее дать зайцу напиться из озера. Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх к зениту и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже 2 недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень. Наутро дед надел чистые анучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал. Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар. На базарной площади было очень пусто, знойно. Запряженные лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился. «Не то лошадь, не то невеста, шут их разберет», — сказал он и сплюнул. Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:
1: «Это мне нравится. Довольно странный вопрос. Карл Петрович Корж – специалист по детским болезням. Уже 3 года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?»
0: Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.
1: «Это мне нравится», – сказал аптекарь. «Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится».
0: Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.
1: «Почтовая улица 3!» Вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. «3!»
0: Дед с Ваней добрели до почтовой улицы как раз вовремя. Из-за оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач расправляет плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке.
2: Бесшумные молнии из-под тишка, но стремительно и сильно били в луга. Далеко за полянами уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность. Каждая капля оставляла в пыли маленький кратер. Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда. Через минуту Карл Петрович уже сердился. «Я не ветеринар», — сказал он, и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. «Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев».
3: «Что ребенок, что заяц, все одно», — упрямо пробормотал дед, — «все одно. Полечи, яви милость. Ветеринару нашему такие дела не подсудны, он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой. Я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь бросить».
2: Еще через минуту Карл Петрович, старик с седыми взъерошенными бровями, волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда. Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем. Через день вся почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький городок. А на третий день Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце. Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо. «Заяц непродажный, живая душа. Пусть живет на воле. При всем остаюсь. Ларион Малявин». Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как льдинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь. Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар. От него окна в избе сразу запотели, и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал. Воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице. Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета. И за чаем дед рассказал мне, наконец, историю о зайце. В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал. Дед пошел дальше, но вдруг затревожился. С юга, со стороны лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер, дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты, стало трудно дышать. Дед понял, что начался лесной пожар, и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав. Во время урагана огонь шел со скоростью 30 км в час. Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени. Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у него выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели. Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает. Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!» Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.
3: «Да», — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной. «Да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек». «Чем же ты провинился?» «А ты выйдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь». Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание к евреям. Так, с 1 стиха, 6 глава. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Я хочу напомнить вам, вопреки распространенному мнению и как бы известной такой теологической практике, нет такого учения обращению от мертвых дел и вере в Бога. Обращение от мертвых дел и вера в Бога – это то, что предшествует моменту, когда мы становимся учениками. А учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, как мы знаем, четыре. Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. То есть это четыре учения, которые по своей природе тройственны. То есть каждая из них имеет три стадии, три ступени. И мы начали с вами с учения о крещениях. Мы говорили о крещении водой, о крещении Духом Святым и о крещении огнем. И несмотря на то, что в послании к Ефесянам написано, что одно крещение, мы установили точно из Писания, что это единое крещение имеет три ступени или три стадии возрастания, или, можно сказать, углубления, нашего углубления в смерть Господа Иисуса Христа, то есть нашего погружения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы поняли, что крещение водою отделяет нас от мира, поскольку всякое крещение несет в себе функцию разделения. И оно разделяет нас от мира. Крещение Духом Святым разделяет душевное и духовное в нас. То есть мы становимся способными различать, что исходит от плотского человека, а что исходит из Духа, в котором обитает Дух Божий. Крещение огнем – мы поняли, что основание для крещения огнем – это Божий ответ на наше послушание. Тогда, как помните, мы говорили, что крещение Духом Святым – это Божий ответ на нашу веру. Но вера должна возрастать, и как возрастание веры и послушания, оно является причиной действия Божьего, которое названо крещение огнем. И крещение огнем также отделяет нас, отделяет, сокрушая нас внутри нашего духа, отделяя тех, кто вошли в победительство или в победу, в духовную жизнь, в жизнь духовного достижения от плотских христиан. И мы установили это из Слова Божьего, что есть такое понятие, как разделение, и оно не плохое, а благое, и дает нам возможность к стремлению. Но сегодня мы переходим к иному, или, скажем, к следующему понятию, учению о возложении рук. И как я говорил в предыдущий раз, каждое из этих учений будет вытекать одно из другого. Помните, мы символами взяли четыре армии, стоящие по сторонам скинии: северная, южная, западная и восточная. И если учение о крещениях – это была символически северная армия со знаком тельца, то есть жертвенного животного, то учение о возложении рук – это южная армия, которая находится прямо в противоположной стороне. И она носит другой знак – на знамени этой армии был изображен лик человеческий. И давайте мы сегодня займемся тем, что будем рассматривать это основание, которое стоит вот под этим знаком лика человеческого. Это армия, которая стоит на южной стороне. И лик человеческий является символом божественной мудрости. Мы посмотрим несколько мест из Писания, притчи 3 глава, 19 стих. «Господь премудростью основал землю, небеса устроил разумом». 4 глава, 7 стих. Притчи, мы все считаем из притчи. «Главная мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. То есть здесь автор притчи говорит, что главное познать божественную мудрость и приобрести ее. И всем имением развить свою способность мышления, здравомыслия, которая здесь в этих стихах названа разумом. 8 глава, 12 стих. «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». Вы знаете, один из благословенных братьев на вопрос, как он получает откровение от Бога, я присоединяюсь к нему в его ответе, который вы сейчас услышите, потому что Бог таким же образом дает и мне откровение. То есть основное, скажем, положение, в котором мы приобретаем откровение, оно базируется на этом стихе. Откровение – это премудрость Божия, а она, написано, обитает с чем? С разумом. И ищет чего? Рассудительного знания. Так вот, мы откровение будем получать, когда мы будем думать. Вы понимаете, это противоречит многим аспектам так называемого христианства, когда говорится, что для того, чтобы слышать от Бога, надо перестать думать и опустошить свой разум. Этому учит дьявол. Мы не должны опустошать свой разум. Мы должны мыслить и думать по Слову Божьему. Потому что согласно учению о возложении рук, согласно вот этому знаку премудрости и вот этим стихам из Писания, премудрость, она обитает именно с разумом, просвещенным, очищенным, вдохновленным и, скажем, подчиненным Святому Духу разумом и ищет просветленного, или, как здесь сказано, ищет рассудительного знания. 14 стих. «У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют и повелители узаканивают правду. А мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли». И 36 стих. «Потому что кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа». Я хочу сказать вот в этом небольшом предисловии, я сейчас говорю о том знаке или том символе, который был у израильской армии, стоявшей на южной стороне скинии. Именно она олицетворяет для нас учение о возложении рук. Премудрость Божия, она готова сотрудничать с разумом человека. Для какой цели? Разум при освящении от Духа, именно разум, наш разум, призван контролировать и направлять деятельность воли и эмоций. Подчинение Господу, понимаете? И вот эта кооперация между премудростью Божией и разумом человека и есть своеобразный договор между Богом и человеком, или своеобразный завет. Мы говорили о камнях, вы помните, которые положены в основание небесного Иерусалима. И мы знаем, что это 12 камней, и каждый камень соответствует одному из пунктов вот этих учений, о которых мы сейчас так много говорим. Помните, мы говорили о ясписе, яспис – кристалловидный символ очищения, чистоты, который соответствовал учению о крещениях. И мы будем говорить о многих, еще и многих камнях, потому что в этом сокрыты удивительные прообразы Божьего, Божьим Слова, прообразы, тени, которые открываются в Новом Завете, и уставы Божьи. И мы, понимая вот эти символы в Писании, мы начинаем понимать вообще Слово Божье на другом уровне. Вы знаете, когда я начал понимать Слово Божье таким образом, я получил ключ. То есть буквально я имел такое видение. Это не было видением, я не видел никаких картин, но это было духовное утверждение, что мне в руки дан ключ от определенного этажа. Вы знаете, что в ковчеге были этажи. Я не хочу сейчас сравнивать символически вот с ковчегом, но я вам скажу, что порой мы ходим только по крыше. То есть мы даже не заглядываем внутрь. А сказано, тот, кто строит дом на скале, что он делал? Он копал. Вы помните этот образ из Писания? Тот и другой строит дом на скале. И часто мы видим это немножко не так, как имел в виду Иисус. Мы видим одного человека, который выбрал голую скалу и строит на ней. А другой выбрал песчаную, так скажем, почву и не посмотрел, что это не скала, а песок, и строит на нем. Но нет, на самом деле оба, и тот, и другой строили на скале. И у того, у другого был песок на этой скале. Но отличие, кто первый этот песок не тронул. Он так и построил свой дом на нем. Под песком, может, метр-два была скала. Но когда пришли ветры, пришел разлив вод, все это смыто было, и дом рухнул. Но второй он начал копать и расчищать место для постройки и докопался до скалы. И тогда он установил свой дом на ней. И подули ветры, и ничего не произошло к осуждению. Слава Богу! Вы понимаете этот прообраз, этот смысл? И мы все строим на Иисусе Христе, мы все в одной церкви. Обратите внимание, все слушают одну и ту же проповедь. Все читают одну и ту же Библию. Все как бы молятся вместе одной и той же молитвой, но все растут по-разному. Потому что есть нечто, что делает наш рост успешным, наше личное копание, понимаете? Мы будем сейчас говорить о учении о возложении рук и говорить о завете. Давайте откроем Левит и прочитаем несколько мест из Писания. Я начну буквально с первой главы Левита. Пожалуйста, открывайте. И вот там мы встречаемся, может быть, впервые с понятием возложения рук. Первая глава, 4 стих, книга Левит. «И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение в очищение грехов его». 4 глава, 4 стих. «И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца перед Господом». 15 стих этой же главы. «И возложит старейшины общества руки свои на голову тельца перед Господом, и заколет тельца перед Господом». 24 стих. «И возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения перед Господом. Это жертва за грех». 29 стих. «И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения». И 33. «И возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех на том месте, где заколают жертву всесожжения». Я специально прочитал вот эти несколько стихов практически из одной главы, где говорится о том, что любой еврей знал с детства. Он знал, что всякая жертва, которая приносится Богу, несет на себе возложение рук. Я хочу акцентировать ваше внимание на любое жертвоприношение, какого рода бы оно ни было. Была ли это жертва за грех? Было ли это всесожжение? На всякий вид? Была ли это десятина? Все, что приносилось Господу, на все возлагались руки приносившего. Только после этого жертва заколалась. Что же происходило? Когда вот мы читали сейчас о жертве всесожжения, я приведу просто два примера, и жертва за грех. И это разный тип жертвы. Жертва за грех – это жертва за грехи человека, и она покрывает грех. Жертва всесожжения символизирует сгорание или полную отдачу, вверение себя Богу. Жертва за грех – это действие обозначало, что грех человека перемещается с человека на жертву, а непорочность жертвы вменялась человеку. Я назову вот этот обмен, в дальнейшем мы будем называть его словом «отождествление». То есть происходило отождествление. Грех человека возлагался на голову жертвы, а чистота и непорочность жертвы вменялась человеку. Когда же на жертву всесожжения возлагались руки, то происходило отождествление человека с приносимой жертвы. Эта жертва сжигалась в благоухание, приятное Господу. То есть тем самым символизировала, что в лице этой жертвы человек без остатка отдает свою жизнь Богу. И вот вопрос. А как, я уже сказал, что мы будем говорить о завете, но как именно возложение рук может относиться к завету? Я хочу, чтобы вы поняли, что возложение рук – это действие человека, который приносит жертву. Это добровольное действие самого приносившего. Человек касается этой жертвы, тем самым олицетворяя эту жертву или отождествляя.

святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». Смотрите, дело в том, что всякий завет в древнем мире, он всегда был ознаменован кровью. И вообще древний мир очень много и ясно представлял себе, что такое завет. Он хорошо понимал и о завете, и о жертвоприношении. Когда люди заключали завет, они растекали жертву пополам. То есть жертва эта растекалась и на две части, и люди проходили между этими растеченными, те, кто вступали в завет. Вы в будущем увидите, я покажу вам в удивительных местах Писания, где именно так и заключается завет между Богом и человеком древности. Но когда люди заключали завет между собой, то есть они заключали дружеский договор, соглашение, они тоже рассекали жертву и проходили между этими сторонами жертвы. Ну вот можно было бы представить так. Вот представьте себе, что есть две части рассеченной жертвы, и люди стоят между этими частями друг к другу спиной. И как символ по восьмерке они обходили эту жертву вокруг и соединялись, уже обратившись друг к другу лицом. То есть они исполняли вот такой символический знак, проходя между рассеченными половинами жертвы. Конечно, жертва была большая, расстояние было не такое маленькое, как здесь. То есть это был действительно символический такой проход, и это был символ заключения завета при жертве. Давайте посмотрим, где впервые в Бытие Бог заговорит о завете. 6 глава, 8-9 стих. Мы будем читать про Ноя. «Ной же обрел благодать перед очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». 17-18 стих. Здесь уже слова Божие. «И вот, — говорит Господь, — я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою, — Бог говорит Ною, — я поставлю завет мой, то есть будет завет с тобою, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Вот здесь Бог заговаривает впервые, можно сказать, с Ноем о завете. И завет этот говорил о том, что ты войдешь в ковчег. Со стороны Бога Бог предлагал вот именно такую форму защиты, спасения. Иными словами, Он обещал избавить Ноя от годины искушения. Бог обещал спасти. И Бог сказал, что я спасу. Но кого? Всех ли спасу? Мы читаем, Ной обрел благодать у Бога, так? То есть спасен был только тот, кто обрел благодать. Кстати, вот я хочу вам сказать очень важную мысль сейчас. Учение о возложении рук, оно легко опровергает всякое учение о всеобщем спасении. Легко. Потому что учение о возложении рук на прообразом легко доказать, что спасение действует только лишь при добровольном ответе приносящего жертву. То есть, понимаете, на жертву нужно было возложить руки самому. Иисуса Христа нужно принять самому. В ковчег нужно было войти самому. Бог дал вот этот завет. И кого Он спасает? Всех ли? Нет. Того, кто обрел благодать. Здесь сказано, что Ной обрел благодать у Бога. Обратите внимание, иногда мы читаем не совсем правильно. Мы читаем, что Ной был праведным и непорочным человеком, да, и обрел благодать у Бога. Но согласно Писанию, сначала написано, Ной обрел благодать у Бога, и потом сказано, он был праведным и непорочным и ходил перед Богом. Здесь большая разница. Первый мир знал о благодати. Он знал, что благодать невозможно заслужить. Сначала благодать, потом возможность ходить праведно и непорочно. Понимаете? И я хочу вам сказать очень важную мысль сейчас. Это только лишь вступление. Но я верю, что мы в ковчеге. Я верю, что те, кто в Иисусе Христе, введены в ковчег. Это значит, что туда не может проникнуть тление. Это значит, что наше тело может быть

разрушено, но в глубине нашего естества, в духе, мы всегда хранимы в неприступном месте, потому что Бог Завета на нашей стороне. Далее мы читаем 8 главу, 20 стих, продолжение этой идеи о Завете. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике». Вы видите, здесь развивается завет с Богом, и мы видим, что завет совершается при жертве. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». 9 глава, 12 стих и 13 стих. «И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею». И вот я хочу, чтобы вы видели вот здесь определенные вещи, с которыми мы будем встречаться постоянно. Здесь есть условия завета, правда? Здесь есть жертва, совершенная при завете. И что еще есть третье, кто заметил? Знамение завета. То есть всякий завет, о котором мы будем говорить, он будет иметь и жертву, и определенные условия, и обязательно будет знак, знамение. То есть человек, имеющий завет с Богом, всегда будет иметь знак, по которому он сможет служить, есть ли этот завет или нет. И вот здесь, как мы слышали уже сегодня о радуге, здесь действительно сказано, радуга — это знамение завета. Знамение завета между Богом и человечеством, понимаете? И что такое радуга? Радуга — это символ благодати. Вот именно 7 цветов, которые видимы глазом, а согласитесь, что их гораздо более, потому что не все цвета воспринимают наш глаз, это символ многоразличной благодати Божией. То есть это символ милости Божией, это символ того, что Бог имеет различные пути, чтобы достучаться до любого сердца на этой земле. Вот эта радуга — это символ благодати Бога для человеков, живущих на земле. Это со времен Ноя мы видим, что эта благодать присутствует на земле. Это завет вечный. И вот сейчас послушайте эту фразу внимательно. С кем этот завет? Ради жертвы Ноя. То есть, опять же, я повторю, человек, который приносил жертву, что он делал? Он отождествлялся с этой жертвой, правда? То есть эта жертва олицетворяла самого человека, который оставался в живых, но как бы жертва замещала его, понимаете? Так вот, ради жертвы Ноя этот завет распространялся на все живущее на земле. Ради жертвы Иисуса Христа, обратите внимание, то же самое. Он жертва, а мы как бы возлагаем руки верой на эту жертву. Ради жертвы Иисуса Христа написано, ибо так возлюбил мир, что Бог отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Обратите внимание, опять сказано, всякий верующий, то есть кто? Опять же, действие человека здесь указано. Не просто всякий, живущий на земле, но всякий, кто обретет благодать, кто найдет, иными словами, кто поверит в эту благодать. Понимаете смысл? Вот это те стихи, которые мы читали, «и возложит руку на голову этой жертвы». В лице Ноя, то есть в лице жертвы Ноя, эта жертва олицетворяла Ноя, завет распространился на всех живущих, то есть благодать открыта для всех. В лице жертвы Иисуса Христа всякий, кто поверит, кто возложит руки на эту жертву, кто посчитает себя в этой жертве, кто олицетворит себя с этой жертвой, умерев для греха, написано, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Итак, я повторю еще раз.
Действие человека имеет огромное значение в Завете, о чем мы мало знаем и мало проповедуем. Поэтому и есть такое учение о возложении рук, о котором знал каждый еврей, о процессе этого возложения. И впоследствии у нас будет еще 3 урока по заветам, по учению о возложении рук, сегодня только вступление. Мы рассмотрим 3 завета, которые в Библии названы вечными. Это завет крови, он назван вечным, мы в дальнейшем будем изучать его. Завет соли, так называемый, назван вечным заветом. Написано, что он сохранится во все века и никогда не будет исторгнут. Конечно, он имеет определенные прообразы, но в Ветхом Завете он назван именно так. И завет покоя, который также назван заветом вечным. Но вот сейчас я хочу вам показать еще один пример. Это пример Авраама, и на его примере мы посмотрим, было ли в его жизни действие завета тройственным. То есть двигался ли Бог в жизни Авраама, углубляясь в завете. Итак, мы откроем, сначала мы откроем Бытие 22 главу. 22 глава Бытие, 16 стих и далее. «И сказал, Бог имеется в виду, мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих. И благословляться в семени твоем все народы земли». Смотрите. «За то, что ты послушался гласа моего». Я хочу, чтобы вот эти слова были вот на эти следующие 15 минут для нас таким вот важным девизом. Это условие благословения, клятвенное условие. То есть Бог поклялся самим собой. Бог никому не отчитывается, но берет отчет с каждого, с кого пожелает. Но здесь Бог клянется самим собой. Он говорит, что все вот эти великие благословения придут при одном условии – за то, что ты послушался гласа моего. И вот давайте мы посмотрим сейчас на жизнь Авраама и как его жизнь пришла вот именно к исполнению вот этого клятвенного обещания, которое дал ему Бог. Вообще, прежде чем Бог начал говорить с Авраамом, вы помните, что произошло? Прежде чем Бог начал говорить с Авраамом о завете, сначала он вывел Авраама из дома отца его. Вы помните об этом? Вы знаете, дом отца Авраама — это был языческий дом. И язычников было очень своеобразное мышление. Они все были наполнены вот этим особенным методом мышления, которое, в общем-то, в принципе, и сегодня присутствует. Оно звучит, во-первых, так: «На Бога надейся, а сам не плашай». И в течение всей жизни Авраама вот этот Бог все время искоренял. Помните, он родил Измаила, когда ему Бог обещал Исаака. Но Авраам посмотрел на себя, посмотрел на старую жену и вспомнил языческие обычаи: «На Бога надейся, но сам не плашай». И сделал то, что сделал. Язычество было особенное мышление, скажем, извращенное. Язычники смотрели на небо и говорили, что луна умная, а солнце глупое. Если их спросить, почему ты так думаешь, они говорили: ну как почему? Луна умная, потому что светит ночью, когда темно, а солнце светит днем, когда и так светло. Это было языческое мышление, которое сохранялось в течение многих лет жизни. Есть такая история про Авраама, что когда он уже был, ну это, конечно же, история, что когда он уже был много лет с Господом, однажды на пути его встретился языческий жрец. И Авраам, следуя заповедям гостеприимства, принял его в своем доме. Авраам, служащий единому Богу, вдруг увидел, как этот жрец достает из сумки идолов тех, которые были еще в Уре Халдейском, когда он жил в доме отца, он помнил о них, и выставляет одного за другим этих идолов. И когда он подоставил их и начал молиться в доме Авраама, Авраам взял палку и выгнал его вместе с его идолами.
И Бог сказал ему: слушай, я 20 лет в тебе вел этого человека, что ты ему о едином Боге рассказал. Все равно корни языческого мышления сохранялись, такая резкость и особенная ревность. Но вы знаете, я хочу вам сказать другую мысль сейчас. Самое интересное, что Бог сказал Аврааму: выйти из Ура Халдейского. И вы помните, что он не сделал это сразу. Он застрял на границе с Месопотамией и долгое время проводил там, пока его отец не умер. И до тех пор, пока Авраам все-таки не вошел в то место, куда Бог повелел ему войти, Бог даже не заикнулся говорить с ним о завете. Вы понимаете, это очень важно. Многие люди совершенно ничего не знают о завете с Богом только лишь по одной причине. Христиане, они не знают, потому что они не готовы пойти в неизведанное. Они не готовы сегодня отвергнуть установившиеся традиции. Может быть, дорогие их сердцу доктрины, предания. И из-за этого они не готовы вступить в истинный завет с Богом. Вы помните, я уже приводил вам пример, что значит истинный завет. Вы помните, Измаил и Исаак, они были оба сыны Авраама. И оба были обрезаны, то есть оба совершили крещение, можно сказать, сегодня. Но Бог сказал тогда: Измаила благословлю, помните, а с Исааком заключу завет мой. Удивительно. То есть мы можем совершить какие-то действия, но Бог на них смотрит совсем не так, если мы не готовы последовать за Агнцем туда, куда он нас готов, хочет нести. Понимаете? Я вам скажу, что многие учения, которые приняты церковью, они напоминают старый шкаф, стоящий в доме. Я помню хорошо эту историю. Бог дает мне наглядные примеры. Мы снимали квартиру несколько лет назад. И одно из условий нашего проживания был шкаф, который нельзя было открывать. Это был хозяйский шкаф. Нам сказали, что ну а что вам там интересного? Оставьте этот шкаф, пусть стоит. У вас достаточно места для того, чтобы разместить ваши вещи. И это напомнило мне некоторые доктрины, некоторые учения, некоторые понятия, которые мы приняли в своей жизни, как старый шкаф от предыдущего хозяина. Но мы верим во многие вещи не потому, что мы их познали, а потому, что нам сказали, что так должно быть. Согласитесь. Или потому, что все считают, так должно быть. Это было до определенного времени. Этот шкаф совершенно не беспокоил меня. Даже я в него не забивал. Привык обходить этот острый угол легко. И не пытался его вскрывать, потому что неинтересно было. Но вот однажды из него полетела моль. И так сильно полетела моль из этого шкафа, что пришлось его вскрыть, и было видно, что кроме тухлых грязных тряпок там уже давно ничего нет. Я призываю сегодня вас выйти из Ура Халдейского, чтобы заключить истинный завет с Богом, оставить предубеждения, традиции, предания и двигаться вперед. Что же означает завет? Завет означает, что Бог будет стоять за человека. Это значит, что кто-то будет нападать на этого человека, и Бог будет защищать его. 13 глава Бытие мы откроем сейчас и будем следить, как это происходило с праотцом веры Авраама. 13 глава, 15 стих. «Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может посчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей, в долготу и широту ее, ибо я тебе дам ее». 15 глава, 1 стих. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму». А в 14 стихе говорится о той местной войне, которая была у Авраама на этой земле. И после этих происшествий Бог говорит ему в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Итак, я уже сказал, что завет означает, что Бог будет стоять за человека. И Бог говорит, что «я твой щит». Я хочу, чтобы мы поняли, что все человечество, и мы в том числе, вовлечены в особый военный конфликт. Из сотворения земли первый человек, Адам, его задача была возделывать и хранить землю. Вы помните, были такие слова? Возделывать и хранить.
Эдем, от кого хранить? От врагов ли извне нужно было хранить Эдем? Нет, враг был внутри. Если вы помните, змей имел доступ в Эдем. То есть змей — это сатана, который имел доступ прямо в место общения человека с Богом. Заметьте, Эдем — это символ общения человека с Богом. И там, прямо посреди Эдема, стояло древо познания добра и зла, где и обитал дьявол. Сатана мог приходить туда и мог клеветать прямо там. Он мог говорить, что Бог не прав, Бог обманывает, Бог скрывает. Сегодня Эдем — это не что иное, как церковь. И поверьте, что и в сегодняшний день древо познания добра и зла, то есть человеческий интеллект, он пытается взять верх здесь. И поэтому создается много разных философских идей в церкви, которые дискредитируют и идею спасения, и непорочное зачатие, и божественное провидение, и чудотворение, и силу Божью в действии, все это пытаясь объяснить явлениями природы и философским путем. Но это ложное знание, потому что истина — это древо жизни. Но мы не об этом сегодня говорим, я просто хочу вам пояснить, что смысл завета, чтобы помочь нам в борьбе с врагом. Иными словами, Бог хочет вовлечь нас в конфликт и победить через нас дьявола. Итак, Бытие, 15 глава, 8 стих. Я точнее даже прочитаю со 2 стиха. Авраам сказал: «Владыка Господь, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска». 8 стих. Он сказал: «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею», то есть этой землей, которую ты обещал? Вы знаете, это очень, очень такой похожий вопрос, который порой задаем мы. Боже, как мне знать, что ты расположен ко мне? Боже, как мне знать, что ты дашь мне то, что ты обещал мне дать? Боже, как мне иметь уверенность в сохранности? Как мне иметь уверенность в спасении? И вот Бог отвечает ему на это, он ему дает видимые вещи, язык завета. Я уже говорил, что древний мир понимал язык завета, который Авраам очень ясно понимал также, потому что завет заключался не только среди евреев, но и все языческие народы, арабы, заключали завет между собой. Точно этим же способом действует Бог. Смотрите, что он говорит. Господь сказал ему: «Возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, орлицу и молодого голубя». Когда только он сказал ему эти слова, Авраам сразу уяснил, о чем пойдет речь. Смотрите, что он делает. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек. Помните, мы говорили, что завет в древнем мире совершался, во-первых, рассечением животных. То есть их рассекали на две половины и клали на разные стороны. И что происходит дальше? Теперь Авраам начинает ждать, когда же придет вот этот невидимый партнер, который невидимый царь, господин, который предлагал ему условия завета. То есть он знал, о чем идет речь. И здесь сказано, 11 стих: «И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их». Вы знаете, здесь я не хочу останавливаться на этом стихе, но здесь очень большой образ. Жертва рассеченная — это всегда символ учения о крещении в воде, знаете. Вот мы много говорили о крещении в воде. И я верю, что крещение в воде, правильно совершенное через веру человека, имеет чрезвычайное значение для заключения завета, потому что всякий завет заключается при жертве. То есть именно когда мы крестимся в воде, мы входим вот в эту первую стадию, ступень завета. И вот Авраам отгонял этих хищных птиц. Сегодня так их много. Эти хищные птицы будут говорить: неважно крещение. Вам будут уверять: ты все уже имеешь, ты полностью спасен, и просто ты берешь и крестишься, но непонятно зачем, ну потому что Бог так сказал, но ты крестись, а потом уразумеешь. Помните, как было сказано Иисусом:
мытье ног, после уразумеешь. И всякий раз, когда мы интересовались у омывающих ноги, а что же это значит? Он говорит, потом уразумеешь. Но Иисус имел в виду потом, когда придет Дух Святой, а не потом, когда ты уйдешь вместе с Духом Святым. Помните, мы читали о явлении славы Божией? Вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. То есть пришел партнер завета. И 18 стих говорит, в тот день заключил Господь завет с Авраамом. Это удивительно. Здесь Авраам уже знал, что это означает. Когда он увидел этот огонь, когда он увидел этот дым, он понял, что пришел тот невидимый владыка, некто, кто говорил с ним, кто обещал ему быть щитом, кто обещал ему награду. Это означало одно для Авраама — полная уверенность, что тот, кто это обещал, исполнит.

0: Пой, душа, о великом Боге. Пусть слагается эта песнь каждым шагом твоей дороги, тем, что было и тем, что есть. Пой, душа, о всесильном Боге, не смолкая и в трудный час, когда камни летят под ноги, когда слезы струятся из глаз, когда ад поведет атаку, чтоб с дороги тебя столкнуть, когда сердце устанет плакать, пой, душа, совершая путь. В светлой вечности всех спасенных ждет награда за их дела. Там навеки умолкнут стоны, там не будет борьбы и зла. Прекратится земная битва, смолкнут звуки житейских грез. Там не будет звучать молитва, все заполнит собой Христос. Будем с Ним мы навеки вместе. Все земное пройдет, как пар, и останется только песня, удивительный небодар. Пой же, друг мой, в земных скитаниях, и в суровый, и в трудный час пой и помни, что это пение с небесами прямая связь.
1: Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11.30.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

В эфире передача «Это интересно». Ведь ничего случайно и просто так не происходит, не делается и не творится. Срез моркови похож на человеческий глаз. Зрачок, радужная оболочка и расходящиеся радиальные линии. Да, наука подтверждает, что морковь улучшает кровоснабжение и функцию глаз. Помидор имеет 4 камеры, и он красный. Наше сердце тоже красное и имеет 4 камеры. Все исследования показывают, что помидоры просто заполнены ликопином и на самом деле питают сердце и кровь. Виноградная гроздь имеет форму сердца. Каждая виноградинка выглядит как кровяная клетка, и все современные исследования показывают, что виноград питает сердце и улучшает качество крови. Грецкий орех выглядит как маленький мозг, левое и правое полушарие, верхний и нижний мозжечок. Складки на орехе похожи на кору головного мозга. Сейчас мы знаем, что грецкий орех способствует выработке около 40 биологически активных химических веществ, которые необходимы для функционирования мозга. Бобы похожи на почку и действительно помогают поддерживать почечную функцию. Сельдерей, ревень, китайская капуста и многие другие стебли похожи на кости. Эти продукты укрепляют костную структуру. Кости на 23% состоят из натрия, и эти продукты тоже содержат 23% натрия. Если в вашей диете не хватает натрия, организм начинает брать его из костей, ослабляя их. Эти продукты восполняют потребности костей в нашем теле. Авокадо, баклажаны, груши очень полезны для женского здоровья. Современные исследования показывают, что если женщина ест одно авокадо в неделю, это балансирует гормональный фон, уменьшает нежелательный послеродовой вес и предотвращает рак шейки матки. В каждом из этих фруктов находится более 14 тысяч фотолитических химических составляющих. Современная наука изучила и описала только 141 из них. Фиги, инжир, полны семян и растут парами. Фиги полезны в борьбе с мужским бесплодием. Сладкий картофель, батат, выглядит как поджелудочная железа и действительно балансирует гликемический индекс у диабетиков. Оливки, маслины, улучшают здоровье и функции яичников.

Путь Майкла Фарадея, ставшего впоследствии гениальным ученым, начинался весьма скромно. Его отец был деревенским кузнецом. Сначала он жил на севере Англии, а затем переехал в Лондон в поисках заработка. Майкл был третьим ребенком в семье. Он получил самое скудное образование и большую часть своего детства провел в уличных играх. В период глубокого экономического упадка семья жила на пособие для бедных. Им в это время доставалось по одной маленькой буханке хлеба в неделю на человека. Несмотря на это, семья Фарадеев была счастливой семьей, поскольку у них была общая вера, игравшая в семье очень важную роль. В юности Майкл ни разу не пропустил богослужение в церкви на аллее Святого Павла в лондонском Сити, где маленькая община верующих твердо верила в Библию как в непогрешимое Слово Божье. Здесь, через простые проповеди, Фарадей приобрел ту веру, которая оказала влияние на его жизнь и стала для него самым драгоценным сокровищем в мире. Когда Майклу исполнилось 13 лет, он начал зарабатывать разноской газет и книг. Впоследствии решил стать книготорговцем и переплетчиком. Но когда он стал подмастерьем, в его жизнь пришло совершенно другое увлечение. Его пытливый ум исследовал десятки книг, проходившие через стол переплетчика, и ему захотелось получить хорошее образование. Переплетая изношенный том британской энциклопедии, он буквально впитал его содержание, неоднократно перечитывая при этом статью об электричестве. В свободное время он пробовал проводить опыты, описанные в статье, и стал внимательно следить за всеми популярными книгами и журналами, где публиковались статьи об этой захватывающей новой науке. Однажды Майклу представилась возможность посетить лекции сэра Гемфри Дэви, после чего он написал ученому письмо. Через короткое время Фарадей был зачислен штатным лаборантом в Королевский институт, и ему было выделено скромное жалование, а также две комнаты на чердаке. Благодаря своему воспитанию Фарадей верил, что люди по своей сути порочны и грешны. Он верил в то объяснение, которое давала Библия, что род человеческий возмутился против своего Создателя и находится в разобщении с Ним. Фарадей верил в то, что люди могут примириться с Богом только тогда, когда просят у Него прощения и веруют в Спасителя, который заплатил за их грехи собственной кровью. Фарадей также знал о необходимости личного общения, которое изменяет жизнь человека. Эти убеждения составляли основу его веры с самых юных лет. Но к тому времени, когда ему исполнилось 22 года, Фарадей мучился многими сомнениями. Находясь под обаянием сэра Гемфри Дэви, его сомнения переросли в открытое неверие. Он стал считать, что сэр Гемфри является живым доказательством того, что человек может быть добрым и великим без веры в Христа. Сэр Гемфри был кумиром нации. Он был блестящим ученым, превосходным лектором и в то же время казался образцом учтивости, благородства и доброты. Но он не был христианином. Создавалось впечатление, что наука и христианство могут дать своим последователям одинаково высокие качества разума и характера. Но Фарадею не пришлось слишком долго сомневаться в библейском учении об испорченности человеческой природы, так как чем ближе он знакомился с этим идеальным человеком, тем меньше ему хотелось быть на него похожим. В течение 18 месяцев Фарадею пришлось сопровождать сэра Гемфри в турне по Европе, поскольку он был его ассистентом. Вернувшись домой, он все еще питал чувство уважения к сэру Гемфри, как к человеку науки. Но теперь личные качества его характера не вызывали у него восторга. Фарадей с радостью вернулся в родной семейный круг, где он чувствовал теплоту сердец, а также посетил свою старую церковь,
чтобы поучиться мудрости у простых и добродушных старцев. По возвращении в Королевский институт Фарадей решил продолжить свое научное образование. Очень много читал. Однако он не забывал своего долга по отношению к родным и через день отказывался от обеда, чтобы на сэкономленные средства оплатить обучение своей младшей сестры. Затем он начал читать лекции, не прерывая работу с экспериментами для сэра Гемфри. Шли годы, и передовые ученые начали понимать, что этот незаметный, спокойный молодой человек, работавший под покровительством Дэви, не был простым ассистентом. К 30 годам он сделал много важных открытий, в том числе синтез бензола. Его авторитет быстро поднимался. Когда Фарадей просил руки Сары Бернард, 20-летней дочери одного из церковных старейшин, она сказала ему, что смотрит с некоторым опасением на его ум с человеком в придачу. Тем не менее, их брак оказался одним из самых счастливых союзов среди знаменитых супружеских пар. До самой смерти Фарадея, которая наступила спустя 47 лет после свадьбы, они были связаны узами редкого взаимопонимания, преданности и любви. Через месяц после радостного дня бракосочетания Фарадей открыто заявил о решении стать христианином, засвидетельствовав перед церковным собранием о желании стать членом церкви. Через некоторое время Фарадей нашел способ получения электричества без использования батарей и таким образом заложил основу современному веку электричества, а также изобрел первую в мире действующую динамомашину. В 44 года Фарадей был признан ведущим ученым. Он был удостоен докторской степени в Оксфордском университете. Кроме того, он получил от государства поддержку для своей научной деятельности. Однако сам Фарадей имел более чем скромное жалование в Королевском институте. О возможности зарабатывать дополнительно частным образом он был лишен, поскольку посвятил себя научным исследованиям. Прагматичные бизнесмены того времени не могли его понять. Хотя он был величайшим ученым своего времени, у него не было ни малейшего интереса к прелестям богатой жизни. Человек с его способностями, конечно же, мог бы использовать свое открытие, чтобы зарабатывать побольше денег, если бы занялся изобретением полезных технических устройств с его использованием. Но вместо этого Фарадей тратил время на игру с проводами и магнитами. В 1846 году Фарадей пришел к пониманию природы света, намного опередив свое время. Позже его идеями воспользовался Джеймс Кларк Максвелл, а затем и Альберт Эйнштейн. Фарадея мало интересовали повадки великосветного общества. Его личная жизнь была сосредоточена вокруг церкви и семьи. Когда ему было почти 50 лет, Фарадей был избран одним из служителей своей церкви. Каждую неделю с неизменным постоянством он проповедовал в церкви, пользуясь конспектами, написанными на небольших листках бумаги. Его друзья-ученые часто заходили в церковь, чтобы посмотреть на то, во что верил Фарадей и что делало его человеком столь высоко почитаемым в научных кругах. Один из посетителей записал свои впечатления так. Он прочитал длинный отрывок из Евангелия медленно, благоговейно и с таким глубоким чувством, что мне показалось, как будто я в первый раз слышу такое превосходное чтение. Другой посетитель сказал, что целью Фарадея было как можно более полно преподать Писание, и его проповеди говорили о доскональном знании Библии, так как он цитировал ее много и точно. Говорили, что если кому посчастливилось подружиться с Фарадеем, тот имел настоящего друга. Те, кто принадлежал к семейному кругу Фарадея,
были предметом его попечения, заботы, внимания и ежедневных молитв. Те, кто находился в его компании, видели в нем нравственный стимулятор. Наиболее известные лекции Фарадея часто были украшены размышлениями о христианской вере. Читая лекцию перед СУП в 1854 году, Фарадей произнес следующие слова. «Хотя человек стоит выше окружающих его созданий, в него вложено стремление к еще более высокому и благородному положению. Бесчисленное множество страхов, надежд и ожиданий наполняет ум человека, когда он думает о потусторонней жизни. Я уверен в том, что невозможно открыть для себя истину о той жизни, напрягая силу ума, каким бы великим он ни был. Эта истина открывается людям через изучение чего-то иного, чем их собственное познание. Ее получают через простую веру в данное нам свидетельство. Пусть никто ни на миг не допустит мысли, что столь важное для этой жизни самообразование, в похвалу которого я намерен сейчас говорить, имеет какое-либо отношение к надежде на вечную жизнь, или что с помощью умозаключений можно познать Бога. Фарадей пришел к пониманию смысла жизни через Библию, которую он изучал, в которую веровал и которую проповедовал другим, а также через опыт личного познания Господа Иисуса Христа. Предпосылкой этому опыту было осознание собственной греховности перед Богом и покаяние за свои грехи, а также посвящение жизни Богу. «Если нет осознания греховности, — говорил Фарадей, — тогда для христиан нет и основания для надежды на вечную жизнь». В последние годы жизни Фарадея королева Виктория подарила ему великолепную резиденцию на Хэмптон-Корте в знак своей благосклонности и уважения. Здесь, уже близко к концу своей жизни, он писал: «Мои земные силы слабеют изо дня в день, и наше счастье в том, что истинное благо не в них. По мере того, как наши силы тают, пусть они сделают нас похожими на маленьких детей, которые доверяют себя Отцу Милосердия, принимая Его невыразимый дар. И я преклоняюсь перед тем, кто есть Господь всего». Фарадей умер в 1867 году в своей резиденции на Хэмптон-Корте. К этому моменту он был обладателем 97.

Послушай и услышь, и будь услышан. Послушай, как стучит сердечко, когда святое ты творишь. А как поет твое сердечко, когда ты с ним поговоришь? Послушай ты свое дыхание, когда в душе твоей светло. А как свободно то дыхание, когда поверишь ты в него? Прочувствуй, как душа трепещет, когда ты делаешь добро. А как твоя душа трепещет, когда ты с ним и заодно? Прочувствуй свой великий разум, когда любовь и свет творишь. А как свободен, счастлив разум, когда с ним сердцем говоришь. Услышь совет от слов святейших, когда пророк то говорит. А как могуществен и светел совет, что он тебе вручит. Увидь добро, что в человеке, когда ты слушаешь его. А как могущ тот добродетель, в котором он творец всего. Услышь ты звук чудесных песен, когда поет душа твоя. А как прекрасна и чудесна та песнь, что им сотворена. Ты посмотри на мир прекрасный, когда в душе твоей весна. А как тогда тот мир прекрасен, в котором он творил тебя? Прими любовь людских собратьев, когда любим ты в их сердцах. А как тогда ты будешь счастлив, когда его поймешь, любя? Будь добр и чист пред человеком, когда пред слабым ты стоишь. А как тебя в себе возлюбит, о, как тебя в себе возлюбит он, с кем ты правдой говоришь, твой Бог, при чьих ногах стоишь. Проникни в мир духовным взглядом, когда захочешь все познать. А как прекрасен мир духовный, о, как блажен тот мир духовный, который в нем сумел ты осознать, который в Боге ты сумел познать.

Момент творения. Матери знали это всегда. А знаете ли вы, что младенец, живущий на свете всего день-два, может с помощью мимики кое-что сообщить взрослому ученому о Творце? Трудно поверить, но это действительно так. Библия учит, что каждый из нас – личность, сотворенная Богом, который знал нас еще до нашего рождения. Но те, кто верит лишь в слепой случай и законы природы, полагают, что новорожденный подобен белому листу бумаги, на котором опыт оставляет свой отпечаток. При гуманистическом образе мыслей нет места таким нормальным человеческим проявлениям, как обыкновенная улыбка. Считается, что ребенок лишь повторяет то, чему его научили. Но современные ученые, наблюдая за малышами, которым всего полтора дня от роду, пришли к другим выводам. Теперь наука подтверждает, что улыбка – это естественная человеческая реакция. Дети начинают улыбаться еще до рождения. Они также различают человеческие лица, распознают разные выражения лица и соотносят их со своими собственными. Даже новорожденный в колыбели капризничает и кричит не беспричинно. Кроме этого, ученые подтвердили один факт, который давно был известен всем матерям. Младенцам действительно нравятся смешные рожицы и забавные звуки, которыми мы пытаемся рассмешить их. Очевидно, что когда речь идет о человеке, истина на стороне Библии, а не современной гуманистической теории эволюции. Согласно Библии, человек с момента зачатия – уникальная личность, созданная Творцом, который любит нас и жаждет нашей любви. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Семнадцатая глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, предложи загадку и скажи притчу к дому Израилеву. Скажи так, говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. Сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю Ханаанскую, в городе торговцев положил его. И взял от семени этой земли, и посадил на земле семени, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло и сделалось виноградную лозою, широкою, низкою ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под ней уже, и стала виноградную лозою, и дала отрасли, и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, и вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями и простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепною. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех? Не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее так, что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут. И не с большою силою, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? И сохнет на грядах, где выросла. И было ко мне слово Господне. Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим, и взял царя его и князей его, и привел их к себе в Вавилон, и взял другого из царского рода, и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли той с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это сделал? Он нарушил союз, и уцелеет ли? «Живу я, — говорит Господь Бог, — вместо пребывания царя, который поставил его царем, и которому данную клятву он презрел и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал, и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Посему так, говорит Господь Бог, живу я, клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову, и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенета мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам, и узнаете, что я Господь сказал это. Так, говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все дерева полевые, что я Господь. Высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я Господь сказал и сделаю».
2: Глава 18 книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. Живу я, говорит Господь Бог, не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле, ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем». Но если у кого родился сын, который, видя все грехи отца своего, какие он делает, видит и не делает подобного им, на горах жертвенного не ест, к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и человека не притесняет, залога не берет, и насильно не отнимает, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждой, от обиды бедному удерживает руку свою, роста и лихвы не берет, исполняет мои повеления и поступает по заповедям моим, то сей не умрет за беззаконие отца своего, он будет жив, а отец его, так как он жестоко притеснял, грабил брата и недоброе делал среди народа своего, вот он умрет за свое беззаконие». Вы говорите: «Почему же сын не несет вины отца своего?» «Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, а беззаконие беззаконного при нем и останется». И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, и будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет». Но вы говорите: «Не прав путь Господа». послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ, не ваши ли пути неправы? Если праведник отступает от правды своей и делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив, не умрет. А дом Израилев говорит: неправ путь Господа. Мои ли пути неправы, дом Израилев? Не ваши ли пути неправы? Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите.
1: 19 глава книги пророка Иезекииля. А ты подними плач о князьях Израиля и скажи, что за львица, мать твоя, расположилась среди львов, между молодыми львами растила львенков своих и вскормила одного из львенков своих. Он сделался молодым львом и научился ловить добычу, ел людей, и услышали о нем народы. Он пойман был в яму их, и в цепях отвели его в землю египетскую. И когда пождавши увидела она, что надежда ее пропала, тогда взяла другого из львенков своих и сделала его молодым львом. И, сделавшись молодым львом, он стал ходить между львами и научился ловить добычу, ел людей и осквернял вдов их, и города их опустошал, и опустела земля и все селения ее от рыканья его». Тогда восстали на него народы из окрестных областей и раскинули на него сеть свою. Он пойман был в яму их. И посадили его в клетку на цепи и отвели его к царю Вавилонскому. Отвели его в крепость, чтобы не слышен уже был голос его на горах Израилевых. Твоя мать была, как виноградная лоза, посаженная у воды, плодовита и ветвиста была она от обилия воды. И были у нее ветви крепкие для скипетров властителей, и высоко поднялся ствол ее между густыми ветвями, и выдавалась она высотою своею со множеством ветвей своих. Но во гневе вырвана, брошена на землю, и восточный ветер иссушил плод ее, отторжены и иссохли крепкие ветви ее, огонь пожрал их. А теперь она пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую, и вышел огонь из ствола ветвей ее, пожрал плоды ее, и не осталось на ней ветвей крепких для скипетра властителя. Это плачевная песнь и останется для плача. 20 глава книги пророка Иезекииля. В 7 году, в 5 месяце, в 10 день месяца, пришли мужи из старейшин Израилевых вопросить Господа и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, говори со старейшинами Израилевыми и скажи им: так говорит Господь Бог. Вы пришли вопросить меня? Живу я, не дам вам ответа, говорит Господь Бог. Хочешь ли судиться с ними? Хочешь ли судиться, сын человеческий? Выскажи им мерзости отцов их, и скажи им так, говорит Господь Бог, в тот день, когда я избрал Израиля, и, подняв руку мою, поклялся племени дома Яковлева, и открыл себя им в земле египетской, и, подняв руку, сказал им: я Господь Бог ваш, в тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской, в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. и сказал им: «Отвергните каждый мерзости от очей ваших, и не оскверняйте себя идолами египетскими, я Господь Бог ваш». Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня, никто не отверг мерзостей от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал: «И залью на них гнев мой, и стащу на них ярость мою среди земли египетской. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось пред народами, среди которых находились они, и перед глазами которых я открыл себя им, чтобы вывести их из земли египетской. И я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им мои постановления, исполняя которые человек жив был бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и ими, чтобы знали, что я Господь, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне, по заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали. И я сказал: и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим, и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. И говорил я сыновьям их в пустыне: не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установлений их, и не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш. По моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте и исполняйте их. И святите субботы мои, чтобы они были знаменем между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш. Но и сыновья возмутились против меня, по заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не соблюдали того, что, исполняя, человек был бы жив. Нарушали субботы мои, и я сказал: и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне. Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, перед глазами которых я вывел их. Также, подняв руку мою в пустыне, я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений моих не исполняли, и заповеди мои отвергли, и нарушали субботы мои, и глаза их обращались к идолам отцов их. И попустил им учреждения недобрые, и постановления, от которых они не могли быть живы. И попустил им оскверниться жертвоприношениями их, когда они стали проводить через огонь всякий первый плод утробы, чтобы разорить их, дабы знали, что я Господь. Посему говори дому Израилеву, сын человеческий, и скажи им: так говорит Господь Бог, вот чем еще хулили меня отцы ваши, вероломно поступая против меня. Я привел их в землю, которую клятвенно обещал дать им, подняв руку мою, а они, высмотревши себе всякий высокий холм и всякое ветвистое дерево, стали заколать там жертвы свои, и ставили там оскорбительные для меня приношения свои, и благовонные курения свои, и возливали там возлияния свои. И я говорил им: что это за высота, куда ходите вы? Поэтому именем Бама называется она и до сего дня. Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог, не оскверняете ли вы себя по примеру отцов ваших, и не блудодействуете ли вслед мерзости их, принося дары ваши и проводя сыновей ваших через огонь, вы оскверняете себя всеми идолами вашими до сего дня, и хотите вопросить меня, дом Израилев? Живу я, говорит.

я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета, и выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь. А вы, дом Израилев, так говорит Господь Бог, идите каждый к своим идолам и служите им, если меня не слушаете. Но не оскверняйте более святого имени моего дарами вашими и идолами вашими, потому что на моей святой горе, на горе высокой Израилевой, говорит Господь Бог, там будет служить мне весь дом Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там я с благоволением приму их, и там потребую приношений ваших и начатков ваших со всеми святынями вашими. Приму вас, как благовонное курение, когда выведу вас из народов и соберу вас из стран, по которым вы рассеяны, и буду святиться в вас перед глазами народов, и узнаете, что я Господь, когда введу вас в землю Израилеву, в землю, которую я клялся дать отцам вашим, подняв руку мою. И вспомните там о путях ваших, и обо всех делах ваших, какими вы оскверняли себя, и возгнушаетесь самими собою за все злодеяния ваши, какие вы делали. И узнаете, что я Господь, когда буду поступать с вами ради имени моего, не по злым вашим путям и вашим делам развратным, дом Израилев, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне. Сын человеческий, обрати лицо твое на путь к полудню, и произнеси слово на полдень и изреки пророчества на лес южного поля. И скажи южному лесу, слушай слово Господа, так говорит Господь Бог, вот я зажгу в тебе огонь, и он пожрет в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое дерево сухое, не погаснет пылающий пламень, и все будет опалено им от юга до севера, и увидит всякая плоть, что я, Господь, зажег его, и он не погаснет. И сказал я, о Господи Боже, они говорят обо мне, не говорит ли он притчи?

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим.

И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанна 1,14. Наш Спаситель родился в этот мир не только, чтобы спасти людей от их грехов, рассказать им о правде и о любви, но и для того, чтобы явить миру славу Божью. Вся сущность Христа, Его учение, деяния и жизнь исходили от Его Отца и являли славу Бога Отца. Слава Божия несла людям жизнь и свет. Помните слова Христа о больном Лазаре. «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией» Иоанна 11,4. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» Иоанна 1,4,5. К сожалению, люди более возлюбили тьму, нежели свет, и больше славу человеческую, нежели славу Божию. Наверное, нет смысла сравнивать славу Божью со славой человеческой, как с точки зрения вечной жизни, так и с точки зрения морали и нравственности. Эти славы несопоставимы. Человеческая слава во всех отношениях не делает человека чище, лучше, добрее, по крайней мере, того, кто к ней стремится. Наоборот, она только портит людей. Это общеизвестно, как бы красиво против этого не возражали. Человеческая слава суетна и слишком ничтожна, чтобы к ней стремиться. Кстати, все домогающие ее обладают теми же качествами характера, которые свойственны этой славе, хотя среди них могут быть и гениальные люди. Известно, что между гениальностью и безумием весьма тонкая грань. Вспомним Наполеона и то, к чему привело его стремление к славе. Низложенный, обреченный на бездеятельность, униженный с опустошенным сердцем, с тяжелым грузом вины за миллионы погибших людей, влачил он последние годы и дни своей жизни на пустынном острове, который был для него вместо тюрьмы. Слава, к которой он так стремился и которую имел, не привела его к цели, которую он поставил. А ведь он хотел завоевать весь мир и утверждал, что удача следует за великими. Увы, в удел ему достались узы и только воспоминания о прошлом. Настоящего и будущего у него уже не было. Своего рода мини-ад. Поистине, как говорит Писание, «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и свет ее опал». Другой известный полководец Суворов со свойственной ему лаконичностью перед своей смертью признался: «Долго гонялся я за славой. Все мечта, покой души у престола всемогущего». Человеческую славу не назовешь и глупостью, ее подлинное имя — безумие. Стремление к человеческой славе может проявляться в различных формах, однако конец всегда один и тот же. Вот почему апостол Павел пишет: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других» 1 Фессалоникийцам 2:6. Апостолы стремились к славе, но к славе не земной, вечной, высшей, к той славе, которая удовлетворяет ум и сердце, которая никогда не разочаровывает и которая приносит душе блаженство уже в этой жизни. В нашем тексте мы читаем о том, что апостолы видели славу Божию во Христе. Бог свою славу желает дать всем людям. Однако, чтобы ее получить, необходимо выполнить два условия: прийти с верой к Богу и через Христа с Ним примириться. И вся наша жизнь должна быть посвящена Богу. Христос должен стать для нас первым и последним, то есть всем. Некто сказал: «Глупость становится впереди, чтобы ее видели, ум становится сзади, чтобы видеть. Если мы встанем впереди Христа, то увидим лишь пустоту. Если Христос, Сын Божий, будет стоять впереди нас, тогда мы будем видеть Его славу, славу, как от Единородного от Отца».
Мы не только будем видеть Божью славу, но и будем преображаться в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы будем купаться в Божьей славе, плыть погруженные в море Божьей милости и благодати. Иезекииля 47:5. Бог желает не только явить нам свою славу, но и чтобы она стала нашей собственностью, чтобы мы, как Моисей, могли воспеть: «Господь — крепость моя и слава моя». Исход 15:2. Другими словами, Господь, который есть слава, моя собственность, моя неотъемлемая часть. Чтобы отражать славу Божью, к чему мы призваны, она должна быть не только на наших устах, но и жить в наших сердцах. Иисус в канун своих крестных страданий молился об учениках: «И славу, которую Ты дал мне, я дал им». Иоанна 17:22. Все, что Бог нам дает, становится нашей собственностью во славу Бога, ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Римлянам 11:36. Дорогие, Божья слава — это та жемчужина, ради которой стоит все отдать, чтобы ее приобрести. Кто ее нашел и имеет, тот ее ни на что не променяет.

Смертные евангельские строки пронзают сердце трепетным огнем. Сначала непонятный и далекий, ты мне родней и ближе с каждым днем. Читаю я, и как бы проживаю 100 жизней, переплетенных с твоей. Твои слезами ноги омываю, иду с тобой сквозь вереницы дней. Ты словом исцелял мои недуги, небесной властью очищал меня. Ты был моим учителем и другом, вел к свету, наставляя и храня. Причастие в преддверии страданий, я вижу скорбь и пот кровавый твой. И это я уснула в Гефсиманье, забыв о просьбе бодрствовать с тобой. Тебя в саду, пропитанном печалью, я поцелуем низким предаю. Я серебро в награду получаю за подлую находчивость свою. Тебе в лицо плюю и издеваюсь, тебя моя ударила рука. Трясясь от страха, трижды отрекаюсь я, Господи, до пенья петуха. Стелю одежды и кричу «Осанна!», а через миг ужасное «Распни!». Мой мозг освобождает от дурмана твое Илли Ламасова хвани. И я рыдаю вместе с Магдалиной. Я погребальный приношу наряд. И в воскресенье светлую годину к пустому гробу прибегаю я. Я чистыми слезами покаяния смываю кровь с пронзенных ног и рук. Любовь моя пусть будет воздаянием за сотни мною причиненных мук.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио. Радио МВИ.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мы будем читать с вами Слово Божье, будем рассуждать над тем, что там написано, и будем молиться. Насколько это возможно, постарайтесь концентрироваться на непосредственно том, что Господь говорит сегодня к нам. С самого начала этого богослужения нам было положено такое направление — быть внимательным к слышанию. Почему? Потому что слышать и прислушаться — это не одно и то же. Мы очень много слышим, но мы не ко всему прислушиваемся. И если разобраться, вот мы вчера говорили о том, что видеть и приглядеться не одно и то же. Точно так же мы можем говорить и о слышании. Мы детям очень много говорим, сделай то, сделай то, сделай то. И у них есть, я не знаю, как у ваших детей, но у наших детей есть одно очень магическое слово. Они говорят, сейчас. Это самый неизмеримый промежуток времени. Сейчас. Когда это сейчас наступит, мы не знаем. И ты говоришь, он говорит, сейчас, и говоришь ему, сейчас, он вроде слышит. Но стоит предложить какой-нибудь бонус, куда-то поехать, что-то купить, прислушаться мгновенно, и уже не сейчас, а мгновенно будет стоять и ожидать, когда это исполнится. И я сегодня, друзья, хочу, чтобы мы, когда Бог обращается к нам, в пении или в стихотворении, или в молитве, или в слове, в проповеди, мы не просто услышим, сказали, да, Господи, сейчас, но чтобы мы незамедлительно исполнили, потому что в этих словах, как Петр сказал, глаголы вечной жизни. Читаю текст Священного Писания, который записан в Евангелии от Луки, 5 глава, 12, 13, 14, 15 и 16 стихи. Написано, когда Иисус был в одном городе, пришел к Нему человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя Его и говоря, «Господь, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к Нему и сказал, «Хочу, очистись». И тотчас проказа сошла с Него. Он повелел Ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику, принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей восвидетельство им. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. Но он уходил в пустынные места и молился. Аминь. Всего лишь одна история из множества написанных историй об Иисусе. И Библия говорит о том, что если бы все написать, не хватило бы ни одной или многих не хватило бы книг. Но вот взяв эту историю, я хочу, друзья, сегодня показать очень важный духовный принцип, потому что каждая история несет в себе какое-то содержание, связанное с жизнью, но в то же самое время эта история несет в себе содержание, связанное с духовными какими-то процессами. И в каждом тексте Священного Писания есть два вида истины. Одна истина – это описательная, что было написано, а другая истина – это предписывающая, то, что нужно исполнять. В каком-то тексте Священного Писания больше ударения на описательную истину, в каком-то тексте Священного Писания больше ударения на предписывающую истину, но только соединяя вот эти вот две части, мы можем понять, как действует Господь. Если взять только описание, прокаженный Иисус, исцеление, освободился, все замечательно, то, друзья, для меня это не имеет никакого значения. Это было 2000 лет назад. Это было в случае с одним человеком. Это было в случае с тем днем или в том времени, когда он встретился с Иисусом. Описание осталось там. Мы сегодня слышали стихотворение о другой истории, в которой 10 прокаженных пришли к Иисусу. И если взять только описание, то оно для нас не имеет никакой значимости. Это было там, тогда, и меня не касается. Боже, мы хотим, чтобы Ты сейчас действовал. Мы хотим, чтобы Дух Твой Святой проявлялся и совершал работу в наши дни, в моей жизни, в нашей церкви. И вы знаете, наверное, к сожалению, но я все чаще и чаще слышал от христиан вот такие выражения. Господь не действует, дары не работают, слова нету, пророчества слабенькие. Друзья, если вы так когда-нибудь говорили, пересмотрите свое отношение к Божьей работе. И, возможно, даже покайтесь. Нельзя так говорить, потому что Божья работа не прекратилась. Она действует в той мере, в которой Он определил ей быть. Вопрос в другом. Могу ли я понять эту работу? Могу ли я увидеть ее? Могу ли я войти в действие Божье? И это зависит в большей степени от меня. И поэтому, смотрите, если взять вот эту вот главу от самого начала, там есть интересная последовательность. Иисус учил множеству народов. Эти люди были настолько, количество людей было настолько велико, что он даже сел в лодку, отплыл от берега, чтобы было удобнее. Потом он поработал в лодке Петра, мы знаем, и слышали об этом, я думаю, не раз, и в проповеди читали сами, через ловлю рыбы. И написано, от этого великого множества Иисус пошел со своими учениками. Множество, на самом деле, пережив какое-то учение, послушав, разошлись, но с Иисусом остались ученики. Как Библия говорит, много званых, но не всегда остается с ним это множество, а остается только то количество, которое избрано. И вот они знали, что произошло дальше, потому что дальше Иисус встретился вот с этим прокаженным, дальше произошло чудо, и потом Иисус оставил даже всех этих учеников, своих близких, и он, написано, ушел в пустынное место, и что он делал? Молился. Есть очень тесная связь между тем, что происходит лично внутри каждого из нас, и с тем, как это проявляется в публичной жизни. И хотя здесь в этом тексте показано все наоборот, от публичного к личному, в жизни очень часто многие Божьи переживания начинаются не в массовом собрании людей, не тогда, когда у нас конференция, а начинаются тогда, когда мы начинаем искать Его лица в своем собственном духовном образе. И вы знаете, что чудо – это всего лишь территория, на которой действует Бог. Искать чудо – это не искать Божьей работы для меня вот здесь, вот сейчас. А искать чудо – это значит найти ту территорию, то место, где работают Божьи законы, и встать на эту территорию. И тогда чудо проявится в моих обстоятельствах и в моей жизни. Почему-то люди научены сегодня приглашать Бога в свою судьбу. Они говорят, Господь, приди сюда, сделай вот так. Приди сюда, помоги здесь. И вы знаете, что по милости Бог приходит. По милости Он помогает. Но поэтому и мало чудес. Потому что мы ожидаем всего лишь Божью милость. Мы зовем Его в свои обстоятельства, не желая ничего поменять. Бог ожидает другого. У нас один брат вышел, свидетельствует, вы знаете, у меня завтра очень важно опираться, опухоль на позвоночнике. Прошу помолиться, чтобы вот в церкви вознесли молитву. И мы ему сказали, оставьте после служения, мы за тебя помолимся. Помолились в церкви, оставили после служения, возложили на него руки, помолились. И даже в молитве прозвучали такие слова, во имя Иисуса, опухоль, мы повелеваем тебе рассосаться. И мы даже сами были удивлены от того, что вот такие слова прозвучали. Это нормальная практика повелевать в духовном смысле. Следующая среда, следующее богослужение, выходит этот человек. И он говорит, вы знаете, пришел в четверг к врачу, и врач говорит, ваша опухоль начала рассасываться. И через неделю этой опухоли уже не стало. И что говорит этот человек? Представьте себе, Бог даже ответил на меня вопрос. А что ты ожидал? Ты заявил церкви, ты попросил служителей, за тебя молились, но только через неделю ты осознал и удивляешься, что Бог ответил. Почему? Потому что ожидать Божьей милости – это жить вот в таком состоянии. А вдруг? И мне иногда кажется, люди в своей молитве такое вот иллюстративное объяснение покажу, как все равно заходят в какую-то комнату, там есть стол, там есть книга, заказов каких-то, и они берут в молитве и заполняют, Господь, мне надо это, мне надо это, мне надо это, мне надо это. Эту книгу оставили, ушли из этой молитвенной комнаты и ждут. Может быть, Когда-нибудь Господь придет это, почитает и даст ответ. И вот поэтому мы живем от одного чуда до другого, от одной конференции до другой, если так живем. Но я сегодня говорю о другом принципе. Я говорю о том, что нам не нужно ожидать Божью милость. Хотя это важно, я это не умоляю. Но, друзья, нам нужно посвящать свою жизнь и свои усилия, чтобы не Бога звать свою судьбу, а пойти самому в Его присутствие. Войти самому на ту территорию, где действует Его Слово. Войти самому на ту территорию, где Его Дух действует. А для этого надо смирить себя. Для этого надо где-то ущемить себя. И как псалмопевец Асав говорит, когда посмотрел на благоденствие нечестивых, то едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнули стопы мои. Он говорит, на человеческой работе нет их. С прочими людьми не подвергаются ударам, гордость, как ожерелье, обложила шею их, выкатились от жира глаза их. И он смотрит и говорит, так благоденствуешь? И он говорит, думал я, как уразуметь это. И кто читал и помнит, что там написано, друзья, смог или нет? Он говорит, и не смог. До тех пор, пока сам не вошел во святилище, пока сам не вошел на то место, где закон Божий действует. Вы знаете, что он сказал? До тех пор, пока не вошел во святилище и не увидел конца их. И как только он это увидел, что он сказал? Как была Бог к Израилю. Друзья, я не так просто вот подвожу нас к этой истории, к этой теме. Мы сегодня здесь не потому, что мы пришли сюда, захотев, не потому, что в воскресенье мы должны быть, а я верю, что мы пришли сюда, потому что мы понимали, что Дом Божий, собрание детей Божьих – это место действия Божьих законов. Это место движения Его славы. Это место движения Его Духа. И не важно, с каким сердцем вы сюда пришли, важно то, с каким сердцем вы уйдете отсюда. Позволите ли Ему в Его движении пройти по вашему духу. И мы очень часто восхищаемся и говорим, Дух дышит где хочет. И мы не знаем, откуда приходит, куда уходит. И мы говорим, слава Богу за такое действие Духа. Друзья, нужно остановиться здесь и читать дальше. Так бывает с рожденным от Духа. Мы очень часто любим наблюдать, как действует Бог. Но чего ожидает от нас Господь? Чтобы так же было и в нашей жизни. Дух приходит, мы не знаем откуда, уходит, не знаем куда, но мы являемся участниками этого движения Духа. Я сегодня буду говорить и уже начал говорить об этой истории в разрезе непосредственно отношений с Богом. В разрезе, может быть, даже покаяния. В разрезе очищения. И хотя в большинстве своем, я полагаю, здесь верующие люди, но Библия не делает нас 100% идеальными, даже если мы покаялись. Бог всегда напоминанием возбуждает здравый смысл о том, что нам нужно вернуться к начаткам. И только если мы понимаем эти начатки, твердо в них стоим, потом спешить к совершенству. И вот одним из таких начатков является освобождение от греха. И я это говорю тем людям, которые, может быть, сегодня здесь впервые. Я это говорю тем людям, которые уже какое-то время посещают Дом Божий. Я это говорю тем, кто уже, ну простите, до мозга костей святой. Нам все равно нужно обращаться вот к этой идее. Освобождение от греха. Почему? Потому что даже омытому человеку, что Библия говорит, нужно ноги мыть, потому что нельзя пройти по этой земле, не соприкоснувшись с тем, скажем, обстоятельством, которое в этой земле есть. Нельзя зайти в какое-нибудь место, в котором есть запах, приятный или неприятный, побыть там и выйти без запаха. Мы живем в мире, мы периодически попадаем под какое-то осквернение, осознанно или неосознанно. Мы живем с нашим характером, который тоже имеет греховное начало. Мы общаемся с людьми, которые, Писание говорит, злодействуют, злодеи. Как они злодействуют? Злодейски. И когда я спрашиваю людей о покаянии, очень часто люди говорят, я покаялся 13 мая 1962 года. Слава Богу! Но я покаялся и когда-то, я каюсь и каждый день в моей жизни. Почему? Потому что я творю, как Библия говорит, достойный плод покаяния. И мы будем в конце с вами молиться. Это будет конкретная целенаправленная молитва, которая будет еще раз и еще раз давать нам возможность поправить отношения с Богом, восстановить или, может быть, их просто заново начать. Итак, духовные уроки, которые мы можем вот так вот кратко, бегло изучив эту историю, отсюда взять. Иисус встретил прокаженного человека. Прокаженный встретился с Иисусом. Как ни посмотри, мы знаем святость, Божий Сын, сила Божья встретилась с проказом. Что интересно, в Библии проказа является символом греховности человека. И понимая, как действует проказа, мы можем очень ярко увидеть, как действует грех. И все истории, которые связаны с проказом, вы можете сами исследовать в Священном Писании. Это история, которая показывает нам духовную суть греховного человека. Проказа – это кожное заболевание. Если вы будете на это смотреть медицински, то вы увидите, что есть очень много видов проказа. И не каждый из них сразу же делает человека прокаженным при соприкосновении. Есть острые формы, достаточно одного контакта с прокаженным, и проказа передается. Есть формы более скрытые, затяжные, нужно долгое общение с прокаженным. Но смысл остается прежним. Проказа – это кожное заболевание. С чем оно связано? Бог так сотворил человека, что наша кожа, особенно поверхность, насыщена очень многими нервными окончаниями. И эти нервные окончания реагируют на все через тактильные ощущения. Эти нервные окончания дают нам понять, когда жарко, и дают нам понять, когда очень горячо, и если мы обжигаемся, то настолько жжет кожа, что кажется, места себе не находишь. Если кто-то из вас обжигался когда-нибудь серьезно, вы понимаете, насколько это неприятно. Мое первое образование газоэлектросварщик, мой первый серьезный ожог был, это газосварочный горелок. Температура сгорания ацетилена доходит до 1000 градусов. Я этой полной горелкой себе в руку, по неаккуратности, заживала очень-очень долго. И было очень-очень больно, хотя очаг был очень маленький. И что интересно, что эти окончания нервные реагируют на все соприкосновения, создавая боль. И эта боль мешает человеку действовать в полную силу. У нас с вами намного больше силы, чем нам кажется. Но из-за того, что эти нервные окончания дают боль, мы действуем в ограниченном варианте. И если мобилизовать наши силы, отключить эти нервные окончания, мы можем невероятные вещи творить. Страх обычно очень яркое такое переживание, которое отключает все эти нервные окончания, отключает наши иногда мыслительные процессы, заполняет собой человеческое сознание, и в страхе человек может перепрыгнуть двухметровый забор и только потом разглядеться, как ни спортсмен, ни разу не прыгавший. Но Бог так устроил, чтобы мы действовали в ограниченном варианте. Почему? Потому что есть боль. И вот почему я это говорю? Проказа – это болезнь, когда эти нервные окончания начинают отмирать. Они теряют свою силу. И человек может сильно ударять, человек может обжигаться, и ему не болит. И его кожа из-за того, что он постоянно ее подвергает каким-то изменениям, она начинает отмирать. И проказа действует чаще всего на нервные окончания в пальцах рук, в пальцах ног, уши, нос. Почему? Потому что это органы, которые выделяются от тела. И поэтому прокаженные люди, не чувствуя боли, могли поранить себя, их раны загнивали, и у них, как правило, отгнивали уши, отгнивал нос, у них пальцы начали отваливаться. Почему? Потому что там действует проказа. Я читал об одном мальчике прокаженном, который просто подошел к дверному замку, взял, вставил ключ, вставил не до конца, он еще был на начальной стадии проказа, он этот ключ повернул, дверь не открылась, оказалось, что он этот ключ просто согнул на 90 градусов, он не почувствовал боли, у него было достаточно силы. У 12-летнего мальчика. Почему? Потому что не чувствует боли. Проказа. И вот представьте себе вот это физическое заболевание в применении к духовному человеку. Это неспособность чувствовать боль из-за греха. Это неспособность чувствовать боль из-за своей неправоты. И прокаженный духовный человек – это человек, который живет во грехе, а ему не больно. Это человек, который делает зло, а его совесть не мучает. Это человек, который обманывает и находит в этом удовольствие. Это человек, который крадет что-то и говорит, я не взял чужое, я просто взял то, что не так лежит. Почему? Потому что грех действует как проказа. Человек потерял чувствительность. И я знаю, что если бы я сегодня сказал, кто из вас во грехе, идите вперед, кайтесь. Желающих было бы немного. Но если бы я сказал, мне Господь сегодня повелел открыть все ваши грехи. В микрофон, вслух, поименно. Все тайны стороны жизни. У нас будет сейчас пение. Во время пения вы можете покаяться, а после пения я начну это делать. Как вам кажется, сколько людей будет вот здесь на поклонении? Я бы и сам тоже вышел сюда. А вот. Почему? Друзья, почему чувствительность к грехам?

два года каждый день видеться. Насколько чисто ваше общение? Все чисто? Ну, давай поподробнее. Целовались? Ну, да. Обнимались? Ну, да. Еще то делали? Ну, да. А это делали? Ну, и это делали. И он смотрит в глаза и говорит, ну, так это ж ерунда. У нас все чисто. Главного не произошло. А что Библия говорит? А если ты посмотрел с рождения, ты уже любодействуешь в сердце. Друзья, проказы греха очень многих людей поразило, и они не видят, что они больны. Они могут на своем пути творить невероятные вещи. Они могут своих детей, их судьбы ломать. Талончик надо на проезд? Надо. А со скольки? С 12 лет. А скажи, что тебе 11. Мама, мне же 12. Ну ты же выглядишь на 11. Скажи, что тебе 11. Друзья, что происходит? Мы учим собственных детей иногда врать. Возможно, в вашем случае никогда этого не было, слава Богу, нет. Когда люди говорят, я не обманываю, я просто не договариваю. Обмануть и не договорить вроде выглядит по-разному. Но корень один. Что происходит в воскресенье, в воскресный обед, когда собирается семья дома? Иногда люди нагрешат больше, чем за всю неделю, обсуждая, что происходило в церкви, то, что сказал, кто как хотел, что-то, кто как пел, кто как проповедовал. Простите меня за то, что я поднимаю, может быть, такие повседневные бытовые дела. Но я говорил уже о том, что иной раз проказа быстро зацепила человека, а иной раз медленно. И мы, общаясь с этим греховным миром, иногда столько много берем греховных дел, привычек, внешнего вида набираемся и сами не замечаем. И знаете, что будет очень сильным выходом для нас? Послание к Коринфянам говорит, если бы мы судили сами себя, то что там написано? Не были бы судимы. Это значит два состояния. Или, может быть, мы под действием Духа Божьего покаялись бы. А есть еще одна сторона. Мы не были бы судимы, потому что мы себя оправдали бы. Если бы мы только сами себя судили. Но когда мы приходим в Божье присутствие, знаете, что здесь происходит? А здесь действует Господь. И написано, Он Дух Свой дал нам. Зачем? Первая работа Духа Святого по отношению к человеку – это прийти и обличить о грехе, о правде и о суде. И поэтому, когда мы сегодня говорим о проказе греха, дорогие друзья, здесь и сейчас, на этом месте, Господь обличает кого-то в грехах. И, может быть, вы до сегодняшнего дня не считали себя грешным человеком, но прямо сейчас у вас в разуме всплывает и тот грех, и тот грех, и тот грех. Друзья, будьте чутки к тому, что это голос Духа Святого, и эту проказу нужно оставить. Оставить, встретившись с Ним, оставить через прощение. Я не буду об этом говорить очень долго, потому что время идет, но мы пойдем дальше. Проказа – символ греховности. И вот смотрите, когда этот прокаженный человек встретился с Иисусом, что он спросил? Какая-то интересная такая фраза здесь есть, которую нам сложно даже и понять. 12 стих. «Если хочешь, можешь меня очистить». И написано, что он не просто спросил, но пал ниц, умоляя его, умоляя Иисуса. Вот этот яркий образ показывает нам состояние человека, который нуждается в прощении, в состоянии смирения. Вы знаете, как устроены люди? Люди устроены не смиряться до самого последнего, пока не пришло. Они хотят поправить. И когда я что-то не умею, делаю, и я начинаю это делать, мне жена иногда говорит, может быть, давай позовем того, кто умеет, что я говорю. Да попробуй сам, что же у меня руки на месте, разум на месте. И я начинаю делать, и я вижу, что не получается. И пока еще не испортил, приходит мысль, может позвать того, кто умеет. Но природа что человека говорит? Я еще из того поколения вырос, когда надо все своими руками уметь делать. Не все делать, но уметь надо все. Мысль-то приходит, но гордость не позволяет, что сам не могу. Идешь дальше, и когда сломал, мысль приходит, может кого-нибудь позвать? А что природа говорит человеку? Да исправь, это же еще можно исправить. И когда уже совершенно невозможно поправить, что мы тогда делаем? Ну, будем спать. Зовем специалиста, приходите.

специалист смотрит на все это. Мы же не признаемся, что это мы сделали. И говорим, вот такая ситуация. И ко мне однажды пришел и говорит, какой криворукий человек это все сделал. А моя гордость мне говорит, не признавайся. Я его спрашиваю, не ты ли это? Но тут уже христианство выше гордости. Я говорю, я? Он говорит, почему ты не позвал сразу? Потому что вот сейчас поправить невозможно. Надо просто все по-новому делать. Двойные расходы, двойное время. Я это специально показал, чтобы вы понимали, как действует природа, особенно в смысле греха. Я сегодня говорил, братья и сестры, кто из вас во грехах? Нет, у нас грехов нет. Но идя домой, мы думаем, так, надо вот это поправить, вот это и вот это поправить. Еще одно служение, еще один призыв. Может быть, надо покаяться? Не-не-не, еще не страшно. И вот так вот ломается шаг за шагом наше внутреннее состояние. И потом, когда уже не в моготу, что нам надо? Нам надо найти какого-то особого помазания, найти какую-нибудь особую молитвенную группу, найти служение, освобождение, чтобы изгнали из нас всех бесов, вычистили всю нашу натуру. Нам нужно какую-нибудь особую конференцию, когда просто Бог сойдет и вычистит, потому что уже сами мы справиться не можем. И если, друзья, мы не научимся это заранее поправлять, то Бог будет нас учить в смирении, когда уже все усилия потрачены, а нет смысла. И вот тогда приходит самое правильное состояние – смириться. Мы сегодня слышали, уже этот текст был прочитан, о том, что лучшая жертва для Бога – это что? Сокрушенный Бог. И написано дальше – сердце смиренного и сокрушенного ты не призвешь Божьим. Поэтому, друзья, лучшее состояние для очищения проказа – это смириться перед Богом и умолять, нуждаться в Божьем ответе. Боже, хочешь ли ты мне помочь? Очень многие люди в смиренном состоянии молятся, говорят, Боже, если ты еще меня слышишь, если ты еще меня любишь, пожалуйста, помоги, если ты хочешь. И вы знаете, дальше урок смирения мы очень ярко видим, умоляемость. Грех настолько измучил человека, что он умолял. Не ждите, когда грех измучит. Научитесь умоляться от первого понимания, что грех есть. И это будет действовать. Почему? Потому что есть еще один очень важный урок. Иисус сказал два слова. Хочу. Очистись. Хочу. Это показатель Божьей воли. Написано, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Бог будет давать возможность всем людям спастись, потому что в этом есть Его воля. Написано, и будет проповедано Евангелие Царствия где? По всему миру. Кому? Всем народам. И только тогда придет конец. Почему? Потому что есть Божья воля. Я хочу. Но есть еще одно обстоятельство, когда Он сказал, я хочу, но дальше Он сказал, очистись. Это еще одно очень важное понимание. У Него есть власть это сделать. Многие люди понимают, что есть Божья воля, но немногие понимают, что есть у Него для этого власть. И когда мы смотрим на библейские истории, мы понимаем, как Он эту власть подчеркивал. Когда человека расслабленного пустили к Нему, и что Ему нужно было? Ему нужно было просто исцеление. А что Иисус сказал? Прощаются тебе грехи. Кто это такой? Что за власть у него? Людям это было не свойственно.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои, возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким. И во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих, и сильно встревожилась царица. Есфирь, 4 глава, 1, 3 и 4 стих. Книга Есфирь. Отклик на несправедливый указ. Указ об уничтожении иудеев в империи был разослан по всем провинциям в качестве закона. Царь и Аман сидели и пили, а иудеи повсеместно охватил ужас. Ситуация была страшной, что можно было сделать? Мардохей не скрывал своего великого горя, не стесняясь выражать свои чувства. Вскоре об этом узнала Есфирь и послала ему одежды, чтобы он снял вретище. Но он отказался и рассказал ей о том, что происходит. Что в подобной ситуации должен делать верующий? Пожаловаться в социальных сетях? Начать кампанию по оказанию давления на политических лидеров или организовывать демонстрацию против несправедливых действий правительства? Так ли поступал Господь, когда был на этой земле, где жестокое правительство подчинило себе его народ, Израиль, и угнетало? В Новом Завете мы не находим ничего подобного. Нет, он ходил благотворя. В своем горе Мардохей и другие иудеи постились, плакали, вопили, возложив на себя вретище и пепел. Хотя в этой книге молитва особо и не упоминается, очевидно, что они смиренно представили свою нужду пред Богом, не пытаясь как-то изменить указ. Мы и сами знаем, что искренняя смиренная молитва приносит больше пользы, нежели какие-либо наши усилия.

Есть песни, что никто не может спеть, хотя слова подобных песен не сокрыты. Они звенят в собраниях, словно медь, ведь их герои ныне позабыты. Те, что не спали в казематах по ночам, где боль и вера слились мукой в теле тесном, где проповедовали кровью палачам, и чьи сердца рождали слово этих песен. И то не просто слово, то святая жизнь и верное до смерти испытание. А клетки тесной песни вторим мы в пространном, легкомысленном собрании. И хоть бывают эти слезы на глазах, но что сегодня наши бедствия и боли, у нас за будущее подступает страх, у них и в пытках не согнулась воля. И потому они поют пред Богом песнь, которую пропеть никто не может, ведь надобно все это претерпеть. Но кто ей научиться хочет все же?

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Путешествуя следующей ночью, мы опять чувствовали невыносимый голод. Теперь эта паста из муки была очень желанна для нас, вместе с песком, сором и с чем угодно. Мы были так голодны, что были готовы проглотить ее целиком. Однако отец развернул этот шар и стал отщипывать только по небольшому кусочку и класть в рот каждому ребенку. Он взял такую же порцию для мамы и самого себя. Затем он опять завернул шар в ткань и положил обратно в корзину. Ни кусочка не упало и не пропало. Этот шар пасты с песком и грязью будет нашим источником выживания настолько, насколько его можно будет растянуть. После выхода из оазиса мы неделями шли к восходящему солнцу. Местность вокруг была песчаной и очень сухой. Кое-где мы могли видеть очень скудную растительность. В основном вы видели небольшие кусты, разбросанные здесь и там, и множество песка. Деревьев вообще не было. Отец и мать были очень бережны с небольшим количеством пищи и воды, которые были у нас. Мы по маленькому кусочку ели лепешку, которую мужчина дал нам в ресторане, пока она не исчезла совсем. Теперь все, что у нас оставалось, это вода и шар из пасты, облепленный песком и завернутый в грязную ткань. Отец сказал, что мы будем есть его по чуть-чуть и будем растягивать эту еду, насколько сможем. Может быть, к тому времени Бог предоставит нам больше какой-нибудь пищи. Отец думал, что известие о том, что мы находились в той странной деревне, будет очень быстро распространяться, и нехорошие люди будут знать, что мы идем в этом направлении. Он сказал, что мы должны продолжать идти быстро, чтобы как можно дальше уйти от этой части страны, а также от всех боевых действий, которые там происходили. Он снова молился, прося о Божьем руководстве в принятии правильных решений. После отдыха мы снова пошли. Ночью было лучше идти, потому что луна светила очень ярко, и нам легче было следовать за отцом, который быстро шел, будто он точно знал, куда нужно нам идти. Мы бесшумно следовали за ним по ночной пустыне, точно как кучка испуганных детенышей крысы крадется в темноте за своей матерью, изо всех сил стараясь спастись от хищников, подстерегающих свои жертвы в тени ночи. Проводя большую часть ночи на ногах, мы очень уставали и сильно хотели есть. Отец знал, что нам нужно отдохнуть. Ранним утром он подыскивал какое-нибудь уединенное место подальше от главной дороги позади камней, чтобы было достаточно места спрятать телегу с лошадьми, а также всех нас. Мы старались расположиться так, чтобы быть совсем невидимыми с дороги. Как я уже говорил, в этой местности совсем не было деревьев. Мы прятались также и за высокими песчаными дюнами. Развяжем лошадей и лежим на земле, отдыхаем. Однажды ночью у нас совсем не стало пищи. О, я не должен говорить полностью. У нас все еще был тот самый шар из клейкой, вареной кукурузной и пшеничной муки, который отец обернул в старый кусок ткани и положил в корзину на всякий случай. Мы не ели всю ночь и ужасно проголодались. Отец пошел к нашей телеге и достал этот шар. Он находился в корзине уже несколько дней и каждый день уменьшался в своих размерах. Теперь он был совсем маленьким и был полон песка и прилипших соринок. Это звучит ужасно, но на данный момент мы голодали, и это нас не волновало.
мы были готовы съесть что угодно, что напоминало бы еду. Отец стряхнул с ткани сорняки, развернул мучной шар и положил в рот каждому маленькую щепотку пасты, а также немного дал матери и отщипнул себе. Много раз отец вместо того, чтобы отдыхать, уходил искать воду или какую-нибудь пищу для семьи. Иногда ему приходилось отсутствовать 2-3 часа, иногда полдня. Но всегда он приносил для нас и для лошадей хоть что-нибудь. Мы продолжали путешествие в пустыне Гоби по шелковому пути уже несколько недель, стараясь оставаться в тени в течение дня и идти только ночью. Именно в это время моя старшая сестра Лидия заболела настолько, что не могла ходить. Отец посадил ее рядом с мамой на двухколесную тележку. Через некоторое время мы вышли к небольшой деревне и остановились там. К нам подошел человек, который говорил по-русски, и сказал, что он католический миссионер, работающий с китайскими и монгольскими народами. Миссионер взглянул на Лидию и сказал: «Ее нужно отнести в дом и ухаживать за ней. У нее оспа». Он зашел в небольшую хижину и вскоре вернулся с большим яблоком, которое разрезал на дольки для детей. Поскольку Лидия болела, она получила самую большую из них. Маленькая долька вкусного свежего яблока очень обрадовала и освежила нас. Так давно мы не ели ничего подобного. Даже на красном, опухшем и покрытом язвами лице Лиды появилась улыбка. Лиду положили на постель в хижине, и миссионер стал давать ей лекарства. Так продолжалось 10 дней, пока она не стала чувствовать себя лучше. Лихорадка прекратилась, температура постепенно стала снижаться. Язвы подсыхали на ее лице, а новые уже не появлялись. Лида повеселела, она оживилась и начала улыбаться. Когда состояние Лиды стало улучшаться, отец стал беспокоиться, что мы так долго задерживаемся, и захотел уйти. Он стал настаивать, чтобы мы шли дальше, и сказал миссионеру, что мы должны продолжать наше путешествие и не можем здесь больше оставаться. Это не конец нашего путешествия. Мы должны идти. «Но куда вы пойдете?» — удивленно спросил миссионер. «У вас 8 детей, жена и всего одна двухколесная тележка с 2 старыми лошадьми. Одна из ваших лошадей очень больна. Посмотрите, как гной вытекает из такого большого и открытого нарыва. Как далеко вы сможете добраться в таком состоянии?» Он явно беспокоился о нас и пытался отговорить отца от того, чтобы он повел нас дальше по пустыне. С тревогой, глядя на отца, он продолжал: «Это пустыня Гоби, одна из худших пустынь мира. Люди с верблюдами, едой и водой умирали здесь, в Гоби. Без надлежащих мер предосторожности люди неожиданно исчезают в этой пустыне. Имейте в виду, люди путешествуют на верблюдах по этой пустыне, а не на старых больных лошадях, еле везущих самодельную тележку, и с 8 маленькими детьми, идущими за ней. О чем вы думаете, пытаясь пройти через эту пустыню? Я вам скажу, мой друг, вы на пути к смерти. Неужели это ваш выбор — погибнуть в пустыне?» Отец ответил: «Бог знает. Он хочет, чтобы мы продолжили наше путешествие». Миссионер недоверчиво поднял руки, изумленно качал головой, повернулся и ушел в свою хижину. Еще до того, как Лидия стала выздоравливать, отец уже начал беспокоиться. Он настойчиво говорил: «Мы должны идти. Мы должны идти сейчас». Миссионер понял, что отец очень категоричен и не может передумать. Он видел его серьезный взгляд и не мог с ним спорить. Провожая нас, миссионер сказал: «Вы должны путешествовать в восточном направлении,
и да поможет вам Бог». Он указал на восток и сказал: «Идите в этом направлении по пустыне. Так будет меньше опасности и от коммунистов. Они еще не проникли в эту область. Однако в пустыне Гоби существуют другие, еще большие опасности, чем коммунисты. Это разбойники, дикие животные и природные явления, которые могут стать смертельными для всех людей. Вам придется защищать себя и свою семью от всех этих опасностей. Идите с миром, и да благословит вас Бог и поведет вас по тому пути, который Он предназначил для вас». Идя в восточном направлении, вы выйдете к селению, где живет и работает один миссионер. Этот миссионер — еще один слуга Божий, который знаком с пустыней и знает людей, которые живут в ней. Он живет там среди этих людей уже много лет и служит им. Кроме того, он знает медицину. Все идут к нему, когда болеют. Его в Гоби все знают и наслышаны о его добрых делах, как он помогает всем людям в пустыне. Его здесь называют святым человеком. Он поможет вам и проводит вас в путь к месту назначения. Я дам вам рекомендательное письмо от меня. Он знает меня. У меня была возможность работать вместе с ним много раз. Вы возьмете это письмо и отдадите его ему. Он обязательно вам поможет. Его зовут Джордж Хантер». Услышав знакомое имя, отец был взволнован. Он знал об этом миссионере. Джордж Хантер был шотландским миссионером, который работал среди русских людей в Кулдже в провинции Синьцзян за 10 лет до того, как мы туда приехали. Он был тем, кто был заключен в тюрьму в Урумчи коммунистами и мусульманами за проповедь о Боге. Отец взял письмо и любезно поблагодарил миссионера за всю его помощь, за то, как он обращался с Лидой и лечил ее, за то, что дал нам еду и приют и помог нам восстановить свои силы. Прощаясь с нами, миссионер снова указал на восток и сказал: «Идите туда, и вы найдете этого Божьего человека, который поможет вам. Всегда держите горы в поле своего зрения. Земля там более твердая. Вашим лошадям тянуть двухколесную телегу будет намного легче, чем через пески и дюны. Там выживают только люди на верблюдах». Отец, конечно, знал об опасности передвижения по территории, где есть коммунисты, тем более, что он был заметным человеком. Его цель была в том, чтобы держаться подальше от коммунистов и уйти от них как можно дальше и быстрее. Он много раз избегал их ловушек в Сибири, в России и в Кульдже, в Китае. Поэтому, когда миссионер сказал, в какую сторону пустыни надо идти, то угрозы от всех тех опасностей там было меньше, чем от коммунистов. Это как раз было то, о чем говорил миссионер. Отец понимал, что ехать на восток в пустыню Гоби очень опасно, но это гораздо безопаснее, чем столкнуться с тюремным заключением, пытками и даже расстрелом, если их поймают коммунисты. После молитвы вместе с миссионером и благодарности ему за все, что он для нас сделал, мы продолжили наше путешествие. В течение следующих нескольких дней мы шли на восток, идя вблизи гор по более твердой земле, так что наша двухколесная телега не вязла в глубоком и сыпучем песке. Путешествие по пустыне очень утомляло нас. Нам приходилось все время подталкивать двухколесную телегу, чтобы помочь лошадям тянуть ее по неровной, местами каменистой, а где-то и песчаной дороге. Когда все мы в конце концов выдыхались от толкания двухколесной телеги, мы останавливались и в изнеможении опускались на землю. Неспешным шагом мимо нас проходило много караванов верблюдов,
идущих в обоих направлениях по одному и тому же маршруту. Все проходящие караваны были из верблюдов, шагающих один за другим, и мы не видели, чтобы кто-то передвигался на лошадях. Мы двигались очень медленно, потому что, толкая тележку, мы вынуждены были часто останавливаться и отдыхать. Все это продолжалось уже в течение нескольких дней. Однажды мы пришли к колодцу. Нам очень хотелось пить, и мы все были голодными, а колодец был довольно глубоким, и у нас не было возможности набрать воды. Когда мы стояли вокруг колодца, думая, как бы заполучить воду, один из погонщиков верблюдов пришел к нам на помощь. Они всегда были хорошо подготовлены к путешествию в пустыне и с собой возили ведра на длинных веревках. Они кидали свои ведра в глубокий колодец, наполняли их и вытаскивали воду на поверхность. Другой погонщик тоже подошел к колодцу со своим ведром. Он также захотел нам помочь. Они стали черпать воду и поить наших лошадей. Затем и мы сами стали пить от души, а также набрали воды с собой в дорогу. После этого они еще долго поили своих верблюдов, а пьет верблюд немало. Люди из караванов с любопытством оглядывали нашу необыкновенную группу. Один из погонщиков, который немного понимал по-русски и по-арабски, спросил нас: «Куда вы идете?» «Мы ищем святого человека в пустыне, которого зовут Джордж Хантер», — ответил отец. «Да, мы слышали о таком человеке», — сразу заулыбался мужчина и стал показывать направление руками. «Идите туда, в ту сторону, и вы скоро встретитесь с ним. Вы с лошадьми, поэтому вам может потребоваться дней 5, чтобы добраться до его деревни. Держитесь подальше от глубокого песка и ближе к горам. Там земля более твердая, и там легче идти», — сказал он, а затем продолжил. «Это один из главных торговых путей в пустыне Гоби. Он называется «Шелковый путь», и здесь проходит много караванов. Эти путешественники являются торговцами. Они знают, что такое пустыня, и поэтому хорошо подготовлены к таким путешествиям. Если у вас случится проблема, они придут к вам на помощь. Чтобы выжить в пустыне, люди здесь помогают друг другу». Напоследок, когда мы уже собирались тронуться в путь, он сказал: «Вам бы лучше продать своих лошадей, да купить верблюдов. Иначе вы все погибнете в пустыне вместе с вашими лошадьми». Когда мы прошли уже довольно далеко от того колодца, Тава начала жаловаться на боль в челюсти. К концу дня боль стала усиливаться. Ночью мы отдыхали очень мало. Мы хотели быстрее добраться до деревни, где был Джордж Хантер. К вечеру 5-го дня, наконец, вдалеке показались строения. Мой отец сказал, что это должна быть деревня, где живет мистер Хантер. Отец также очень беспокоился о Таве. Ее лицо распухло и было красным. Она прерывисто, с трудом что-то пыталась говорить, но ее было невозможно понять. Она больше не смотрела ни на кого, находясь в каком-то полусне, не в силах поднять голову. Ее голова безжизненно моталась из стороны в сторону. Отец молился, чтобы у господина Хантера нашлось подходящее лекарство для Тавы. Когда мы подходили к деревне, Джордж Хантер уже шел нам навстречу, радостно улыбаясь и протягивая к нам руки. Он сказал: «Я ждал вас. Торговцы из караванов сообщили мне, что вы уже здесь. Они сказали, что семья с 8 детьми идет к нашей деревне, и они ищут меня. У них 2 маленькие лошади, тянущие 2-колесную телегу, и 1 женщина едет на тележке с ребенком на руках.

«Да, конечно. Я помогу вам, насколько это возможно для меня. Но сначала вы должны поесть и отдохнуть. Тогда мы и поговорим». Мой отец спросил: «Господин Хантер, у вас есть лекарства? Моя дочь очень больна и нуждается в немедленной помощи». Хантер внимательно посмотрел на Таву. Он осмотрел ее красное опухшее лицо, потрогал ее шею и челюсть и ответил: «Да, я попытаюсь помочь ей. У нее флюс, гнойный абсцесс». Он продолжал внимательно смотреть на девочку в полусознательном состоянии, которая ни на что не реагировала. Она даже не могла поднять голову. После тщательного осмотра второй раз господин Хантер определил, что инфекция уже распространилась по правой челюсти, захватив глаз и двигалась ко лбу. Он сказал, что правая сторона ее лица инфицирована, воспаленна и горячая на ощупь. Она может умереть и очень быстро, если хоть немного промедлить. Его дружелюбное счастливое лицо быстро переменилось и стало очень серьезным и обеспокоенным. «Я должен немедленно сделать ей операцию. У нее тяжелый абсцесс, и инфекция распространяется очень быстро. Инфекция находится близко к мозгу, и это погубит ее очень быстро. Операция должна быть сделана сейчас, или она умрет. Воспаленный зуб нужно удалить и вычистить весь гной, чтобы остановить распространение инфекции». Он приготовил место для проведения операции, положил туда Таву. «Но сначала, — сказал он тихим мягким голосом, — я дам ей лекарство, чтобы предохранить распространение инфекции на весь организм». После того, как Тава получила лекарство, он взял маску и положил ей на лицо. Она сразу же заснула. Пока она спала, он удалил зуб и вычистил весь гной из десны. Когда она проснулась, он дал ей еще лекарство, и она снова заснула. На следующий день Тава почувствовала себя намного лучше. Отек и покраснение лица уменьшились. Она стала говорить гораздо отчетливее и сама уже могла держать голову, не мотая ею из стороны в сторону. Теперь на ее лице была жизнь, хотя она не улыбалась, и ее голос был едва слышен. Она все еще выглядела очень слабой и хилой, как будто ее можно было смести маленьким перышком. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

«Не убоишься ужасов ночи» – Псалом 95. Что это за ужасы? Это могут быть крик пожар, удары в дверь, плод нездорового воображения, внезапный приступ болезни или смерть. Мы живем в мире смерти и скорби, испытывая беспокойство как в условиях ночи, так и при свете дня. Однако ничто не должно нас тревожить. Чтобы не являлось источником страха, мы имеем обетование, что имеющий веру не убоится. Действительно, а почему мы должны бояться? Отец наш Небесный здесь и пребудет с нами в часы нашего одиночества. Он всемогущий хранитель, недремлющий страж и верный друг. Ничто без Его ведома не происходит, даже силы ада под Его контролем. Ночь для Него светла, как день. Он обещал оградить нас огненной стеной. Кто преодолеет такую преграду? Безбожникам должно быть страшно, ибо над ними разгневанный Бог. В них самих обличающая совесть, а внизу под ними разверзающийся ад. Однако мы, пребывающие во Христе, избавлены от всего этого по богатству благодати Его. Если мы станем поддаваться нелепому страху, то дискредитируем свое призвание и посеем сомнения в других относительно реальности Бога. Мы не должны этого делать, чтобы не огорчать Святого Духа неоправданным недоверием. Прочь мрачные предсказания и беспочвенные опасения. Бог не забыл о своем милосердии и не лишил нас своих милостей. Если даже душу объяла тьма, не надо страшиться, ибо Бог любви вовеки тот же. Дети света, даже ходя во тьме, не блуждают. Они подтверждают свое усыновление, доверяясь Небесному Отцу, чего не могут никакие лицемеры. Ночь темна, но не помеха. Для тебя ведь мрак, как свет. Видишь ты все беды века, каждый путь и каждый след.

О, злая мука, день и ночь ты гложешь больные члены, душу мне гнетешь, то гнойной пеленой мне зрение заложишь, то огненной волной мне тело обожжешь. Уж третий год гнию в своей пещере, да, третий год, как люди говорят, я редко вижу их, по их надменной вере я проклят и нечист, мой жребий только ад. Ад, каждый день ползу, как червь могилы, среди камней горячих и немых, мне солнце, пламень ада, тают силы, и к небу не поднять ни рук больных. Кольцом проказа обвела мне темя, я жду, что вот отвалится нога. Горит внутри, о, время, время, время, порвись, зачем страдальцу времена? И если там, за дверью этой жизни, проклятым горше муки суждены, я смерти не хочу, хочу назад, в отчизне быть между псов, живым, последним, но живым. Я здесь один, в песках моей пустыни, она мне стала родиной второй. Вдали сияет озеро в долине и плещется лазоревой волной. Вчера там плыл рыбак, могучий и здоровый, он сам казался камнем между скал, как будто все вокруг в любви обнять готовый. Он безмятежно пел и радостно сиял. Он не видал меня, сходя на берег знойный, я притаился, как змея в песке, и видел, как он сел, доверчивый, спокойный, и сеть свою чинил и полоскал в воде. О, если б мог я доползти к отрадной прохладе волн, сиявших издали! А бес шептал мне в ухо план злорадный. Что ж, укуси его и зарази. Отверженных тогда вас будет двое, и он поймет, счастливый человек, что значит жить без песни, без покоя, без облегчения, иметь глаза без век, без пальцев руки, внутренности в гное. И я подполз к нему и укусил зубами мускулистую руку у локтя. А он, взглянув покорными глазами, и молвил безмятежно, как дитя: «Бедняк, у злобы нет уж больше жала, и яд проказы не смертелен мне. Пришел пророк, и правда воссияла, и милость воцарилась на земле. Ты хочешь гноем мне помазать веки, вдохнуть твоей отравою в уста, но Бог живет отныне в человеке, и над змеей победа нам дана. Я призову его к тебе, пророка, и ты увидишь, действует ли яд». Он уходил, и долго издалека виднелся мне, вернется ли назад. В пустыне утро слабо расцветало, бежала тень от знойных скал вокруг. На бледном небе зорька трепетала, и под росой песок дымился. Вдруг там вдалеке над озером мелькнула рыбачья лодка. Движется, плывет, и белобокой чайкою сверкнула над розовую гладью тихих вод. Рыбак вернулся, может быть, унылый, изгнанником и братом вновь придет, со мной разделит жребий мой постылый и ту же язву в сердце понесет. О, я отвечу на его объятия, я покажу, как любит брата брат, и эхо скал ответит нам проклятием и содрогнется преисподний ад. Скорей бы! Зрение тихо угасает, и с головой зароюсь я в песок, сберечь последний глаз.
Вот ударяет о берег разбежавшийся челнок. Он не один. Там над кормой широкой белеет некто. О, небесный лик! Лучистый взгляд с любовью глубокой в больную душу мне до дна проник. Я пал к ногам его, охваченный рыданием, без слов сорвал лохмотья с гнойных ран и голос услыхал, звучащий состраданием: «Дитя, покой тебе отныне дан!» Он прикоснулся нежной рукою, и в тело жизнь, тепло и свет влились, и в обновленном слухе раздались слова завета арфой неземною: «Поверь в добро, иди вслед за мною».

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Что такое чистота? У каждого, вероятно, есть какое-то представление или понятие о чистоте. Например, некоторые, думая об этом, представляют себе снег. В самом деле, что может сравниться по чистоте с только что выпавшим снегом? Но со временем, после того, как по нему поездили, походили, он покрывается грязью и сажей. Теперь уже нет в нем ничего прекрасного. Он применяет отталкивающий коричневый, серый или черный оттенок. На этом примере ясно видно, что значит «чистый снег». Но что значит «чистота жизни»? Сегодня мы вместе с вами поразмыслим о том, что такое чистота. Побеседуем о том, почему следует христианину быть чистым, и дадим практические советы, как стать чистым и как остаться таковым. Прежде всего, что такое чистота жизни? Апостол Павел в своем послании к верующим в Ефесе во 2 главе, первых 3 стихах, напоминает им об образе жизни, который они вели до того, как Бог их спас и простил. Он говорит, что они жили по плотским похотям и исполняли желания плоти и помыслов. Но Бог их избрал, чтобы они были святы и непорочны перед Ним. Это и означает чистота. Это полный и сознательный отказ от греха и полная отдача себе Богу. Что означает это на практике? Это значит, что мои руки и мое тело не запятнаны ни убийством, ни безнравственностью, ни воровством, когда мой язык свободен от лжи, сквернословия или злобы, когда мои мысли далеко от ненависти, похоти, эгоизма, низких помыслов и так далее. Да, чистота – это обширный предмет. Поэтому сегодня мы остановимся только на одном ее аспекте, а именно чистоте мышления. Ведь от нашего мышления зависит и наш образ жизни. Священное Писание нам ясно говорит, какие требования чистоты предъявляет нам Бог. В первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, в 7 и 8 стихах сказано: «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости, и так непокорный не покорен не человеку, но Богу». То есть, не соблюдая чистоту, мы нарушаем не человеческие правила, а Божьи. Как осквернение, так и чистота начинается в сердце человека. Если я хочу принять это призвание к святости и чистоте, то это значит, что я не буду упоминать что-то непристойное, рассказывать грязные, пошлые анекдоты, не допущу аморального поведения, и что я должен быть чист до самого потаенного уголка моих мыслей и моего сердца. Именно об этом говорил Иисус Христос в Евангелии от Марка, в 7 главе, в 21 и 22 стихах. «Ибо изнутри, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Иисус предельно ясно дает нам понять, что Его воля в том, чтобы наши мысли, наше сердце были чисты от всякого рода зла. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 28 стихе, Он говорит: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Рассмотрим 3 основных причины, почему мы должны быть чисты. Во-первых, мы принадлежим Богу. Затем, нечистота нарушает наше общение с Ним. И третье, наша нечистота мешает Богу употреблять нас. Итак, первое, мы принадлежим Богу. Те из нас, кто покаялись в своих грехах, отдали свою жизнь Христу в полное подчинение Ему. Ему принадлежит и наше тело. Об этом говорится в первом послании к Коринфянам, в 6 главе, в 13 стихе. «Тело же не для блуда, но для Господа». Какое право имеем мы неправильно использовать то, что не принадлежит нам? «Вы куплены дорогой ценою», читаем мы в этой же главе в 20 стихе. Это драгоценнейшая цена, дорогие мои, кровь Иисуса Христа. И если Он так дорого заплатил за наше избавление от греха, можем ли мы в это греховное состояние возвращаться? Там же в 6 главе, 19 стихе сказано, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? Как можем мы пренебрегать тем местом, где живет Сам Всемогущий и Святой Бог?» Вторая причина тесно связана с первой. Бог всегда стремился к общению с человеком. Вот почему Он послал Сына Своего умереть за нас, чтобы удалить то, что препятствовало этому общению. Псалмопевец в 65-м псалме говорит, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». То есть беззаконие, нарушение чистоты препятствует нашему общению с Богом. Один верующий, женатый человек по роду службы, должен был поехать с женой за границу. Там он впутался в грех с одной женщиной. Это до основания потрясло его супружескую жизнь. Но больше того, когда он вернулся домой, пастор его церкви, побеседовав с ним, вынужден был сказать, что этот человек полностью потерял свою веру в Бога. Таким образом, грех настолько подорвал его связь с Богом, что человек потерял даже всякое желание иметь общение с Ним. Представляете себе, какую боль он при этом нанес Господу и поругание имени Его. В 83-м псалме мы видим, какое наслаждение имеет человек, будучи в общении с Богом. Мы можем вместе с псалмопевцем заключить, что лучше провести один день с Богом, чем тысячу без Него. Лучше стоять привратником в Доме Божьем, чем жить в роскоши в доме нечестивого. Подумай, неужели стоит лишиться сладкого общения с Иисусом из-за временных, проходящих желаний, которые так или иначе не находят удовлетворения. Да, воистину Иисус Христос заплатил за наши грехи, и когда мы их исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Но подумайте, какое безумие пренебрегать общением с таким другом, лучше которого нет на свете. И, наконец, третье. Чистота необходима для того, чтобы Господь мог употребить нас. Об этом апостол Павел писал Тимофею. Прочтем из 2 послания Тимофею, 2 глава, 20 по 22 стих. «В большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, — говорит апостол Павел, — но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Большой дом – это прообразно Христова церковь, это верующие. Бог в этом доме ищет людей, которых Он может использовать, людей, которые полностью посвящены Ему и готовы исполнять любое Его задание. Это значит, что Он хочет, чтобы мы прилагали все усилия, чтобы стать чистыми и посвятить себя для употребления им. В этом же послании апостол Павел предостерегает Тимофея от людей, которые имеют лишь внешний вид религиозности. Они даже, быть может, имеют общение с другими верующими, но они не владеют самообладанием, и их жизнь не отражает Христову любовь. Эти люди отрицают силу подлинных верующих. Когда же христианин обладает этой силой? Силу дает Дух Святой. Христос сказал, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». В своем послании к Ефесянам Павел говорит о грехах плоти, который мы должны избегать. И тут же он добавляет эти слова. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Наши грехи таким образом оскорбляют Его и мешают Ему действовать через нас. Рассмотрим теперь четыре области нашей христианской жизни, в которых чистота, то есть святость, необходима для того, чтобы Бог нас мог употреблять. Это наша совесть, наша молитва, наше свидетельство и наше общение. Когда совесть наша осквернена, Бог не может нас тогда употребить. В книге Деяний апостолов, в 24 главе, в 16 стихе, сказаны такие слова, это слова апостола Павла. «Посему и сам, подвизаясь, всегда иметь непорочную совесть перед Богом и людьми». Представим себе, что было бы, если бы Павел не имел чистой совести. Наставляя других, он тяготился бы от чувства вины. Он был бы не в состоянии ясно и смело указывать на истину, и Евангелие не могло бы так распространиться по всей Римской империи, как это было. В послании к Титу мы находим пояснение, что происходит, когда мы теряем чистоту. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и неспособны никакому доброму делу. Нарушение чистоты жизни ведет к искажению совести, а это, в свою очередь, приводит к тому, что мы перестаем различать добро и зло. Нечистота также не дает нам познавать Бога и делает неспособными быть в Божьем употреблении. Она может оказаться таким удушающим фактором в нашей жизни, что когда мы что-нибудь видим, то сразу мысли и сердце становятся похотливыми. Мы делаемся бесполезными как для Бога, так и для людей. Иисус является наилучшим примером того, кто имеет чистую совесть и способен различать, что доброе и что худое. В Евангелии от Иоанна рассказывается, как фарисеи привели ко Христу женщину, взятую в прелюбодеянии, чтобы его испытать. Ссылаясь на закон, они говорили, что по закону Моисея ее полагалось побить камнями. В ответ на их повторное требование Иисус сказал: «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Услышав такое, они один за другим стали расходиться. Что же случилось? Совесть их обличила. Они знали, что они виновны. Возможно, что кто-то из них был виноват в том же грехе. Так как же они могли ее судить правильно? А с другой стороны, Иисус, в ком не было греха, чья совесть была чиста, имел полное право разоблачить их. Бог может нас употребить только тогда, когда совесть наша будет чиста, а это результат непорочной жизни. Нечистая совесть препятствует нам также и в наших молитвах. Когда Павел велит Тимофею бежать от юношеских похотей, во втором своем послании, во второй главе, 22 стихе, он призывает его держаться правды, веры, любви и мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Чистота сердца – вот что необходимо, чтобы наши молитвы были услышаны. Мы видели уже в 65-м псалме, что грех мешает Богу слышать нас. В-третьих, нечистота препятствует нашему свидетельству. Библия говорит: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и с благоговением». Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Это в первом послании Петра в 3 главе. Верующие первого века жили в трудные времена. Они переживали гонения, и все же люди их спрашивали об их вере. Некоторые критиковали и поносили их. И Петр им говорит, этим верующим, что эффективность их свидетельства будет зависеть от чистоты их совести. Скрывать в душе неисповеданный грех значит жить в постоянном страхе перед разоблачением. Такой страх, чувство вины, все это приводит к потере силы нашего свидетельства. Это прекрасно понимал царь Давид. Когда он каялся перед Господом в своем грехе прелюбодеянии с Версавией и убийства ее мужа, то он говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. И дальше он говорит, тогда, так в английском переводе, тогда научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Итак, чистая жизнь – необходимое условие для того, кто собирается свидетельствовать эффективно о Христе. В-четвертых, неправедная жизнь делает невозможным истинное общение с другими верующими. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 20 стихе сказано, «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Иначе говоря, если я совершил грех и хочу скрыть его, я веду себя так, словно все в полном порядке. Я не могу быть откровенным с моими братьями и сестрами. Это особенно верно в отношении грехов личного характера. Невозможно иметь истинное общение в Иисусе Христе с моим братом, если я лелею грех. Таким образом, я лишаю брата моей любви во Христе, и Господь не может ему что-то дать через меня. Согласно первому посланию Тимофея, 1 глава, 5 стих, эта любовь, которую мы должны иметь друг к другу, должна исходить из чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. Любовь и нечистота просто несовместимы. Но вот что важно. Бог не только побуждает нас вести чистую жизнь, Он дает нам и конкретное практическое руководство и помогает нам на этом пути. И можно назвать, по крайней мере, 4 практические действия, которые направляют нашу жизнь к чистоте. В первую очередь, мы должны иметь намерение вести чистую жизнь. Надо принять такое твердое решение, чтобы вести такую жизнь. Это значит поставить перед собой цель. Раз и навсегда. Отказаться от всякой нечистоты. Отказаться от всех удовольствий, которые она предлагает. Даже Иов, который был верен Богу многие годы, сознавал, что легко может впасть в грех. Он восклицает: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Как важно дать такое обещание Богу. Поэтому не откладывайте, склонитесь перед Ним в молитве и скажите, что с сегодняшнего дня с помощью Духа Святого не будете нарушать Его волю в этой области, не будете допускать греха. Но если мы такого решения не примем, то вряд ли нам поможет что-либо другое. Во-вторых, мы должны постоянно углублять свое общение со Христом. В послании к Римлянам, в 13 главе, в 14 стихе сказано: «Облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Иными словами, мы обязаны пребывать в Господе, находиться с Ним в постоянном общении, подчиниться Ему во всем. Да, общение со Христом удаляет желание грешить. Как же углублять наше общение со Христом? Одним способом – это ежедневная встреча и беседа с Богом через Его Слово и молитву. Читайте Библию каждый день. Старайтесь лучше познать Бога. Славьте Его за открытые вам истины. Поэтому запланируйте каждый день проводить наедине с Богом определенное время. Молитва в этом ежедневном уединении с Богом не является единственным методом углубления в нем. Как мы уже раньше указали, грех нарушает это общение с Богом, и враг всячески пытается искушениями вовлечь нас в грех. Например, сатана может послать нам искушение, когда мы находимся на работе или в школе. Тогда следует прибегать к Слову Божьему. Как можем мы использовать Слово Божие во время работы, вы спрашиваете? Мы можем размышлять над заученными стихами из Библии. Некто сказал, Слово Божие удаляет нас от греха, а грех удаляет нас от Слова Божия. В Библии есть чудные обетования, которые мы можем присвоить себе, когда враг нас искушает. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Возьмите этот стих и заучите его наизусть. Вы найдете его в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 13 стих. Важнейшую роль в развитии и улучшении нашего общения с Богом играет и молитва. Важная часть в молитвенной жизни – это исповедание грехов. Господь дает нам чудное обещание в первом послании Иоанна, в 1 главе 9 стихе. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». То есть, если мы впали в грех, сам Господь предусмотрел для нас способ, как восстановить прерванные взаимоотношения с Ним, как сделать нас праведными. Но при этом мы должны быть предельно честными. Грех надо называть грехом, а не стараться его оправдать. Вы можете обратиться к Богу со словами псалмопевца: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это 138-й псалом, 23 и 24 стихи. Третье практическое действие – это поделиться переживаниями с другими. «Двоим лучше, нежели одному», – говорит Слово Божие. «Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего». Это особенно верно в нашей духовной борьбе со грехом. Как часто Господь помогал нам побеждать искушения, когда мы признавались брату или сестре в том, что мы нуждались в их молитвах. Иаков пишет: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Практикуя это, у нас улучшится общение с другим. Когда один исповедует свой грех, другому будет легче исповедовать свой, и ему станет легче избавиться от своих грехов через открытое признание. Не отделяйте себя от других, но молите, чтобы Господь дал вам верного друга и брата или сестру, с которым вы могли бы поделиться вашими нуждами.

и пройди мимо. Наглядный пример мы находим в истории Иосифа. Несмотря на постоянные и настойчивые искушения и соблазны со стороны жены его хозяина, Иосиф старательно избегал греха. Дошло до того, что она, желая согрешить с ним, схватила его за одежду. И дальше книга Бытия рассказывает так: «Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон». Сатана искушал Иосифа через женщину, а вас, может быть, через мысли о том, что вы видите. Если вы в подобном искушении, то последуйте примеру Иосифа, бегите от того места. Убегайте от греха, и чистота жизни станет ближе к вам. Итак, сегодня мы рассмотрели, что такое чистота нашей христианской жизни и как иметь победу над грехом. Иисус Христос хочет видеть нашу жизнь, наше поведение, наши мысли безукоризненно чистыми. Господь обещал нам через пророка Исаию убелить наши грехи, очистить нас от них. И когда мы просим Его об этом, когда исповедуем свои грехи, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Слово Божие говорит: «Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят». Это обетование относится не только к будущему, но и к настоящему времени. Те, которые чисты сердцем, они и сейчас видят Бога. Они видят Бога во всех обстоятельствах своей жизни. У верующего нет случайностей. Но это обетование говорит также и о том чудном дне, когда мы увидим его таковым, как он есть. И Господь говорит: «Тогда мы будем подобны ему». Благодарение ему за такое чудное обетование.

0: Повествование древнее до нас дошло через века в Святом Писании. Полезный, назидательный рассказ о девочке и смелом Неемане. Военачальник царский Нейман, великий человек у господина, любимый всем народом атаман, отважный воин, вождь непобедимый, не раз водил в походы сириян, Господь давал победу раз за разом. Но болен был могучий Нейман, от головы до пят покрыт проказой. Однажды из израильской земли в числе плененных, взятых при набеге, еврейскую девчурку привели, невинную, как блеск на первом снеге. Жена военачальника взяла ее прислуживать себе по дому, и девочка служанкою была, хозяйке и хозяину больному. В сердечке детском не таилось зла, в нем не было желания отплаты. В душе светло, в глазах любовь, тепло, добро дороже, чем ума палаты. И вера ее детская сильна, последствия родительских уроков. Есть у Израиля Бог, и есть страна, где есть один из Божиих пророков. Однажды, сострадание полна, израильская пленница-малютка тихонько к госпоже одна вошла и внимание попросила на минутку. «О, если б господин мой побывал в Самарии у нашего пророка, тот бы с него проказу снял, пожалуй, даже во мгновение ока!» Совет ребенка взвесил Нейман. Царю пересказал все слово в слово. И вот готов богатый караван, письмо с печатью царскую готово. Но в ужас царь израильский пришел от слов письма сирийского владыки. Он в них коварный замысел нашел, открытый вызов для вражды великой. Он разодрал одежды на себе, не веря слуху и не веря глазу. Да что я, Бог, чтоб жизнь дарить тебе, снимать с тебя смертельную проказу? Узнал о том смиренный Елисей, муж Божий верный, с прозорливым оком. Не рви одежды царской ты своей, пускай предстанет воин пред пророком. Пускай узнает грозный человек, что есть еще пока пророк в Израиле. Есть Иордан у нас, река из рек, для тех, кто телом и душой изранен. И прибыл к Елисею Нейман на колесницах и конях сирийских и стал у входа в дом, как истукан. Ждал, что пророк поклон отвесит низкий и громко имя Бога призовет, к больному месту сам приложит руку и вмиг проказа страшная пройдет. Забудет Нейман болезнь и муку. Но Елисей через слугу сказал наперекор великим ожиданиям, чтоб Нейман на слово за глаза 7 раз омылся в водах Иордана. Разгневался надменный Нейман, есть реки получше Иордана. К чему мне ваш пророческий обман? У нас фарфар есть чудный, а ванна, да что я, не очищусь разве в них? Не лучше ли они всех вод на свете? И отошел, забрав рабов своих, слуге пророка с гордостью ответив. Его рабы молили так и сяк: «Отец наш, ну что же просит он такого? Ну, чтобы важное просил, а то ж пустяк, а мыться только, проще ведь простого». И, проглотивши гордость, Нейман пошел к воде с покорностью ягненка. 7 раз сошел в прохладный Иордан, и кожа стала словно у ребенка. Пришел опять к пророку на порог с душою благодарной и смиренной. «Да, да, я верю, что есть в Израиле Бог. Ты должен дар принять мой непременно». Но Елисей подарка не принял. И полководец в знак благодарения служить живому Богу обещал, пославшему больному исцеление. Быть может, ты проказою покрыт, греха, неверия или непрощения, приди к Христу, и будешь им омыт струей кровавой, что дарит спасенье. Тогда и ты, как древний Неман, уйдя надменно, возвратишься смирно, полюбишь жизнь, дающий Иордан, и тихий голос: ты спасен, иди же с миром.
1: Мраз.

Жизненный путь человека часто омрачается различными переживаниями, духовными и душевными. Разве не бывает, что в солнечный день внезапно врываются тучи, часто с той стороны, откуда мы их никогда не ожидали? И тогда к нам готов прийти тот, кто ярче солнца. Его появление на нашем горизонте разгоняет тучи. В минуты наших переживаний Иисус Христос ближе к нам, чем когда-либо. Псалмопевец говорит: «Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою». Псалом 141:3. Если мы знаем того, кто ярче солнечного сияния, кто следит за каждым нашим шагом, тогда нам не нужно бояться мрака ночи. Жало многих тяжелых переживаний и испытаний было бы сломлено, если бы мы положились на Господа целиком и безраздельно. На мрачном для египтян пути из Египта в Ханаан находился облачный столб и огненное облако ночью. Они показывали дорогу Израилю, но не египтянам. Будем помнить об этом всегда. Господь — наше прибежище и щит.

Плод праведника – древо жизни, а мудрый привлекает души. Притчи 11:30.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие Матфея, глава 9. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя веру их, Иисус сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи“, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Иди за мной“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев это, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит: „Милости хочу, а не жертвы“, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: „Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое“. Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“. И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею“. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух об этом по всей той земле. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов“. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: „Веруете ли, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Ей, Господи“. Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“. И открылись глаза их.
И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедши, разгласили о нем по всей той земле. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Евангелие от Матфея, 10 глава. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый — Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Этих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего.
Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на крышах. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашкой холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, 11 глава. И когда кончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше, чем пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон
прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и, говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадом ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, 12 глава. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма».

убить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И удивлялся весь народ и говорил: «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав это, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить «добрые, будучи злы»? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедших

души живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Когда же он еще говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним, и кто-то сказал ему, вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Он же сказал в ответ говорившему, кто матерь моя и кто братья мои? И, указав рукою своею на учеников своих, сказал, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать».

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

умы верующих в разброде и шатании. Пасторы сегодня озабочены увеличением количества прихожан в общине. На это же направлены и их проповеди, основная тема которых – как преуспевать в земной жизни. В общем, в проповедях на эту тему нет ничего плохого. Я сам временами учу об этом. Но главная тема, о которой нужно сегодня говорить – неверие. Бог заявил недвусмысленно: «Я уже дал вам свое слово. Совершилось. Все в моих руках. Стойте на этом». Не верьте тем, кто говорит, будто сегодня ощущается дефицит Божьего Слова. На самом деле, сегодня дефицит слышания Божьего Слова и повиновения Ему. Вера никогда не придет к нам через логические умозаключения. Павел ясно заявляет: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Только таким путем вера приходит к человеку. Через слышание, то есть внимание, доверие и действие. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет. Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Этих нескольких строк из Псалма достаточно, чтобы побороть в себе неверие. Умоляю вас вникнуть, поверить в них и жить ими. И пусть ваша душа найдет покой. Дэвид Вилкерсон.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был. Тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Исаия 53, 12. Мессия, страдающий слуга. Добыча победы. В заключительном стихе этого чудесного пророчества мы видим, что он победитель. Разделит добычу своей победы с сильными, то есть теми, кто за эти века уверовал в него. Бог даст ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. Мы, как верующие, не считаем себя великими или сильными, но пророчество заглядывает вперед во времена Царства, когда Он разделит с нами добычу Своей победы. Исаия в последний раз в этой главе созерцает крест. Мессия разделит добычу с сильными потому, что Он предал душу свою на смерть. Он понес на себе грех многих. Он заплатил цену. И мы пожинаем плоды. Данную главу называют Евангелием от Исаии. Здесь предсказано, что Мессия будет к злодеям причтен, что и произошло. Раскаявшемуся разбойнику, который висел рядом с ним, он сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». О своих палачах он просил отца: «Прости им, ибо не знают, что делают». Кажется, что пророчество резко заканчивается, но, несмотря на это, оно завершается ноткой благодати. Он по-прежнему остается великим ходатаем. Доверьтесь Ему. Жив Иисус! Он победил! Кто Его постигнет славу? Грех других Он искупил потом смертным и кровавым.

не взвесишь совершенство на весах. Оно ведь веры и любви сияние, вершина совершенства в небесах, ее подножье — место покаяния. Ее закрыть не могут облака, свет неземной ее сияет ясно. Она непостижима далека, она неописуема прекрасна. Вершина совершенства — вот итог, и цель, и смысл всей жизни, всех стремлений. Идти лишь вверх нас призывает Бог, идти без страха и без промедления. И пусть они круты и нелегки ступени, приближающие к небу. От совершенства так мы далеки, и нужно торопиться, где б ты не был. Важней

ставить мир греха как можно дальше. Идем мы к совершенству день за днем, за часом час, за годом год, все выше. Нередко падаем и устаем, и стон отчаяния нередко слышен.

шагом все трудней идти. И кажется, ступеньки стали круче. Сегодня шаг, а завтра два. И вот все шире панорама и все краще. А ведь бывает и наоборот. Не так все происходит в жизни нашей. Бывает, что подолгу мы стоим на месте без малейшего движения. Не потому, что этого хотим, нас не пускают наши согрешения. Мешают настроение ветра и трудности и грохочущие грозы, то искушений дождь, как из ведра, а то эмоций зной или морозы. Неважно, высказали вслух или мысленно добра не пожелали, но только после ощущаем вдруг, что неожиданно слабее стали. И твердой почвы под ногою нет, внутри усталость и опустошение, когда вершины совершенства свет найти не может сердце отражение. Наш равнодушный и холодный взгляд или несдержанность вместо терпения, и вот уже отброшены назад на 2, на 5 или 25 ступеней. Да, к сожалению, бывает так, что вместо роста или продвижения вдруг некий кажущийся нам пустяк является причиной снижения. И мы сегодня ниже, чем вчера, на несколько ступенек оказались. Нет, путь к вершине — это не игра, которой нами правила писались. Путь к совершенству — это путь таков, где неизбежны боли и страдания, где нету выходных и отпусков, где постоянны веры испытания. О, несомненно, труден тот подъем, но во сто крат труднее восхождение, когда мы в одиночестве идем. А что, если случится вдруг падение, а рядом нету никого в тот час, кто руку помощи свою протянет? Споткнуться может ведь любой из нас, и смерть невероятно близкой станет, так как совсем-совсем недалеко губительная пропасть, из которой, сорвавшись, выбраться уж нелегко и начать восхождение повторно. Но вовсе не страшна опасность та, коли за руку держаться чью-то можешь, и нет надежнее руки Христа, и преданнее Его нет друга тоже. Ступени к совершенству нелегки, но мы должны к вершине той стремиться, вот только б не разжать своей руки —

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

Средь великих имен всех вождей и философов ищешь имя одно, ищешь свой идеал. По страницам эпох имена эти россыпью, но скажи, кто из них за тебя умирал? Ищешь ты между мудрыми, сильными, знатными, отыскать одного среди всех нелегко. Сколько было знатнейших, мудрейших, прославленных, но скажи, кто из них дал бы сердцу покой? Долго, трудно, мучительно ищешь с надеждою, что найдешь, наконец, одного среди всех. Но великие мира всего тоже грешники, и скажи, кто из них мог простить тебе грех? Растерялась душа перед многими лицами, то отчаяние, то равнодушие полна. Нескончаемые длинные идут вереницею, имена, имена, имена, имена. Как ни горько признать, но далек ты от истины. Одиночеством прежним томится душа, в бесконечных исканиях душа твоя выстыла. Ты сегодня и сам видишь, как обнищал. Что тебе принесли бесконечные поиски? Понапрасну ты силы свои истощил. Не нашел ты того, кто бы смог по достоинству стать твоим идеалом. Мой друг, не ищи, не ищи! Его нет среди что-нибудь значащих, потому что он славы земной не желал. Тот, кого ты искал, в громких списках не значится, но об имени чудном его ты слыхал. Это имя звучит так легко и так сладостно. Это имя великому Богу подстать. Это имя наполнено верой и радостью. Имя Божьего Сына Иисуса Христа. Он прекраснее лучших сынов человеческих. Он от смерти и ада тебя искупил. От создания мира любовью вечную он тебя, как творение свое, возлюбил. Он, не знавший греха и ничем не запятнанный, на Голгофском кресте за твой грех был казнен. Имя Божьего Сына Иисуса распятого всех на свете превыше имен. Подойди ко кресту. Надпись есть над распятием. Не глазами, душой эту надпись прочти. Иисус Назарей, за тебя он распят там был, чтобы ты в нем спасение мог обрести. Крест Голгофы стал Божия Сына отличием, и на этом кресте Иисус тебя ждал. Не смущайся, что вида в нем нет и величия, преклонись перед ним, вот он твой идеал. Добрый, кроткий, святой, милосердный и любящий, жизни смысл, жизни цель, жизни свет, жизни хлеб, царь царей, в настоящем, прошедшем и в будущем, нет такого на небе и нет на земле. Преклонись перед ним, расскажи Сыну Божьему и о светлых мечтах, и о темных грехах, и о том, как блуждал ты тропинками ложными, и о том, как ночами терзал тебя страх, как обманут ты был, как влачил жизнь убогую, как ты к людям стучался и как ты устал, как пресыщен грехами, скорбями, тревогами, все скажи Иисусу под сенью креста. Он достоин того, чтобы стал на колени ты, он готов тебе руку спасения дать. Помолись Иисусу без тени сомнения, помолись, и сойдет на тебя благодать. Тот, кто верою принял Иисуса спасение, знает, как с ним отрадно и как хорошо. Пусть и в сердце твоем прозвучит песнь весенняя. «Боже мой, я нашел мое счастье, нашел!»

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

скрипка. Это был старый заброшенный дом. Паутина в углах, пыль повсюду. Много старых вещей находилось в нем, но они не нужны теперь люду. Жизнь кипела вокруг, только здесь тишина. Солнце редко сюда проникает, серебрит паутину порой луна, и лишь дождь тишину нарушает. Среди разных вещей в отдаленном углу скрипка старая, пылью покрыта. Как давно она здесь, не нужна никому, всеми напрочь надолго забыта. А когда невзначай дверь откроется вдруг, на минуту впуская кого-то, скрипка стонет сильней. Забери меня, друг, я еще ведь гожуся на что-то. В этой грязной лачуге я быть не могу, мои струны ржавеют с годами, отсыреет смычок, я играть не смогу, я погибну, забытая вами. Скрипка тихо звенит, дверь закрылась опять, и затихли шаги в отдаленье. Скрипка больше не ждет, ведь ей нечего ждать, не придет уж теперь избавление. Но открылась вдруг дверь, кто-то внутрь вошел, скрипку видит и в руки берет. Это мастер, он ценность большую нашел и по струнам умело ведет. Льются нежные звуки, играет рука, и мелодия мчится по свету. Это новая песнь, словно звуков река. О, прекрасней мелодии нету. Так душа, словно скрипка, томится и ждет, и надеется втайне, и плачет, когда Бог ее в руки святые берет, тогда жизнь протекает иначе. Аминь.

Момент творения. Птичий ум. На протяжении тысячелетий люди пытаются научить птиц говорить, и столько же времени их используют в качестве почтальонов. Но новые исследования птичьего интеллекта показывают, эти существа, возможно, гораздо сообразительнее, чем мы предполагаем. Исследователи, изучавшие голубей, обнаружили, что голуби умеют различать все буквы алфавита и даже читать почти как люди. Ученые пришли к заключению, что эти птицы видят мир примерно так же, как мы с вами, потому что они путают те же буквы, с которыми бывают сложности и у людей. Более того, голубям потребовалось лишь 4 месяца, чтобы выявить все буквы алфавита. Уже многие годы голубей используют для выявления и изъятия брака на сборочных линиях, где они показали себя намного лучше людей. Вполне естественно, что ученые, исходя из теории эволюции, считают, что для распознавания абстрактных единиц, таких как буквы алфавита, нужен мозг больших размеров. Но это всего лишь предположение. И здесь стоит вспомнить о работе гарвардского психолога Скиннера, который посредством голубей демонстрировал возможности обучения. Объем мозга мало влияет на умственные способности. Истинная наука и опыт доказывают это и опровергают теорию эволюции. В данном случае альтернатива этой теории может быть лишь одна. Именно Создатель наделяет сотворенных им существ разумом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Нам оставлен в Писании сюжет 10 дев, ожидая приход жениха, утомились и все. Вот уснули под ночи покровом, светильник в руках. Чей-то ярко горит, у кого-то

Святой Дух, Ты как голубь и нежен, и прост, и доступен для каждой души. За грехи мои умер Христос, и Тобой обладать разреши. Я поверил, что Ты мой залог, но узнав, что желаешь мне дать, Ты свою полноту, я не мог, не хотел, чтоб Тебя не искать. Но был слаб, чтобы бренным умом благодать дорогую постичь, но Ты сам мне сочувствовал в том и пришел от блужданий спасти. Ты открыл мне в начале Христа и вселил Его в сердце мое, и вкусила душа и уста откровений Твоих питье. Не усилием плоти, о нет, но лишь верой одной во Христа заключил я с Тобою завет, и в ответ Ты пришел в полноте. И теперь, в свою очередь, Ты мне, Христос, открываешь полней и даешь от Его полноты и дары, и покой сред скорбей. Но коль станется, сил больше нет, не смущает бесплодность моя. Ты начал свое дело во мне, и оканчивать буду не я. Доверши, Дух Святой, доверши, песней новой наполни уста, и яви для уставшей души долгожданную славу Христа.

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремии 4:2.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Принц інтерпретує Біблію». Брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем рассматривать нашу вдохновляющую тему «Воскресение». В наших предыдущих беседах мы говорили о том, что первичным подтверждением воскресения Христа являются пророчества Ветхого Завета. Мы установили также, что в говорящих предсказания пророках Ветхого Завета был Дух Святой, который и был автором пророчеству. Мы цитировали апостола Петра из первого послания Петра, 1 главы 11 стиха, где он говорит о пророках Ветхого Завета. Вот что он говорит: «Дух Христов, который был в них», то есть Дух Мессии, «говорил обо всем этом, когда он свидетельствовал задолго до страданий Христа и славы, последовавшей за ними». Таким образом, апостол Петр говорит, что в некоторых пророчествах ветхозаветных пророков Дух Мессии, Дух Христа, через действие Святого Духа говорил устами этих пророков и предвещал два главных периода. Первый – страдания Иисуса Христа, и второй – славу, которая последовала за страданиями. Ветхозаветные пророки говорили, то есть пророчествовали в первом лице, как будто все то, о чем они говорили, имело место в их личной жизни, тогда как ничего подобного в их жизни не было, не произошло. Но потом, в будущие времена, то, о чем эти пророки говорили от первого лица, от себя, дословно исполнилось в жизни Иисуса Христа. Объяснением этого факта есть то, что в этих пророках был Дух Христа, Дух Мессии, говоривший в первом лице о вещах или событиях, которые никогда не произошли в жизни этих пророков, но которые дословно осуществились в будущем, в жизни Иисуса Христа. Во вчерашней беседе мы привели некоторые примеры этого принципа из пророчеств Давида и пророка Исаии. Мы упоминали, как в одном из псалмов Давид говорит: «Пронзили руки мои и ноги мои, давали мне пить уксус, поделили ризы мои и бросали о них жребий». Эти вещи, говорили мы, никогда не имели места, то есть не произошли в жизни Давида, но исполнились дословно во время распятия Иисуса Христа. После этого мы цитировали из книги пророка Исаии главу 50, в которой Исаия говорит: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Это книга пророка Исаии, 50 глава, 6 стих. В данном случае мы заметили, что ничего подобного не произошло в жизни пророка Исаии, но все сказанное исполнилось в жизни Христа, о чем ясно повествуют Евангелия. В настоящей радиобеседе я желаю продвинуть нашу тему еще дальше вперед, и поэтому я желаю представить вашему вниманию два специфических предсказания воскресения Христа из пророчеств Давида в книге Псалмов. Таким образом, мы употребим этот принцип ветхозаветных пророчеств к писаниям Давида в книге Псалмов, и особенно в тех его писаниях, в которых имеется предсказание воскресения Иисуса Христа. Первым таким местом есть Псалом 15, стихи от 8 до 11, где Давид говорит следующее: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Обратите внимание на то, что и здесь Давид говорит в первом лице, тогда как многие вещи, о которых он говорит, никогда не исполнились в его жизни.
Прежде всего, он говорит, «Даже и плоть моя успокоится в уповании». Давид говорит здесь о теле, которое будет погребенным, но погребенным в уповании на воскресение. Дальше он говорит, «Ты не оставишь души моей в аде». Здесь он говорит о ком-то, чья душа снизошла в ад, то есть место ушедших с земли, место духов, но кто не остался там. Дальше он говорит, «И не дашь святому твоему увидеть тление». Он говорит здесь о том, чье тело было похоронено, но никогда не разложилось, не увидело тления. И эта личность называется здесь «святому твоему», «святой твой». И дальше в последнем стихе Давид говорит, «Ты укажешь мне путь жизни». Таким образом, здесь речь идет о личности, которая умерла и была похоронена, но которая возвратилась опять к жизни. И дальше он говорит, «Полнота радости пред лицом Твоим, то есть лицом Божьим, блаженство в деснице Твоей вовек». Этот некто, который умер, был похоронен и возвратился к жизни, был немедленно возвращен в присутствие Божье и занял место по правую сторону Бога Отца. Ни одно из этих событий не произошли с Давидом. Все это исполнилось в жизни Господа Иисуса Христа. В книге «Деяния апостолов», 2 главе, в стихах 24 до 28, апостол Петр говорит к большой еврейской толпе в день Пятидесятницы и относит это пророчество к Иисусу. Вот что он говорит об Иисусе. Читаю. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, «Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании». «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». И дальше в последующих стихах апостол Петр интерпретирует эти слова и показывает, как они исполнились в жизни Иисуса Христа, не исполнившись в жизни Давида. В стихах от 29 до 32, 2 главы, апостол Петр говорит следующее. «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Существует историческое доказательство того, что эти слова о воскресении никогда не исполнились в жизни Давида. Он говорит, «Я приведу вас к гробнице и покажу вам, где он был похоронен, гробницу, с которой он никогда не воскрес». Теперь нам понятно, о чем говорит апостол Петр. Воскресение никогда не имело места в биографии Давида. Оно произошло дословно в биографии Христа. Давид таким образом в книге Псалмов предсказал воскресение Иисуса Христа. «Это душа Христа снизошла в ад или Шеол, но не была там оставлена. Это тело Христа было в гробнице, но никогда не увидело тления». И апостол Петр суммирует все это в таких замечательных словах. «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Здесь перед нами второе подтверждение воскресения Христа. Свидетели, которые видели Его живым после Его смерти и воскресения. А теперь мы заглянем в другой текст из книги Псалмов, где Давид опять говорит в первом лице, но говорит о вещах, которые никогда не произошли в его жизни. Все они дословно осуществились в жизни Мессии, который, конечно, происходил из его династии, его линии, его рода. На этот раз
Это Псалом 70, стихи 20 и 21. Псалмопевец, беседуя с Богом, говорит: «Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня». Удивительно, как дословно это пророчество предсказывает шаг за шагом, фаза за фазой то, что пережил Иисус Христос. Прежде всего, «Ты посылал на меня многие и лютые беды». Вне сомнения, это исполнилось в жизни Христа, в Его пытках, отвержении, бичевании, распятии и смерти. Действительно, многие и лютые беды. Но дальше сказано: «Но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня». Здесь идет речь о двух вещах. Душа Иисуса Христа была взята из ада обратно, а Его тело вышло живым из гробницы. Это одно из ярких доказательств физического воскресения Иисуса Христа. И, наконец, Давид говорит: «Ты возвышал меня и утешал меня». Об этом свидетельствуют многие места из Нового Завета, говорящие о том, что Бог не только воскресил Христа, но взял Его обратно на небеса, посадив по правую сторону на троне. Конечно, что все это беспредельно возвысило Господа Иисуса Христа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Говоря об испытаниях и падениях, я не имею в виду христиан, впавших в грех или вернувшихся в мир. Те, кто вернулся к старому, не прошли испытания и потерпели кораблекрушение в вере. Петр предупреждал: «Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». 2 Петра 3:17. Речь идет о верующих, посвятивших себя Господу и стремящихся к святости. Вот, например, вы росли в Господе, росли, и вдруг падение. Спроси я вас, что было причиной, вы бы объяснили: «Мои домочадцы меня довели. Сам не пойму, как это получилось. Я-то думал, что стал намного мягче, больше похож на Иисуса. Но стоило кому-то наступить мне на любимый мозоль, и куда все девалось? Спроси я вас, почему вы не сдержались, вы ответили бы: «Ну, я всего лишь человек. Много ли можно от меня ожидать?» Суть не в том, были бы вы правы в вашем конфликте или нет. Сам факт конфликта показывает, что вы нуждаетесь в избавлении. От чего? Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Ефесянам 4:31. Бог будет испытывать вас до тех пор, пока вы не скажете: «Ну все, достаточно». Никакого роста во Христе, никакого мира в доме или на работе вам не видать, пока вы не взмолитесь: «Господи, Ты полностью прав, убери от меня все».

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Лишь посвященность в каждом деле к успеху наш приводит труд. Скрипач к своей стремится цели, хватая скрипку поутру. Чтоб стать великим музыкантом, нельзя стараться через день, ведь мало обладать талантом, еще важней отвергнуть лень. Писатель пишет днем и ночью, и в душной комнате сидит. Порой летит бумага в клочья, но вот опять неровный почерк все мысли выразить спешит. Художник молча наблюдает за каждым мастером-мазком. Он даром время не теряет, все практикует день за днем. Он смотрит, как ложатся тени, какая зелень у берез. В гуашь испачканы колени, сосет желудок, но всерьез. Он посвящен своей работе, он с кисточкой почти что спит. И потому с его полотен на нас прекрасный мир глядит. Лишь посвященность достигает всегда намеченных вершин. Кто посвящен чему-то знает, подумай, друг, христианин. К чему душа твоя стремится, едва глаза откроешь ты? За что до крови будешь биться, над что направлены мечты? Когда святое Божье имя не просто носишь, им живешь, то всеми силами своими себя для Бога отдаешь. Ты свое сердце посвящаешь, чтобы Иисусу угождать, здоровье, время расточаешь, чтоб Царствие Божье созидать. Ты, посвященный Богу славы, ты не себе принадлежишь. Там на холме тот крест кровавый, и потому ты не молчишь, но ежедневно возвещаешь о Божьей жертвенной любви. Ты с ней встаешь и с ней засыпаешь, ей посвящаешь дни свои. И ты идешь во имя цели, сосредоточен, устремлен, не на словах, но в каждом деле твой труд Иисусу посвящен. Нет, у тебя двойных стремлений, чтобы успеть и там, и здесь. Ни двух Господь, ни двух служений, лишь для Христа твои колени, и сам ты для Него весь, весь.

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». После недели отдыха Тава снова почувствовала себя почти такой же, какой она была до болезни. Когда Таве стало лучше, отец, как обычно, хотел продолжить наш путь. Он настаивал на том, чтобы уйти как можно быстрее. Однако господин Хантер говорил моему отцу, чтобы он остался и дал Таве полностью отправиться от инфекции. Но отец решил идти и не хотел даже и слушать об этом. «Твоя семья тоже нуждается в отдыхе», — уговаривал его господин Хантер. Но отец не соглашался. «Мы должны идти. Мы не можем задерживаться здесь так долго». Тогда Хантер спросил его: «Если вы хотите идти прямо сейчас, как вы думаете, можете ли вы оставить со мной своего старшего сына, чтобы делать труд для Бога? Я старею и нуждаюсь в нем, чтобы помогать мне продолжать делать работу ради Бога». Отец не хотел соглашаться на это. Он ответил: «Я не могу оставить моего сына здесь. Я знаю, что вам нужен сотрудник, чтобы помогать вам. Но Тони всего лишь ребенок. Ему все еще нужны его родители, чтобы помочь ему расти и развиваться и физически, и духовно. Я уверен, что Бог скоро пошлет вам помощника. Нам нужно продолжать наше путешествие. Только Бог знает конец нашего пути, и только Он скажет нам, когда наше путешествие закончится». Видя, как упорно отец хочет идти дальше, Хантер сказал нам поехать в город Ланчжоу и дал отцу рекомендательное письмо к миссионерам, которые жили в том месте. Он сказал: «Там вы найдете мистера и миссис Шернер и их семью. Это миссионеры из Америки, из Библейского института Муди. В Ланчжоу они помогут вам намного больше, чем я смогу сделать это здесь. У них также есть друзья-миссионеры в Шанхае». Хантер снова обратился к отцу с просьбой, чтобы он оставил Тони вместе с ним, чтобы продолжать миссионерскую работу в Китае. Он сказал, что ему действительно нужен Тони. Опять же, отец не мог согласиться на это предложение. Он сказал: «Тони является частью нашей семьи, и мы не можем оставить его здесь. Вы должны следовать по ветке шелкового пути, проходящей через южную часть пустыни Гоби, ведущей к Ланчжоу. Возьмите это письмо для миссионеров Шернер, которые смогут помочь вам гораздо больше, чем я. Я понимаю ваше трудное положение и желание продолжить путешествие. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам», — сказал он нам на прощание. И мы расстались. Примерно через месяц после того случая, когда господин Хантер вылечил абсцесс Тавы и спас ее жизнь, он умер. Мы получили известие о его смерти спустя годы. Мы думаем, что мы были последними жителями Запада, которые видели Джорджа Хантера до того, как он отправился к Господу 20 декабря 1946 года. Если бы не точные указания Джорджа Хантера и письмо, которое он написал к миссионерам Шернер, мы бы потерялись и погибли где-нибудь в обширной и дикой пустыне Гоби. Погрузив все наши вещи на двухколесную телегу, мы помолились вместе с господином Хантером и собрались идти. Перед нашим уходом он дал нам подробную инструкцию, куда и как нам нужно идти. Он сказал: «Вы должны идти отсюда на юг, около 20 или 25 дней. Там вы выйдете к Великой Китайской стене. На протяжении многих лет она начала разрушаться в некоторых местах, и там вы увидите ее отдельные части. Где-то она еще есть очень прочная и простирается настолько далеко, насколько может видеть глаз в обоих направлениях. Вы должны идти вдоль стены на юг.
Там, где стена повернет и пойдет на запад, вы должны пройти сквозь проход в стене и продолжить движение на юг вдоль стены. Там вы встретите много путешественников, идущих в обоих направлениях. Следуйте вдоль стены на юг, где-то дней 10, и там вы увидите большую окруженную стеной деревню Цюцюань, расположенную напротив Великой Китайской стены. Единственный путь в деревню будет через главные ворота, которые открыты только в дневное время. Там есть маленькие ворота, которые открыты всю ночь. Но ваша тележка и лошади не смогут протиснуться через эти крошечные ворота. Поэтому, если вы придете к ночи, вы должны будете ждать снаружи до утра, пока на рассвете не откроются главные ворота. Мы сердечно распрощались с ним и отправились в свой путь. Медленно, идя вдоль стены, мы встречали на своем пути все больше людей. Некоторые из них шли группами. По-видимому, они были из разных деревень и держались обособленно. Люди несли мешки с одеждой, стулья и всякий разный домашний скарб. Спокойной, уверенной поступью шли целые верблюжьи караваны, навьюченные тюками с различными товарами. Некоторые верблюды тянули по дороге огромные перегруженные тележки. Большинство из них ехали в том же направлении, куда шли и мы. И чем дальше мы двигались на юг, тем более оживленным становился поток людей на дороге. Вдруг отец заметил, что дорога поворачивает на восток. Он остановился и сказал: «Смотрите, стена поворачивает на восток, а мы должны идти на юг. Нам нужно найти разрыв в стене и пойти на юг вдоль стены к деревне, которая находится напротив этой стены. Это и будет та самая деревня, о которой говорил нам господин Хантер. Она будет полностью окружена высокой стеной, и в ней есть большие ворота, через которые можно будет войти в деревню с верблюдами, лошадьми и повозками. Все эти люди идут на восток, но нам не нужно идти в ту сторону. Должна же быть еще одна ветка шелкового пути на юг, через пустыню Гоби. Многие люди, которых мы встречали, говорили на русском, на китайском и на арабском языках. Отец спросил одного из русскоязычных, который тоже, как оказалось, шел в Ланчжоу. Он указал на небольшую песчаную тропу, идущую на юг вдоль Великой Стены. Он торопливо ответил моему отцу на чистом русском языке, чтобы мы и шли туда. Эта дорога приведет вас в Ланчжоу. И быстро пошел дальше, прежде чем отец успел спросить, как далеко до Ланчжоу. Похоже, он очень торопился, пытаясь догнать своих попутчиков. Мы в растерянности стояли на перекрестке, не зная, что делать. Один из погонщиков каравана, идущего с севера, посмотрел на нас и понял, что мы не знаем, куда идти. Он привлек внимание отца тем, что он стал выкрикивать: «Ланчжоу! Ланчжоу!», глядя на нас и махая рукой в сторону юга. Отец закивал головой: «Да, да, Ланчжоу!». Тот энергично указывал на ту же маленькую песчаную и извилистую тропу. Верблюжий караван быстро прошел мимо нас и повернул на юг, следуя вдоль Великой Китайской стены. Отец понял, что мы должны пойти за этим караваном, потому что это было то самое направление, которое нам было нужно. Мы пошли бодрее, и наше настроение было приподнятым, когда мы пытались следовать в ногу с верблюжьим караваном. Однако мы вместе с нашими лошадьми быстро выдохлись и пошли медленнее, а затем и вообще отстали. Караван быстро от нас удалялся, пока совсем не исчез за горизонтом. И снова мы остались позади, чтобы бороться за нашу жизнь, пробираясь через глубокий песок, мягкий и сыпучий.
Мы с усилием помогали нашим лошадям, упираясь в двухколесную тележку руками и толкая ее через песок, чтобы она не застряла. Это было очень утомительно и для всех нас, и для лошадей тоже, и очень замедляло наше передвижение. Видимо, мы отошли слишком далеко от гор, где земля была более твердой. После долгой борьбы отец сказал: «Нам нужно добраться до гор, где меньше песка и лучше дорога. Так будет легче идти и нам, и лошадям». Мы следовали вдоль Великой Стены, как рекомендовал нам Джордж Хантер. Он был прав. Во многих местах стена разрушилась, местами ее не было вообще. Единственными признаками стены были груды камней. Эти нагромождения бесконечно тянулись перед нами. В таком состоянии стена была в основном в отдаленных районах пустыни. Вокруг этих развалин не было никакого жилья, и никто не смотрел за стеной уже много лет. Природные явления делали свое дело, постепенно разрушая стену до полного ее исчезновения. Мы стали замечать, что когда стена находилась в хорошем состоянии, это означало, что скоро впереди будет деревня. Местные жители гордились Великой Стеной и достраивали ее, когда она начинала разрушаться. Некоторые из деревень вдоль стены были очень маленькими и состояли из 5 или 6 хижин. Другие доходили до 10. И все хижины были построены так, что их задняя стена была самой китайской стеной. Таким образом, им нужно было построить 3 стены, крышу и дверь, а задняя стена уже была готова для них. История говорит, что Великую Китайскую стену начали строить за 300 лет до нашей эры. На протяжении веков каждое королевство строилось на стене. Многие участки стены в восточной провинции Синьцзянь со временем разрушились. В северной провинции Ганьсю стена тоже превратилась в руины. В то время в этой области не было людей, и в результате никто не интересовался восстановлением стены. Теперь Китай гордится своей Великой Стеной. Она была отреставрирована и является мировой достопримечательностью. Сегодня Великая Китайская Стена тянется через страну на 13 тысяч миль. Это одно из 7 чудес света. Ее видно даже из космоса. Мы шли по дороге, которая вилась то с одной стороны между нагромождением камней, то с другой стороны. Это напоминало нам о гигантской змее, скользящей по земле по всей этой местности вокруг больших куч камней. Чем дальше мы шли на юг, тем меньше было участков стены. Мы шли вдоль руин, которые раньше были стеной. Весь день мы шли, не видя ничего, кроме нагромождения камней, которые были на обочине дороги. Когда стемнело, отец нашел небольшой участок у стены, который спускался вниз. Низкое место нужно было, чтобы защитить нас от сильного ветра. Мы повернули с дороги и расположились там для отдыха. У нас было всего 3 вещи, которые помогали сохранить нас в тепле. Было убежище у стены, наша двухколесная телега и лошади позади нас. Таким образом, мы старались спрятаться от сильного холодного ветра пустыни. Тесно прижимаясь друг к другу, мы расположились так, чтобы мама с малышом была в центре. Старшие дети, включая меня, расположились вокруг нее, а отец и старшие 3 детей сидели на внешней стороне круга. Таким образом, самый маленький вместе с матерью был защищен от холода, а кто находился с краю, получал главный удар холодного ночного ветра. Поэтому им досталось больше одежды, чтобы им было теплее. На рассвете мы погрузили все вещи на тележку и снова в путь. Надвигалась зима.
Мы ожидали снега в любой день, поэтому отец спешил. Он сказал: «Мы должны двигаться как можно быстрее. Не хотелось бы оказаться в снегу в пустыне. Мы должны спешить. Если мы пойдем быстрее к югу, там не будет снега, там теплее». Мы шли на юг уже в течение многих дней. Становилось очень холодно. Из-за того, что нам всегда не хватало еды и воды, путешествие было очень трудным. А к этому теперь добавилось другое испытание — зимний холод. Мы не были готовы к холодной погоде, так как у нас не было теплой одежды. Отец сказал: «Мы дошли до места, где стена поворачивает на запад. Здесь мы должны пройти через разрыв в стене и продолжить движение на юг». Господин Хантер сказал, что с этого места, где стена пойдет на запад, мы должны продолжать идти на юг. Отсюда будет около 20 дней ходу до деревни Цюцюань. «Мы все очень устали и ослабели», — сказал отец. «Наши лошади тоже очень уставшие, и мы идем гораздо медленнее, чем раньше. Я не знаю, будет ли у нас достаточно еды для нас и лошадей в течение 20 дней. Мы должны экономить наши запасы продовольствия, чтобы нам хватило продержаться не менее 20 дней». Он сказал, что у него осталось только 5 расчесок, и мы будем менять их на еду, как делали это и раньше. Местным людям нравились наши расчески, сделанные из рогов животных, которые не ломались, как деревянные. Они с удовольствием их приобретали. Мы все так же шли вдоль развалин, которые постепенно принимали какое-то подобие очертания стены и в конце концов превратились в небольшую низкую стену. По мере того, как мы шли дальше, стена становилась шире, выше и выглядела более крепкой. Мы были очень рады видеть стену, потому что это означало, что впереди может оказаться деревня. Там мы могли бы обменять наши расчески на еду и найти укрытие на ночь. Однако наши надежды были разбиты, когда мы, продолжая идти, с разочарованием наблюдали, как она опять превращается в груды камней, которые тянулись, насколько могли видеть наши глаза. Это означало, что перед нами не было никакой деревни и не было никаких шансов получить еду или найти приют на ночь. Мы продолжали идти, пока снова не оказались на открытом месте без защиты от холодного северного ветра, и пока не стало слишком темно, чтобы видеть, куда мы идем. На небольшом расстоянии перед нами была большая груда камней, где раньше стояла стена. Туда-то и направился отец, ведя лошадей с двухколесной телегой, чтобы укрыться от холодного зимнего ветра. Тони и Бенни отпрягли лошадей и привязали их к телеге. А мы сгрудились между камнями и тележкой, чтобы хоть как-то согреться. Что и говорить, у нас не было хорошей одежды, кроме того, что было одето на нас, и всего только несколько старых рваных одеял в двухколесной телеге. Они были грязные, пыльные, дырявые, но нам было все равно. Для нас эти одеяла, какими бы ни были они старыми или грязными, были на вес золота. Они не давали нам замерзнуть в холодные зимние ночи. У нас не было достаточно еды ни для наших лошадей, ни для нас. Мы не могли спать, потому что были очень голодными, и нам было так холодно, что даже ночной отдых не приносил нам облегчения. Прижимаясь друг к другу, мы чувствовали, как дрожим от холода. Стараясь находиться как можно ближе к матери, мы хотели сохранить в тепле ее и ребенка. Каждый сидел боком, одним плечом к внутреннему кругу. А затем мы меняли свое положение на другую сторону, чтобы согреться. И так всю ночь.
Было слишком холодно, чтобы спать, и мы с нетерпением ожидали рассвета, чтобы снова начать наш путь и согреться. Как только стало достаточно светло, Тони и Бенни впрягли лошадей в повозку. Мы положили туда две наши маленькие грязные и рваные подушки и несколько грязных, кишащих блохами одеял. Там же нашел место и мешок с кукурузой для лошадей, которую мы всегда пытались заполучить от жителей деревень. Мы регулярно обменивали наши расчески на хлеб и кукурузу. Эти расчески, которые отец предусмотрительно сделал перед нашим бегством и тщательно хранил в пути, давали нам возможность получать еду и для нас, и для лошадей. Воду мы получали из колодцев, расположенных вдоль шелкового пути. Мать не забыла также положить в тележку свой котелок, и он всегда был при ней. Иногда вода была непригодной для питья, ее нужно было кипятить. Таким образом, котелок всегда был очень нужной и полезной утварью. Прежде чем пойти дальше, мы сняли свои шапки и помолились. Мы благодарили Бога за безопасность нашего путешествия до этого места, а также и за еду, и всю помощь, которую получили до сих пор. Мы молились о мудрости, руководстве и прежде всего о Его воле для нас. Молитва Отца всегда поддерживала и ободряла нас. Она придавала силу и готовность продолжать наше путешествие туда, куда поведет нас Бог. Ранним утром мы неожиданно вышли к великой стене. Она внезапно появилась из утреннего тумана, и было видно, что она перестроена и за ней хорошо ухаживают. По дороге шло намного больше путешественников, чем прежде. Одни верблюжьи караваны шли навстречу нам, а другие уходили вдаль в том же направлении, что и мы. Теперь мы почувствовали себя намного увереннее, поскольку мы знали, что приближаемся к деревне. Погонщики караванов приветливо махали нам руками. Мы шли очень медленно, и так продолжалось большую часть утра. Мы были голодны, сильно замерзли и устали. Наши лошади тоже еле передвигали ноги. Верблюды были более чем в два раза больше наших лошадей. Их ноги имеют большую плоскую стопу, поэтому они с легкостью идут по песку, как будто это твердая земля. Наши же лошади были маленькими, и их копыта тонули в мягком песке. Отец сказал нам, «Это 24-й день, как мы находимся в дороге после того, как мы покинули господина Хантера в пустыне. Помните, он сказал, что добраться до деревни займет около 25 дней ходьбы. Это должно быть та самая деревня, где он сказал, что мы должны продать наших лошадей и двухколесную телегу и дальше путешествовать на грузовике в Ланчжоу». Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время.

Чего же ждет Господь от тех, кто провозглашает Ему свою верность? Создание новых церквей, библейских школ, благотворительных заведений для больных людей? Да, и этого тоже, но не в первую очередь. Соломон думал, что построил храм Богу на века, но через некоторое время тот был разрушен, буквально через 400 лет. Чего же хочет тот, кто живет в нерукотворенных храмах? Ежедневного причастия. Вот чего больше всего ждет Господь от своих детей. Близкого общения на небесном уровне. Уединение, в тишине которого Он сможет насытить наш дух, дать нам силу и мудрость.

В нынешнем поколении немногие понимают принцип причастия с Господом. Мало кто видит нужду в благоговейном уединении с Ним. Мы получаем больше радости от служения, чем от причастия. Мы делаем все больше и больше для Господа, которого знаем все меньше и меньше. Мы изнуряем, истощаем себя, готовы идти за 39 земель, а некоторые даже тело отдать на сожжение, но причастия с Ним не имеем. Мы редко заходим к Господу в гости и не особо заинтересованы в том, чтобы поучиться лично у Него. Павел упоминает о 3-летнем уединении в Аравийской пустыне. Для него это было славное время. Он проводил день за днем с Господом в близком общении. Там Христос и научил Павла всему, чем он после делился. И этой мудростью апостола мы пользуемся до сих пор. Что-то в душе Павла кричало: «Я так хочу знать Его!» Общение ко Христу было для него недостаточно. Он не удовлетворился одним чудом – встречей с Господом по дороге в Дамаск. Мимолетное видение Господа только раздразнило Павла. Он хотел большего. Давайте и мы будем голодными по Богу.

0: тебе ли знать, судья мой строгий, что крестной муки для меня довольно мало. Руки, ноги пробьют, и что ж, судья, судья. Закон твой строг в тяжелом свитке, но вряд ли сможешь понять ты, что нет на свете худшей пытки, чем та, что жжет меня внутри. Судья, судья, твоим решением ты мне, пожалуй, и помог. Возможно, смертное мучение заставит подвести итог всем тем бессмысленным исканиям и чуждым счастью начинаниям. Но ты, не зная, не поймешь. Поймет лишь тот, кто это знает. Не приговор меня терзает, а жизнь. Вся жизнь моя. Ну что ж, я в этой жизни обманулся и в мир преступный окунулся. И вот сегодня ты и я. Я жертва, ты же мой судья. Ты не палач, ты справедливо мой путь преступный осудил, но знал б хоть кто-то, как тоскливо порой во мне кричит душа. Она разбита, но жива. И знал бы ты, как все болит, когда она во мне кричит. Ну что ж, железные решетки, привет, последний мой приют. В последний путь судьбы коротко меня с рассветом уведут. Прощай, земля, прощайте, звезды. Как вы чисты среди этой тьмы. Но прочь тоска, и сердце слезы мне сейчас последние не нужны. Я недостоин сострадания, и сострадания не ищу. За все грехи и злодеяния своею жизнью заплачу. Мир без таких, как я, спокоен, и в том не новость для меня, что счастье для других. А я счастья жизни недостоин. Лети же время поскорей, вот и рассвет, и скрип дверей впускает нежный луч утра, а вот и стражники, пора. Тюремный двор, здесь все готово, пред казнью пытка все стоят, и как-то медленно, сурово смыкаясь, облака летят. К столбу веревкой прикрутили, и плети, кажется, смочили. Пора уже, чего там ждут? Удар. Да так ведь разве бьют? Ударьте так, чтоб закружилась земля и небо в блеске звезд. Ударьте так, чтоб все забылось, чтоб мука отключила мозг, чтоб я отвлекся на мгновение от дел преступных, что творил сильнее. Сильнее, ведь мучение я справедливо заслужил. Вот крест на плечи придавили, да, больно, только боль не та. Во мне больней болит душа, а вот и холм, вот положили, вот привязали острый гвоздь, вот молоток, удар, и кость рванула молния внутри, и крик, и дикий крик в груди. Ну вот и все, уже прибито. Ну что за боль терзает мозг? Ах да, рукой была пролита людская кровь. И горьких слез из нее лилось немало, а чтобы больше сеять зла, рука вторая помогала. Ну вот прибита и она. Кроваво-красной пеленой сдавила голову опять, и мутно вижу, что со мною второго будут распинать. Как рвут суставы гвозди эти, как воздух хочется глотать, второй распят. А вот и третий. Как больно голову поднять. Где я? Быть может, это снится. Но разве есть такие сны, какой-то гулкий смех толпы, как опостыли эти лица? Как сильно хочется воды. Вот третьего уже распяли, прибили быстро, приподняли, а он лишь стонет, как овца. Да плюнь в них сверху, со креста. Расстроим сладость созерцания, ведь все равно нам умирать. Так прокляни их на прощание, ведь нам-то нечего терять. Народ кричит, свистит, хохочет. Безумный хаос, смерть и ад. Но слышу вдруг: прости им, отче, они не знают, что творят. Кто ты? О, Боже, неужели? Не может быть, как? Нет, не верю. Мессия? Крест? Бесовский вой? Зачем ты здесь, ведь ты святой? Ты, окруженный рыбаками, как яркий день среди мрачной тьмы ходил.
1: Ты душу мог глазами прочесть, понять, утешить. Ты тот необычный, но особый, о ком один лишь только слух мог воскресить погибший дух. Но этот крест, венец терновый и черни лютой злая спесь, как яд змеи, зачем ты здесь? Как можешь ты за нас молиться? Взгляни, не видишь разве ты, как исказили злобы лица, как травит бешенство умы, что здесь тебе, святому, надо? Среди этой ненависти ада, как можешь принять это зло ты? Ты, который можешь все, а я мечтать не смел. Ты знаешь, взглянуть хотя бы единый раз, а ты вот здесь? А ты страдаешь, и умирая всех прощаешь, и молишься за падших нас. Прими одно мое моление, к чему его скрывать не зря. Когда придешь в твои владения там в небе, помяни меня. Не тот смертный час, что близко поставил нас, дороже стал всего на свете. Пал бы низко я пред тобою. Что ты сказал? Я не ослушался, быть может. Уже ли это для меня звучат слова святые? Боже, с тобой в раю сегодня? Я? Где это зло, что бушевало в грехом измученной душе? Где эта гордость, что терзала и день, и ночь в слепой борьбе? Там, злобой мира окруженный, проклятию предан на холме, висел разбойник на кресте, одним лишь Богом и прощенный. Тот мир, которого не знал, хотя всегда его искал, наполнил сердце и сознание, и стало сладким и страдание. В последнем краткой жизни дне из падших, из последних первый взошел на небо, поняв верно, что Бог спасет и на кресте.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». Против суетных суждений человеческих. Сын мой, утверди в Господе сердце свое и не бойся суда человеческого, когда совесть твоя свидетельствует, что благочестив ты и не повинен. Кто терпит от этого, добро и блаженно такое терпение, и не тяжело будет смиренному сердцу, когда на Бога оно уповает и надеется, а не на себя полагается. Многие любят говорить много, и оттого не надо б нам много веры давать им, и угодить на всех никому невозможно. Павел старался всем быть угоден Господу, и старался об этом более для всех, однако же мало заботился о том, как будут судить его на суде человеческом. Довольно поработал он для назидания и для спасения человеков, сколько мог и сколько было в нем силы, но не мог запретить, чтобы его никогда не судили или не презирали люди. И для того все возложил он на Бога Всеведущего и терпением и смирением защищал себя против говорящих беззаконие, против помышляющих суетное и мирское и легкомысленно повторяющих всякие речи. Иногда, однако же, отвечал он, чтоб не было слабым соблазна от его молчания. «Кто ты, что убоялся этого человека смертного? Сегодня он жив, а завтра не увидишь его. Бога бойся, тогда и не устрашишься страхом от человеков. Что может тебе сделать, кто бы то ни было? Словами или оскорблениями себе повредит он больше, чем тебе. И суда Божьего избежать не может, кто бы он ни был. Ты имей Бога перед очами, и не возражай словами пререкания. И если ныне кажется, что ты совсем падаешь и терпишь уничижение не по вине своей, не приходи от того в раздражение, и нетерпением не умаляй цены венца своего, но лучше возведи очи свои ко мне на небеса. Я силен тебя избавить и от всякого унижения и обиды, и каждому воздам по делам его». Римлянам 2:6.

против языка поносителей. Сын мой, не огорчайся, если кто дурно о тебе мыслит и дурно говорит о тебе, что тебе неприятно слышать. Ты сам еще хуже о себе должен мыслить и никого не считать ниже себя. Если взойдешь внутрь себя и так ходить будешь, не станешь считать за великое внешние приходящие речи. Немалое благоразумие в том, кто молчит во время злое и внутренне ко мне обращается и не смущается от суждения человеческого. Да не будет мир твой в устах человеческих, как бы люди ни судили, дурно ли, хорошо ли, не станешь от того ты другим человеком. Где истинный мир и истинная слава? Не во мне ли? И кто не ищет угождать людям и не боится быть им неугоден, тот насладится великим миром. От беспорядочной любви и от напрасного страха рождается всякая тревога в сердце и в чувствах рассеяния.

0: о чистом и совершенном отречении от себя к стяжанию сердечной свободы. Сын мой, оставь себя и найдешь меня. Не выбирай себе, не имей своего, и всегда богат будешь, и приложится тебе сугубая благодать, как скоро ты отречешься от себя и назад обращаться не станешь. Господи, сколько раз мне от себя отрекаться, и в чем мне оставить себя? Всегда и на всякий час, как в малом, так и в великом. Ничего не изъемлю, но во всем хочу, чтобы явился ты обнаженным и освобожденным совершенно. Как же можно тебе быть моим и мне твоим быть, когда не снимешь ты с себя и во внутреннем, и во внешнем всякую собственную волю? Чем скорее ты исполнишь это, тем лучше для тебя будет, чем совершеннее и искреннее, тем больше будешь мне угоден и тем богаче станешь. Иные отрекаются от себя, но как будто с изъятием. Несовершенно у них упование на Бога, и оттого еще заботятся они, как устроить дела свои. Иные сначала совсем отдают себя, но после, когда наступит искушение, возвращаются на себя, на надежду свою, и потому не успевают добродетели. Такие люди не достигнут истинной свободы чистого сердца и не войдут в благодать радостного содружества со мною. Надобно им прежде совершенно отвергнуться от себя и ежедневно приносить себя мне в жертву живую. Без того не зачнется и не станет союз со мною живым и действенным. Много сказанное слово свое ныне снова обращаю к тебе. Оставь себя, отрекись от себя и насладишься великим внутренним миром. Отдай все за все, ничего не ищи, ничего назад не возвращай к себе. Стой во мне чистою и неподвижною мыслью, и я твой буду. Свободен будешь сердцем, и тьма не объемлет тебя. К этому устреми свое намерение, молитву свою, все свое желание, чтобы тебе совлечь с себя всякую собственность и обнаженному, и освобожденному от всего последовать за обнаженным Иисусом, умереть для себя и для меня, жить вечно. Тогда исчезнут все пустые мечтания, все нечестивое смущение мысли, всякое излишнее попечение. Тогда отступит и чрезмерный страх, и беспорядочная любовь умрет в тебе.
1: Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила пока запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем

Дорогие радиослушательницы, сегодня в числе последних четырех программ я хочу поговорить с вами о миссионерках-благовестницах. Я вспоминала разные образы из Священного Писания, разные случаи, когда женщины несли благую весть о Христе другим. Вспомнила самарянку у колодца. Увидев Христа и уверовав в Него, она побежала в селение и всем рассказала о Нем, и привела чуть ли не все село к Нему. Я видела Мессию. Это было ее свидетельство. Анна пророчица, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Она была в храме, когда Мария и Иосиф принесли святого младенца в храм для совершения положенного обряда, и, подошедши, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Говорила о Нем всем. Это тоже миссионерский труд. Женщины-мироносицы побежали к ученикам и возвестили им воскресение Господа. Многие женщины в Евангелии исполняли миссионерский труд, но нам кажется, что это были какие-то особенные женщины, и потому они попали на страницы Библии. Мне хочется вам сказать, что мы все можем быть миссионерками, и все можем попасть на страницы книги жизни, если посвятим себя Христу. Человек служит тому, чему он себя посвящает, и распространяет те вести, которые его больше всего волнуют и интересуют. Я встречала вестников недобрых вестей и сплетен, таких у нас называли беспроволочным телефоном и живой газетой, а одну женщину прозвали «по району» за то, что она разносила по всему району всякого рода сомнительные вести и сплетни. Но мы христианки, и наш долг — нести в мир благую весть спасения. Это можно делать, пользуясь теми же средствами, которыми пользуются вестники плохих вестей, тем же беспроволочным телефоном, и быть той же живой газетой, и носить кличку по району. У нас в городе у главной дороги собираются гиппи и бродяги, которые ожидают, чтобы кто-то подобрал и доставил туда, куда они направляются. Мимо мчатся машины, гудят моторы, воздух насыщен отхлопными газами, а они стоят или лежат, свеч мешками за плечами и, отставив большой палец, дают понять, что их нужно подобрать. Одна местная старушка посвятила себя служению этим бродягам. Она приходит на это место ежедневно и раздает им брошюрки о спасении во Христе и беседует с ними о нем. Я описала ее в стихотворении и прочитаю его вам сейчас. В любой сезон, во всякую погоду, в июльский зной, в сентябрьский туман, она с утра, не приходи в угоду, выходит на дорогу one-on-one. На голове бесформенная шляпа, а на плечах бесцветное пальто. Ей некогда хозяйничать и стряпать, ее призвание, видите ли, не то. А может быть, она и поспевает с домашними делами как-нибудь, но только никогда не забывает вот этот свой к дороге главный путь. Там полулежа, сидя или стоя, отставив палец, просит подвести себя куда-то сборище густое, к спасению не нашедшее пути. Она в своих ботинках старомодных, с громадной сумкой прямо к ним идет, и в руки этих странников безродных брошюры о спасении кладет. Народ этот не купан и не чесан, и признает одних только своих. Она ж неравнодушна к их вопросам, с улыбкой принимает ругань их. Под ветром, под дождем, под солнцепеком она свои брошюрки раздает. И служит нам она живым упреком, тревожит душу и на труд зовет. Как дорог сон бывает на рассвете, нам нужен завтрак, вовремя обед, а ей дороже гибнущие эти, и им спешит нести спасение свет. Неблагодарен труд ее сердечный. Бродяга взял брошюрку и ушел, но ждет Христос ее с наградой вечной. Он видел все, заметил и учел. Это тоже миссионерский труд, хотя эта женщина не посещала миссионерской школы и какой-то специальной подготовки. Она делает великое дело для своего Господа. Она приводит к Нему души, а Он спасает их. Я читала рассказ об одной старой уборщице в Индии, где деление на касты заходит так далеко, что те, кто стирают, не могут подметать, а те, кто убирает, не могут стирать, и потому она всю жизнь подметала дома, как это до нее делала ее мать.
Бывая во многих домах, она приносила туда вести с улицы. Во многих богатых домах женщины ужасно скучали, потому что им было просто нечего делать, и уборщица была их единственным развлечением. Однажды она принесла весть о белом Саибе, который приехал для того, чтобы познакомить местное население со своим богом. В доме, в который она принесла эту весть, жила молоденькая 14-летняя жена богатого купца. Она всплеснула руками и крикнула: «Чего еще не хватало? У нас и так уйма богов. Из чего же сделан этот новый бог? Из дерева или камня? Похож ли на наших домашних богов или на того, который в храме?» Старушка скромно ответила: «Я не могу об этом с уверенностью сказать, потому что я старая и необразованная, но белый

было о Саибе и его боге. «Я все теперь узнала», — сказала она взволнованно. «Его бог живет всюду. Он бог всех людей и находится и в моей хижине, и у вас дома, и сейчас он тоже здесь». «Где?» — испуганно произнесла свекровь и начала оглядываться по сторонам. «Он невидим, но он повсюду. Нам не нужно ходить в храм, чтобы молиться ему». «Мы можем молиться ему здесь, мы можем сказать: «Приди в мое сердце, Бог всех людей», и он придет и сделает нас радостными, счастливыми». «Ну и времена!» — опять воскликнула жена подросток богатого купца. «Бессмыслица!» — снова буркнула свекровь. «Подметайте дальше, женщина, подметайте и молчите». Но на другой день старушка опять пришла, и на этот раз с новой песней, которую она выучила. «Бог есть любовь, о, какое счастье! Бог есть любовь, Он нас возлюбил. Пусть всякий радостно поет и славит, Его да славит, Бог есть любовь». Она пела не твердым голосом, но радостно, и говорила, что выучила песню на собрании белого Саиба. Молоденькой жене купца понравилась живая мелодия песни, и она весь день подпевала ее тихонько про себя. И скучная, голая комната, в которой она проводила целые дни в безделье, становилась менее безрадостной и пустой. Мысленно она пыталась представить себе белого Саиба и как он учит индусов петь новую песню о живом и вездесущем Боге. Каждый день уборщица приносила что-то новое из учения Саиба. Однажды она рассказала о встрече живого Бога с женщиной у колодца. Ему хотелось пить, и он попросил воды у женщины. «Не верю я этому», — сказала свекровь. «Какой Бог будет говорить с женщиной?» «О, если бы это только была правда!» — воскликнула молоденькая жена купца. «Это правда!» — говорила уборщица. «Люди уже проверили это. Во всех домах, где я рассказывала об этом, люди сомневались и недоумевали, но некоторые мужчины пошли на собрание белого Саиба и тоже поверили, как я, в живого Бога всех людей». Наконец наступил день, когда старушка сообщила всем хозяйкам, что больше не придет к ним подметать. Она привела так много людей на собрание белого Саиба, что он решил, что у нее особый дар говорить людям о Боге всех людей и его дивном сыне, который жил на земле и не гнушался грешниками и женщинами, но всем говорил о вечной жизни. «Он хочет, чтобы я ходила из дома в дом и говорила всем о Боге», — сказала она. «Хорошо», — сказала даже свекровь, — «приходите к нам каждый день и рассказывайте, что вы узнали еще о Боге. Но я пока что знаю очень мало». «Ничего. Когда узнаете больше, приходите и расскажите нам». В Индии есть много таких миссионерок-женщин, которые распространяют благую весть спасения в Иисусе Христе среди местного населения. Они делают это просто, непринужденно, а главное — чистого сердца. И не только в Индии, они есть и в других странах. Такие служители нужны нашему Господу. Так говорить о Нем может каждая женщина в тихой беседе с соседками, закрепляя свое слово святостью жизни. Любая из нас в любой стране может быть миссионеркой Христовой. Я вполне сочувствую исключительному положению русских сестер во Христе и высоко ценю их доблесть и терпеливость. Эти два качества свойственны вообще русскому человеку, а в жизни христианина они выглядят особенно красиво. Да поможет вам Господь нести его весть любви и спасения вашим соотечественникам теми способами, которые доступны для вас. Да будет прославлен и возвеличен наш дивный Спаситель, давший нам вечную надежду на жизнь с Ним. Будем же трудиться, укрепляясь этой надеждой, не покладая рук и не щадя сил. Верных своих Господь не лишает благословения. Милосердный Господь, слава Тебе и благодарность, что у Тебя нет исключений, что в Твоей церкви, в Твоем стаде все имеют место, и все могут служить Тебе, и все могут возвещать Твою благую весть, и даже женщины, домохозяйки могут служить Тебе в этом служении. Благослови русских женщин, я благодарю Тебя за них, Господи, за слушательниц моих. Прошу Твоего особого благословения на них и вдохновения, и сил, и свободы. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя. Аминь.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

И мне, и тебе эта книга знакома. Мы в детстве далеком читали о том, как трудно жить в рабстве без прав и без дома, как жил у хозяина дядюшка Том. Живыми страницы для нас становились, мы плакали горько, по-детски, когда над черными белые люди глумились. Мы поняли, рабство — большая беда. Мы поняли, благ всех свобода дороже. Жить в рабстве — нелегкий под небом удел. Пусть даже хозяин был добрым, но все же рабом быть никто никогда не хотел. Прошло наше детство, мы взрослыми стали, и много других книг прочли мы с тобой. Но в памяти старая книга осталась про старое рабство, про черных рабов. Мы взрослыми стали, мы в рабстве не жили, не знали хозяев, плантаций, плетей, не знали, что рабство по-прежнему живо, и кто-то сочтет нас за черных людей. И каждый из нас был рабом настоящим, и каждый из нас был хозяином бит. Трудились мы в дождь и под солнцем палящим, и каждый, казалось, был Богом забыт. Но нет, невозможно, ты скажешь с обидой, я не был рабом и не в рабстве рожден. Есть рабство, которое глазами не видно, любой человек на него обречен. Есть рабство греха, есть свои в нем законы, есть строгий хозяин, и труд рабский есть. Хозяин рабов на плантации гонит, для них там работы тяжелой не счесть. Хозяин жесток, он рабов не отпустит, рабам не позволит на небо смотреть, и тянутся, тянутся рабские будни, свободу желанную, да столько смерть. Но вспомни ту книгу, что в детстве читали, ведь раб оставался рабом не всегда. Из рабства рабов иногда выкупали, и раб становился свободным тогда. Однажды я, бывшая жалкой рабыней, вдохнула впервые свободы глоток, и вечное счастье нашла в Божьем Сыне. Теперь надо мною не властен никто, никто, кроме Бога, Он мой повелитель, Ему повинуюсь не в страхе, любя. Зовет Иисус всех из рабства: «Придите!» На взов я откликнулась: «Ждет Он тебя!» И ты можешь стать человеком свободным, чтоб прежний хозяин не гнал и не бил, чтоб не был бездомный ты, нищий, голодный, Сын Божий от рабства тебя искупил. Пришед к Иисусу и жертвой Христовой свободу навеки душе обретешь. Свобода — какое прекрасное слово! Но ты еще раб. Так чего же ты ждешь?

одинокая холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу.

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Катя чай свой допивая, кружку опрокинула, взгляда мамы ожидая, стул свой отодвинула и бегом тихонько в спальню с места преступления. И решила: я играю, будет подтверждение. Мама с кухни: это что же, что за море чайное? Барсик, это ты, похоже, сделал тайное. Мама Барсика ругает, Катя не вступается. Кто виновный, Катя знает, только не сознается. Папа вскрикнул: в люстре мячик и большая трещина. Катя папе: это Барсик, я здесь не замешана. Бабушка очки схватила: что с портретом, внученька? Это ты тут нашалила, приложила рученьки, кудри мне пририсовала. Шутка очень скверная. Катя плечиком пожала, снова кот, наверное, даже глазом не моргнула. Барсик же мурлыкает, ходит, шепчет: обманула, носом в Катю тыкает. Папа ж так сказал: Бог знает все дела случайные. Он неправду раскрывает, даже мысли тайные. А пока виновный Барсик будет жить на улице. Ни к чему нам безобразник, может образумиться. День прошел, под вечер дождик, Катя у окна сидит. Во дворе же бедный котик грустно на окно глядит. Он замерз у грязной лужей, ушко мокрое поджал. Да, такого от Катюши он никак не ожидал. Тяжко Кате, совесть судит, за нее страдает кот. Вдруг он носик свой простудит, а ее накажет Бог. Мама с папой ждут признания. Вот уж ночь, пора в кровать. Кате заглянули в спальню. Она давай рыдать: я обманщица, простите, не могу спокойно спать. В дом котенка запустите, он ни в чем не виноват. Нет, не портил он портрета, это я и мяч, и чай. Мама, ты меня за это накажи и поругай. Папа ж был вполне спокоен и сказал: мы все простим. Барсик дома и накормлен, я его давно впустил. Дай Бог простит охотно, но лукавить с ним смешно. Признавать вину почетно, лгать же подло и грешно. Молодец, что осознала и вину с кота сняла. Знал я, да и мама знала, что виновна ты была. Вы все знали, правда знали? Катя всхлипнула опять. Знали, только проверяли, как ты будешь поступать. Ведь и Бог о нас все знает, смысла нет скрывать вину. Дочка, правда возвышает, дай покрепче обниму. Катя ж папе обещала: я теперь не буду лгать. Слезы высохли, и папа дочку уложил в кровать. Тень кота в дверях мелькнула, покошачий кот мурчал. Катя честную уснула: я не зря под дождь попал. Аминь.

0: Бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас сегодня для вас подготовлена очень интересная история, которую расскажет вам дядюшка Дэн.
2: Действительно, это очень интересная история. Первая из серии передач, построенных на книге «Исход» Ветхого Завета Библии.
3: Я уверена, что все наши радиослушатели с удовольствием познакомятся с серией этих передач. Это замечательные истории о любви Божьей и о чудесном освобождении.
2: Некоторые из наших слушателей, наверное, помнят рассказ об Иосифе и о том, как его 10 братьев из зависти к нему продали его в рабство в Египет.
3: Однако, благодаря своей верности Богу, он стал правителем Египта. Позже, после того, как он простил своих братьев, они вместе с их отцом Иаковом перебрались в Египет.
2: Это так, тетушка Кэрол. А что случилось после этого, вы узнаете из моего сегодняшнего рассказа, который я назвал «Родился освободитель». После смерти Иосифа и его братьев, численность их потомков, израильтян, продолжала неуклонно расти, пока не достигла многих тысяч. Все они жили в Египте в довольстве и радости. Но тут разразилась в земле египетской кровопролитная гражданская война. Южная знать восстала и сбросила с престола северных правителей, тех самых, которые были так добры по отношению к Иосифу и его народу. А взошел на престол новый царь, который не уважал израильтян и который нарушил все условия договора. Он был очень злой царь.
4: Министр финансов, выйди вперед.
5: Да здравствует фараон, великий и могущественный правитель Египта.
4: Доложи мне, как продвигается сбор денег для войны с Сирией?
5: К сожалению, продвигается очень медленно, Ваше Величество.
4: Что?
5: Народ уже обложен налогами до предела. И более того, в этом году был очень плохой урожай.
4: Ничего не хочу слышать. Никаких отговорок. Если ты не соберешь необходимую сумму для сокровищницы, я прикажу отрубить тебе голову. Мне все равно, как ты это сделаешь. Делай, и все тут.
5: Многие лета тебе, о могучий фараон. Если Ваше Величество отменит льготные условия, дарованные израильтянам...
4: Что?
5: У нас будет более чем достаточно денег...
4: Льготные условия, дарованные израильтянам?
5: Согласно закону, Ваше Величество, израильтяне не платят налогов.
4: Согласно закону, израильтяне не платят налогов?
5: Ни единой монеты, Ваше Величество.
4: Все обязаны платить налоги, все! За исключением меня, разумеется. Почему это израильтяне не платят налогов? Интересно знать.
5: Они никогда их не платили, Ваше Величество.
4: Что?
5: Потому что Иосиф якобы спас Египет во время последнего неурожая, когда начался голод, и он...
4: Министр, обложить этих израильтян налогом в два раза больше, чем остальных. Но сначала забрать у них все, что есть. Все! В виде недоимки за прошлые неплатежи.
5: Слушаюсь, Ваше Величество.
4: Деньги. Эти израильтяне-иноземцы – настоящий клад. Сокровищницы, еще нужны деньги. Доставай, как знаешь.
5: Да ну как, Ваше Величество?
4: Еще обложи налогом израильтян.
5: Но они уже и так, Ваше Величество.
4: Да что, что, что и так? Они иноземцы. Обложить их налогом. Еще, еще, еще, еще.
5: Слушаюсь, Ваше Величество.
4: Песцы. Напишите и распространите мой указ.
6: Слушаюсь, Ваше Величество.
4: С сего дня все люди, именуемые израильтянами, теряют все свои права, как независимая народность, и становятся собственностью государства. Они будут считаться рабами, и с ними будут в соответствии с этим обходиться. Специально назначенные египетские государственные надсмотрщики будут следить за тем, чтобы они работали до тех пор, пока не свалятся с ног.
7: Многие лета и здравия царю, да здравствует царь.
4: Что тебе, министр внутренних дел?
7: Могущественный царь, в твоих владениях есть группа людей, которые готовы в любой момент взбунтоваться с тем, чтобы сбросить твое правительство.
4: Есть такие люди? Кто они?
7: Израильтяне, Ваше Величество. И они...
4: Что, что, и они, ты говоришь, готовы взбунтоваться?
7: Это может произойти в любую минуту, Ваше Величество. Они несчастливы и недовольны. Их так много, что они на самом деле способны сбросить ваше правление и весь наш привычный уклад жизни.
4: Ну, хватит, хватит! У тебя есть какая-нибудь идея? Какой-нибудь план, как помочь делу?
7: Да, у меня есть одно предложение, Ваше Величество.
4: Ну, слушаю.
7: Израильтяне, Ваше Величество, очень выгодны для экономического процветания Египта.
4: Как это?
7: Если, конечно, их держать как надо в руках.
4: Mm-hmm.
7: Так что мне кажется, Ваше Величество, что нам не следует избавляться от них, так сказать, совсем
4: нет,
7: избавляться.
4: Нет, нет, нет, нет, конечно. Это будет неблагоразумно с нашей стороны. Ну, что ты предлагаешь?
7: Следовательно, я бы предложил несколько подсократить их количество, чтобы они не очень разрастались.
4: Да, но мой министр общественного благосостояния говорит мне, что чем больше мы их прижимаем, тем сильнее они становятся. Как же, ты тогда предлагаешь держать их количественный рост под контролем?
7: Умерщвлять их, как только они рождаются.
4: Это жестоко, но может сработать.
7: Я предложил бы умерщвлять всех новорожденных мальчиков израильтян.
4: Только мальчиков?
7: Женщины не представляют никакой опасности нашей стране, Ваше Величество. Но израильские мужчины являются угрозой нашему порядку.
4: Да, но если мы разделаемся таким образом со всеми новорожденными мальчиками, у нас не останется больше работающих израильских мужчин.
7: Тем не менее, есть еще одна очень серьезная причина, почему нам надо избавиться именно от новорожденных мальчиков. Израильтяне ждут и надеются, что вот-вот родится их спаситель.
4: Что, что? Спаситель?
7: Да, тот самый, который освободит их от нашего рабства.
4: А-а-а.
7: Они предполагают, что их освободитель будет вскоре рожден. А если же мы убьем всех новорожденных мальчиков, их спаситель никогда не станет реальностью, и они навсегда останутся у нас в рабстве. А с другой стороны, опасность того, что их количество возрастет до угрожающей величины, будет уменьшена до минимума.
4: Что ж, поскольку это твоя идея, ты и будешь отвечать за ее исполнение.
7: Благодарю вас, Ваше Величество.
4: И помни, чтоб каждый новорожденный израильский мальчик был умерщвлен.
3: Я слышала эту историю раньше о том, как фараон велел убить всех новорожденных мальчиков. Это просто ужасно.
2: Да, конечно, ведь это одно из общеизвестных библейских повествований. Однако это событие нужно правильно трактовать. Само собой разумеется, мы поговорим об этом подробнее в конце сегодняшней передачи.
3: А сейчас нам бы хотелось напомнить всем нашим радиослушателям о том, что у нас есть что-то очень нужное для всех, кто хочет поближе познакомиться с Библией.
2: Мы надеемся, что это относится почти ко всем нашим радиослушателям.
3: Ну, конечно же, речь идет о книге, которая у меня здесь имеется, и которая содержит уроки Библии. Она написана специально для всей семьи. Хотя многие взрослые говорили нам, насколько эти уроки оказались

0: полезными и для них.
1: Вы можете найти эти уроки по этому адресу: radiorasskaz@yahoo.com. И еще раз: radiorasskaz@yahoo.com. А теперь нам пора вернуться к нашему рассказу, который я назвал «Родился освободитель».
2: Недалеко от царского дворца жил богобоязный израильтянин по имени Амрам. С ним жили его жена Йохаведа, дочь Мирьям и маленький сынишка Аарон. Немного спустя после того, как был опубликован жестокий царский указ, это израильское семейство было благословлено появлением на свет прекрасного младенца-мальчика.
3: Что с ним теперь будет?
4: Ох, если бы он был девочкой.
3: Царские солдаты бросят его в реку.
4: Не говори таких страшных вещей, Мирьям.
3: Но они это сделают. Они бросают всех израильских мальчиков в реку.
5: Мирьям права, мать. Рано или поздно солдаты его найдут и убьют.
4: Но мы же его прятали здесь в течение 3 месяцев.
5: Да, это так. Но не следует думать, что у нас в доме он в безопасности.
3: Почему царь издал такой ужасный указ, папа?
5: Потому что он нас боится. Он боится, что мы возрастем в числе. Так что скоро в стране будет больше израильтян, чем египтян. Кроме того, он хочет сделать так, чтобы Бог не дал нам освободителя.
4: Может, Амрам, наш сын, и станет нашим освободителем?
5: Он никем не станет, если мы не найдем способа его спасти.
4: Но почему бы нам не попытаться спрятать его, где-нибудь за городом, где солдаты и не подумают его искать?
5: Спрятать младенца? Да, но как? Где?
4: Знаешь что? Я сделаю для него небольшую корзинку, вроде лодочки, и мы сможем прятать его в ней на реке.
5: И потеряем его, если она уплывет вниз по течению.
4: А мы привяжем ее в тростниках у берега.
5: Да, а кто же будет смотреть за ним, заботиться о нем, кормить его?
3: Мама, я могу. Можно мне?
4: Прекрасная идея, Мирьям. Ты можешь притвориться, будто играешь со своими куклами на берегу реки, а на самом деле будешь следить за своим маленьким братиком.
5: Да, может, это и сработает. Ох, кто знает.
4: Да, конечно же, сработает.
5: Так или иначе, стоит попробовать. Сбегай, Мирьям, к реке, принеси тростника,
3: как?
5: А мать сплетет из него корзинку-лодочку.
4: Да.
5: Я же пойду достану смолы, чтобы сделать корзинку водонепроницаемой. Нам следует поторопиться с этим делом. С каждой потерянной минутой смерть все ближе и ближе к нашему сыночку. Корзинка крепко-накрепко привязана.
4: Ты уверен, что ее не снесет течение?
5: Абсолютно уверен.
3: Мама, мне уже сейчас надо притворяться, будто я играю со своими куклами, да?
5: Подожди минутку, Мирьям. Давайте сначала наклоним головы и помолимся. Бог наших отцов, благодарим тебя за то, что ты даровал нам сына. Помоги нам спасти его, чтобы он мог вырасти большим и верно тебе служить. Смотри за ним, так как мы оставляем его в твоих заботливых руках. Аминь.
4: Аминь.
5: Давай, Мирьям, ступай туда, вон под то дерево, и играй со своими куклами. Ой, следи за ним хорошо.
3: Конечно, я буду смотреть. Очень хорошо.
2: Между тем, неподалеку принцесса Египта со своими служанками прогуливалась по берегу реки. Они искали удобное местечко, где бы принцесса могла искупаться.
6: Принцесса, ваше высочество, вот может хорошее местечко.
7: Нет, пошли дальше, вон туда. Может быть, вот там, за поворотом?
6: Хорошо, ваше высочество.
3: прекрасная погода. Какая прекрасная погода. Скоро надо будет...

0: всемогущий Боже, пожалуйста, пожалуйста, сохрани нашего малютку. Пожалуйста, сделай так, чтобы принцесса его не нашла, и чтобы она не причинила ему никакого вреда. И еще, Боженька, Боженька, пожалуйста.
1: Мирета! Мирета!
2: Да, ваше высочество.
1: Что это вот, вот там, там?
2: Где?
1: Что это такое там?
2: Где?
1: На реке, в тростниках, ну?
2: Где?
1: Ну, посмотри. Ну, вот видишь, что-то там застряло.
2: Мне отсюда не видать, ваше высочество.
1: Ну, так ты пойди и посмотри.
2: Слушаю, ваше высочество.
1: Что это?
2: Какая-то корзинка.
1: А что в корзинке?
2: А, не знаю, она накрыта.
1: Ой, ну неси ее сюда. Ну, мы откроем ее здесь и посмотрим, что в ней.
2: Слушаю, ваше высочество.
1: Поставь ее здесь.
2: Слушаю, ваше высочество.
1: Сними покрывало.
2: Слушаю.
1: Младенец. Ой, какой хорошенький. Правда?
2: У меня все маленькие дети на одно лицо.
1: Ну, ну, малыш, ну иди сюда. Ну вот, не о чем плакать.
2: Интересно, чей он и откуда?
1: Мне кажется, что я знаю. Я думаю, что это израильтянский ребенок. Его мать тут на берегу прячет его от солдат моего отца. Ой, какой он чудненький. Правда? Ну не правда ли, малышка? А? Ты чудненький, да? Я думаю, что... Ой, я бы так хотела взять его к себе.
2: Взять к себе? Ну, ваше высочество... А, вы, конечно, шутите.
1: Совсем нет, он такой хорошенький.
2: Ну, ваш отец издал приказ убить всех израильских новорожденных мальчиков.
1: Кроме этого, этот мой.
2: Ну, ваш папенька, да здравствует царь. Он очень рассердится.
1: Разве может хоть какое-то мое желание быть неисполнено?
2: Малейшее желание вашего высочества – закон.
1: И смотри, никому ни слова о происшедшем.
2: Слушаю, ваше высочество.
0: Здравствуйте, ваше высочество.
3: Здравствуйте. Девочка, ступай отсюда. Я собираюсь тут купаться.
0: Извините меня, принцесса, но я видела, что вы нашли младенца.
3: У меня нет времени болтать с тобой.
0: А можно мне на него взглянуть, принцесса? Я люблю маленьких детей.
3: Ну ладно, вот он. Можешь посмотреть на него.
0: А можно мне подержать вашего ребенка, принцесса?
3: А он не мой, но ты можешь его подержать.
0: Очень хорошенький, не правда ли?
3: Ты его держишь так, как будто ты знаешь, как с ним обращаться.
0: Вы собираетесь его усыновить, принцесса?
3: Да, я думаю, что я так и сделаю.
0: И он тогда станет принцем?
3: Да, он станет принцем. В ту самую минуту, когда я его усыновлю. И я вот прямо сейчас его усыновляю.
0: Значит, я на руках, я держу на руках принца.
3: Да. А теперь отдай мне его обратно. Я отнесу его во дворец и накормлю его. Мирета?
2: Да, ваше высочество.
3: Возьми ребенка. То есть, я хочу сказать, возьми принца и держи его на руках, пока я купаюсь.
2: Слушаю, ваше высочество. Ой, а он меня не любит.
0: Можно я его подержу? Он у меня плакать не будет. Вот видите?
3: Похоже, девочка, что ты ему нравишься. Может быть, мне следует взять тебя с собой во дворец, чтобы ты за ним смотрела?
0: А почему бы вам не оставить его тут, со мной?
3: Тут? Тут?

0: тобой?
1: Я хотела сказать, с моей мамой. Она очень хорошо умеет смотреть за детьми. А раз это не ваш ребенок, вам все равно будет нужна для него нянька. Я уверена, что моя мама будет рада взяться за такую работу.
0: Ну что ж, девочка, я думаю, что твоя мама будет очень хорошей нянькой. Может, мне и в самом деле стоит нанять ее, пока мальчик не подрастет и ему не стукнет, ну так, лет 12. Думаешь, твоя мать сможет это сделать?
1: Конечно! Она сейчас дома. Я могу сбегать и позвать ее. Можно?
0: Да, девочка, хорошо.
1: Я быстренько. Я мигом вернусь, принцесса. Ваше высочество, вот моя мама.
0: Мои приветствия и здравия принцессе земли египетской. Мириам сказала мне, что вы хотели бы нанять няньку для своего сыночка.
2: Я бы хотела нанять разумную мать, которая могла бы нянчить вот этого ребенка.
0: Я всего-навсего покорная раба. Я исполню все, что вы захотите.
2: Как тебя зовут?
0: Иохаведа. Я жена Амраама, каменщика.
2: Так, тебя обеспечат всем необходимым, чтобы одевать и растить ребенка. И тебе за это будут платить. Он будет расти под твоим попечением и заботой до тех пор, пока ему не исполнится 12 лет. Проследи за тем, чтобы он был воспитан и обучен безупречно.
0: Слушаю, ваше высочество.
3: И вот ребенок, которого принцесса назвала Моисеем, вернулся в свой собственный дом, но уже не как израильский младенец, которого разыскивали царские солдаты, чтобы убить, а в качестве царского подопечного. Все в доме Амрама были бесконечно счастливы.
4: О, Бог Авраама и Иакова! Благодарим Тебя за то, что Ты спас от смерти нашего сыночка Моисея. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал так, чтобы он находился у нас в доме до своего 12-летия. Помоги нам обрести необходимую мудрость и знание, чтобы воспитать его согласно Твоим заветам. И еще, сохрани нас всех в Твоем царстве. Аминь.
3: Шли годы. Пока Моисей рос, его мать рассказывала ему об истинном Боге Небесном. Она развивала в нем принципы честности и правдивости.
0: Моисей, сыночек мой, вскоре ты покинешь наш дом и станешь коронованным принцем Египта. У тебя будут богатство и власть, у тебя будет все, что твоей душе угодно. Но слушай меня, сыночек, не позволяй всему этому испортить тебя. Не забывай Бога. Я тебе рассказывала много раз о том, как Бог спас тебя, когда ты был еще младенцем, потому что Бог, наверное, предназначил тебя для великой миссии. Так что, Моисей, продолжай почитать истинного Бога так же и там, во дворце, чего бы тебе это ни стоило. Веди жизнь чистую, чтобы, когда вырастешь, Бог мог тебя сделать освободителем нашего народа от оков египетского рабства. Что вам?
5: Не вы ли та самая женщина, которая нянчила принца Моисея, приемного сына принцессы?
0: Да, это я.
5: Принцесса велела передать, чтобы Моисей был готов завтра в полдень к отправке во дворец.
0: О, я этого ждала. Очень хорошо, господин офицер. Моисей будет готов.
6: здравствует принц!
1: Моисей садится в колесницу!
4: Он покидает нас!
2: Да здравствует принц и царь Египта!
1: И наш брат!
2: О небесный Боже, не оставляй нашего сына во все это время, пока он начинает новую жизнь, как коронованный принц Египта. Направляй его шаги, пока он не вырастет, чтобы он не оказался под дурным влиянием дворцовой помпы и удовольствий. Пусть он никогда не забывает поклоняться тебе, чтобы приготовить себя к служению тебе, с тем, чтобы освободить нас от уз египетского рабства.
3: Нет, Моисей не забыл Бога. Не забыл он также и израильтян, свой народ. Моисей вырос и стал в действительности одним из самых великих людей Божьих, которые когда-либо существовали на земле. После многолетней подготовки Бог использовал Моисея для освобождения рабов израильтян из египетского рабства. Так что израильтяне стали независимым народом Божьим.
7: Подумай только, сама принцесса спасла младенца, которого фараон собирался убить.
3: Ты права, тетушка Кэрол. Это совершенно невероятная история. Бог собирался использовать спасенного им ребенка для своих планов.
7: Это значит, было только началом чего-то большего.
3: Да, сегодняшняя передача – это начало серии рассказов об избранном служителе Божьем – Моисее. Я уверен, что эта серия послужит вдохновением для многих наших слушателей. Однако нам пора. Наше время на сегодня истекло.
8: Это был час твоего рассказа.
9: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
9: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

0: not perish, but have everlasting life.
1: В бедном доме на краю села маленькая девочка жила. С мамой без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой. На коленях плакала вдова, были горькими ее слова. «Помоги мне, любящий Христос, осуши глаза мои от слез. Господи, войди в наш бедный дом, повечерье с нами за столом, обогрей нас в стужу и дожди, никогда от нас не уходи». И Христос хранил детей и мать, не давал им скорби унывать. Голод, холод обходил жилье, по молитве искренней ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин, а в витрине кукла в кружевах с алой лентой в черных волосах. Девочка не сводит с куклы глаз, подержать ее в руках бы раз. Но цена на куклы высока, можно лишь смотреть издалека. Запирают магазина дверь, помолившись, все легли в постель. Мама пожелала добрых снов. Завтра праздник, завтра Рождество. И сказала девочка Христу: «Как хочу я куклу к Рождеству! В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой, в темных волосах. Подари ее мне завтра днем». Утром на пороге почтальон. Развернула девочка пакет. Кукла в нем от Господа ответ. И прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась перед Христом. «Мой Господь, я так тебя люблю и от всей души благодарю. В сумерках ли ночью, в свете ли дня, никогда не оставляй меня. Буду всем я повторять вокруг, ты мой верный, самый лучший друг. Стану говорить у всех дверей, нет надежной друга у детей». А Христос, склонясь над ней в тиши, слушал песнь восторженной души. К женщине богатой ночью той прикоснулся нежно Дух Святой. Повелел ей рано утром встать, куклу в бедный домик отослать. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну.

0: Мама готовила на кухне ужин. Сережа учил уроки, а младшие Наташа и Светочка беззаботно спали. Вдруг в дверь тихо постучали. У Сережи от этого стука словно все сжалось внутри, но еще больше он испугался, когда услышал голос Ирины Петровны, своей учительницы. Она о чем-то оживленно говорила с мамой. Все это время Сережа отчаянно взывал к Богу о помощи. Вскоре голоса стихли, и в комнату вошла, как обычно, спокойная мама.
1: «Сынок, это правда, что ты сегодня сбежал с уроков, испугавшись прививки?»
0: Густая краска залила лицо и уши первоклашки.
2: «Да, сбежал».
1: «И где же ты потом пропадал 2 урока? И что ты теперь пишешь? Разве ты знаешь, что вам задали на дом?»
2: «Знаю, у Славика узнал».
1: «Понятно. Прививки будут делать целых 3 дня по очереди во всех классах. И что, все 3 дня ты не будешь ходить в школу? А через месяц еще 3 дня и еще? Так получается?»
0: У Сережи защекотало в носу, а на тетрадку по математике закапали слезы.
2: «Я их боюсь, этих прививок. С детства боюсь», – признался он.
0: Мама, едва сдерживая улыбку, продолжала.
1: «Ты мой смелый христианин и боишься? Ты же веришь и уповаешь на Бога, правда? Знаешь, сынок, христианину стыдно быть трусом. Как же ему тогда призывать людей к Богу?
0: Христианам приходилось часто в жизни жестоко страдать за имя своего учителя и даже мученически расставаться с жизнью. Вот иди сюда, я что-то тебе расскажу». Мальчик пошел следом за мамой на кухню. Она продолжала готовить ужин и заодно рассказала сыну очень интересную поучительную историю. Это было в Древнем Риме, в годы правления жестокого императора Нерона. Римляне тогда порабощали один народ за другим, обогащаясь за их счет и считая себя самой великой нацией на земле. Их господство распространялось и на евреев. Помнишь, что об этом сказано в Евангелии? Мальчик кивнул. Ну так вот, жестокий император Нерон любил сочинять песни, которые сам же и исполнял для своих придворных. Но их признания было для Нерона недостаточно. Самолюбивый император мечтал прославиться на все грядущие века, что и случилось, только не так, как он хотел. Однажды он решил сочинить оду об огне, таком же беспощадном, неукротимом, как и он сам. Чтобы получить вдохновение, Нерон решил устроить пожар. Страшный пожар. И он повелел своим слугам поджечь Рим.
3: «Свой город?»
0: «Да, Нерон мечтал построить другую, новую, более богатую и красивую столицу. И вот весь старый город был охвачен огнем. Погибло великое множество людей. Кто-то обгорел, кого-то раздавила толпа спасавшихся людей, на кого-то рухнули обгоревшие обломки домов, а кто-то просто задохнулся в дыму. А Нерон со стороны любовался пожарищем и сочинял свою страшную песню. Ему не было дела до 1000 оставшихся без крова, обнищавших людей. Его не волновала чужая смерть. Жестокий император из беды людей устроил себе зрелище. Когда пожар стих, люди стали требовать суда над виновниками пожара. Огромные толпы несчастных собирались возле дворца императора, прося помощи и правосудия. Но кого мог судить тот, кто сам должен был быть судимым? Тогда Нерон по чьей-то подсказке свалил свою вину на христиан, совсем недавно появившихся в городе. Это были первые христиане, сынок. Церковь на земле только зарождалась. Так начались жестокие преследования учеников нашего Господа. Их выслеживали, предавали, сажали в тюрьмы, невзирая на возраст. Люди, пострадавшие от пожара, поверили своему лживому императору и в огромной ярости всюду искали христиан и приводили их к властям. Вскоре все тюрьмы Рима были заполнены последователями Христа. Они знали, что их ждет страшная публичная смерть. Никто не хотел умирать, но оклеветанные христиане не отказывались от Христа и оставались ему верны. В одной из камер огромной тюрьмы находилась небольшая христианская семья. Старик-сапожник, его сын с женой и их маленькая дочка Эмилия. Ей было всего 7 лет, как и тебе. В эти страшные дни, страдая от жажды и голода, ужаса приближающейся смерти, христиане много молились. И чем больше они молились, тем больше крепла их вера, а страх перед будущим исчезал. Еще христиане много пели. Люди пели о Божьей любви, о силе и славе Иисуса. Эмилия была обыкновенной девочкой, которая боялась пауков и мышей, но ведь это ничто по сравнению с тем, что ожидало девочку и всю ее семью. Дедушка и родители много беседовали с ней. Они убеждали девочку, что смерть разрушает только тело, что спасенные души будут навсегда с любящим Господом. Иногда девочка плакала, а иногда сама утешала своих родителей, переживавших за нее. Но вот настал тот страшный день, когда двери камеры, в которой находилась Эмилия со всей семьей, распахнулись, и связанные христиане вышли вслед за своими палачами. По пути к ним присоединялись братья и сестры по вере из других камер. И все они, молясь и славя своего Спасителя кротко, как когда-то Он сам, шли на смерть. Когда-то Господь умирал в страшных муках за них, а теперь им предстояло умереть за Его святое имя. Эмилия крепко прижималась к маме, а та даже не могла в последний раз обнять свою маленькую дочку и только неустанно шептала о ней слова горячей молитвы. Амфитеатр был переполнен. Зрители заняли места и с нетерпением ожидали, когда же появятся виновники их беды и поплатятся своей жизнью за гибель многих сотен римлян. В своей пышной ложе восседал и самодовольный император со своей свитой. Он тоже жаждал зрелищ и был рад, что остался вне подозрения. И вот христиане один за другим вышли на арену. Их взоры были подняты к небесам, глаза излучали покой. О, они уже были готовы пострадать за свою веру. Господь незримо вдохновил их сердца на этот великий подвиг. Христиане, глядя в небеса, пели. Зрители прислушались. Неужели это и есть те жестокие люди, погубившие город и множество людей? Тогда почему у них такой кроткий, спокойный вид? Почему с их уст срывается песня о любви, о милости, о прощении? Маленькая Эмилия пела со всеми вместе. Вокруг нее было еще много детей разного возраста. Все они мужественно готовились умереть. Песня христиан звучала все громче и громче. Среди зрителей началось волнение. Люди стали сомневаться в справедливости суда. Нерон, заметив это, приказал выпустить на христиан голодных хищников, тигров и львов. Вместе со всеми христианами умерла и маленькая Эмилия. Смерть была страшной и жестокой. Голодные хищники свирепо терзали свои жертвы. Но никто не отрекся от Христа. Никто. Мама на минуту замолчала.
3: «А что же потом?» — широко открыв глаза, прошептал Сережа.
0: А потом люди поняли, что христиане были невиновны. Многие из них, очень многие, увидев такую твердость, смелость и преданность Богу, поняли, что христиане верят в Иисуса не зря. Есть Тот, Кто дал им столько силы, мужества и веры, так что даже маленькие дети были способны страдать за Него.
3: «А что же Нерон, мама?»
0: Нерон в тот же день был убит, и его место занял другой император. А в Риме росла и крепла христианская церковь. Вот такая история, сынок. Что теперь скажешь о своей прививке? Мальчик уверенно ответил:
2: «Я обязательно завтра сам схожу к медсестре. Ты права, мама. Христианину нельзя быть трусом. Никогда.
0: Спасибо тебе, мама, за такой интересный рассказ».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.